Конечно, хочется, чтобы вы как можно чаще встречались со своими близкими, дорогими людьми, но если нет возможности увидеться лично, хотя бы позвоните. Простой звоночек действительно дарит радость близким, и надеюсь, что чуть-чуть попозже, с утра уже, вы обязательно так и поступите. Доброй ночи всем, кто сейчас по тем или иным причинам не спит. Вы вместе с Авторадио. Меня все так же зовут Иван Прудников. И не переключаемся.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
3: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
2: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
3: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Не прохлопать бы, не прохлопать радостные и счастливые моменты, а для этого, конечно, за них нужно хвататься всеми возможными способами и оставаться счастливым, так говорят, потяжелее. Но верим, что мы с вами обязательно с этой задачей справимся. Иван Прудников меня зовут. Иногда музыка предлагает нам с вами капельку расслабиться, что необходимо. И, вы знаете, тот самый случай наступает именно сейчас.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

Мамы с вами плакать не будем. Зачем? Это совсем не обязательно. Напротив, пожелаю вам искренних улыбок. Пожелаю, чтобы этот сезон для вас покорился, и вы везде и всегда добивались желаемых результатов. Планируем отпуск, наслаждаемся майским настроением. В общем, только вперед, дорогие, как любит и умеет Авторадио. Здравствуйте, и по возможности чуть-чуть погромче.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие.
2: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо».
1: Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

капелька ностальгии, по-моему, в эфире Авторадио. Надеюсь, вам это дарит исключительно положительные эмоции. Ну и в целом в режиме 24/7 вы всегда на Авторадио можете найти что-то для себя. FM-вещание, онлайн-вещание, умные колонки. Настраивайте на нас любым удобным способом. Я, Иван Прудников, сейчас еще разочек просто скромно поприветствую всю страну и скажу доброе ранее утро всем, кто уже проснулся.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте a7.ru.
4: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.

0: 14 апреля 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
1: Авторадио.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Реклама.
1: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
3: Категория 16+.
4: Сергей Бурунов больше не официальный голос Леонардо Ди Каприо в России. Теперь он в жюри нового музыкального шоу «Соль. Легенда». Смотри завтра на РЕН-ТВ.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
7: Они работают на грани закона и беспредела.
6: Фильм Гая Ричи. «Грязные деньги». Кино с 21 мая. 18+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. В МВД раскрыли новую схему мошенничества с дорогими китайскими автомобилями. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Злоумышленники адаптировали старые методы под изменившийся рынок авто. Согласно новой схеме, покупается китайская машина, в документах завышается ее реальная цена, затем авто страхуется на крупную сумму. После этого аферисты инсценируют ДТП, например, топят автомобиль. Страховая компания обязана возместить полную зафиксированную стоимость. Машину восстанавливают и перепродают, получая двойную выгоду. Также сохраняется и классический вариант с инсценировкой кражи. Владелец заявляет об угоне, получает компенсацию, а авто тайно перегоняют и продают за рубеж. Об этом пишет РИА Новости. В полиции призывают страховщиков тщательнее проверять подозрительные случаи и обращать внимание на завышенную стоимость машин.
3: Про переговоры.
2: В Пекине проходят переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на центральное телевидение Китая. Глава Белого дома находится в Поднебесной с государственным визитом до 15 мая. Президент США перед вылетом заявлял, что ждет от поездки хороших результатов. Он отмечал, что планирует провести длительные переговоры с китайским лидером по вопросу урегулирования ситуации вокруг Ирана, а также обсудить с ним энергетику и вопрос дальнейших продаж оружия Тайваню. При этом в МИД КНР отмечали, что лидеры обсудят двусторонние отношения, а также вопросы глобального мира и развития. Перед началом переговоров состоялась официальная церемония приветствия американского лидера с почетным караулом и военным оркестром. Ожидается, что после встречи лидеры двух стран примут участие в официальном банкете.
3: Про пенсии.
2: Периоды службы в добровольческих формированиях теперь будут засчитываться в выслугу лет с повышающими коэффициентами. Документ касается военнослужащих, сотрудников МВД, МЧС, Федеральной службы исполнения наказаний и Росгвардии. При непосредственном участии в боевых действиях один день службы приравняют к 3 дням выслуги. Такой же расчет применяется при нахождении в госпиталях из-за ранений, контузий или заболеваний, полученных в бою. За выполнение задачи в контртеррористических операциях на территории режима КТО один день зачтут за 2. Время лечения при ранениях в ходе таких задач также посчитают в двойном размере. Новый порядок затронет и военных прокуроров. Им в стаж включат периоды мобилизации и участия в добровольческих формированиях по контракту, передает РИА Новости. Постановление вступит в силу со дня официального опубликования.
3: Про отдых.
2: До конца года россиян ожидают еще 3 короткие рабочие недели. Первая будет в июне, она продлится 4 дня с 8 по 11 число. Пятница, 12 июня, объявлена выходным в честь Дня России. Следующая сокращенная неделя придется на ноябрь. День народного единства 4 числа выпадает на среду. Соответственно, этот день будет выходным. Завершит год 3-дневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря. 31 число станет выходным, после чего начнутся продолжительные новогодние каникулы, напоминает ТАСС. Официальный курс доллара сегодня 73 рубля 34 копейки, а курс евро 85 рублей 90 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Доброе утро, страна! Здравствуйте! В эфире радиостанция номер один в России. Как всегда, в это время стартует драйв-шоу. Поехали! Сегодня четверг. Четверг же, я ничего не ошибся, да?
1: Четверг.
0: Хотел сказать среда, а нет, четверг. Короткая неделя в активной фазе. И мы сделаем ее еще и яркой, веселой, музыкальной. А мы — это человек, который приехал в мегаполис, чтобы навести шума. Сейчас как раз тот самый момент. Пошуми, Иван Броневой.
1: Доброе утро. В это раннее время, мне кажется, противозаконно сильно шуметь. И человек в базовой комплектации, которого наушники и бейсболка, мне кажется, даже спит он в них. Ну, по студии перемещается точно, меняя только одни наушники на другие. Денис Курочкин.
0: Я всегда онлайн слушаю авторадио. Всегда.
1: Вот это
0: даже
1: красавчик.
0: Даже вот сейчас новости слушал. Ну, просто вы видели, какие у нас вообще девушки новости читают? Ребят, зайдите. Ну, это просто черешня в мире... Черешня.
1: В мире фруктов.
0: И ягод.
1: Хотя это ягода.
0: Такая красота. Сайт авторадио.ру и наша прекрасная студия как раз тоже в свободном доступе. Заходите, смотрите. Тем временем напомню, что до выходных осталось совсем чуть-чуть, так что давайте как-то бодро проведем эти будни. Настраиваемся на хороший день. С нас тонна отличной музыки, свежих новостей, хорошего человеческого юмора.
1: Нет, просто человеческой поддержки. Давай не будем перебарщивать.
0: Можно и так. Так, а от вас, ребят, просто сделать свой звук в авторадиоприемнике как можно громче. Прямо сейчас скидывайте, кстати, в наш студийный мессенджер 915-459-2020. Кто где, вообще как, может быть, вы едете, может быть, как настроение.
1: В каком положении находитесь?
0: Да, все открыто, все работает, ну и мы тем более начинаем. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на авторадио. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно» – российский сервис бронирования жилья. 6+. Реклама спонсора.
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».

0: Группа «Айова» только что отметилась в эфире «Драйв-шоу». Поехали. Призыв улыбаться. Ну, конечно, легко и петь про улыбаться. Тут попробуй поулыбаться, когда встал в 6 утра и даже раньше. Впереди полноценный рабочий день. Но, хотя, как выяснилось, страдают по утрам далеко не все. Это мы с тобой. «Драйв-шоу» поехали. И все, кто с нами, сейчас должны действительно улыбаться. Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Давайте перейдем к «Драйв-чату», где сегодня будем обсуждать наши с вами графики работы. Тем более, есть отличный повод.
1: Ну, во-первых, есть на этой неделе день фрилансеры в России, mm-hmm. отмечается это вот все дизайнеры, программисты.
0: Это счастливые люди, которые работают на пляже с ноутбуком. Ну, по крайней мере, так они всем рассказывают, и так их видно.
1: Ну, это да, это один повод. И главное, тут серьезная уже новость. Пятидневная рабочая неделя, как говорят ученые, может увеличить риск развития ожирения.
0: Да вы что?
1: Есть статистика, да, что в странах, где более длительные рабочие недели и длительная смена, у людей просто не хватает времени на спорт, больше стресса, сидячий образ жизни, сахар, вредная еда и так далее и тому подобное. Короче, пятидневка — это опасно.
0: Да, и, кстати, есть еще одна статистика, которая говорит, что классическая, опять же, пятидневка постепенно сдает позиции. Почему? Потому что 30% россиян уже перешли на удаленку или гибридный график.
1: У меня есть много таких знакомых.
0: А каждый пятый... Она с тобой только двое, где-то еще трое, и вот среди них пятый. Вообще работает 2 через 2 или вахтой. Короче, ребят, давайте откроем драйв-чат, и вот какой вопрос мы сегодня озвучим.
2: Драйв-чат. Поехали.
0: Какой у вас график? Вот что нас сегодня интересует. Ребят, напишите, пожалуйста, честная такая пятидневка от звонка до звонка. Свободный, возможно, фриланс в пижаме. И вы даже сейчас вот не собираетесь до своего рабочего места с одного края кровати до другого передвигаться. Может быть, суровая вахта. Или как раз, опять же, как мы говорили, смены 2 через 2. Какие плюсы вы в этом видите и минусы? Устраивает ли вас это? И, а возможно, вы вообще хотите поменять и бросить все?
1: Может, есть реальные предложения, перспективы у вас в ближайшее время? Ну, изменить свою жизнь так, как вам хочется, и свой график.
0: И П! Вдруг вы... сами себе хозяин.
1: Это такая иллюзия, ребята.
0: Или вдруг еще кто-то не закрыл ПБЮ.
1: А? Ох ты ж. Где-то этих слов нахватался.
0: У ларьков.
1: Молодец.
0: Студийный номер, ребята, пожалуйста, запишите. Хотя вы и так его помните, но мы, естественно, его озвучим. 915-459-2020. Пишите, пожалуйста, сколько кто работает. Да, естественно, самое интересное сообщение прочитаем уже в ближайшее время в нашем эфире. Кстати, там же, в нашем эфире, очень скоро появятся новости спорта, дайджест интересных спортивных событий. Также мы пробежимся по новостям мира автомобильного. Там тоже есть интересные новости. Например, для тех, кто собирается только-только сдавать и получать водительское удостоверение. Там, кстати, нововведение одно.
1: Интересно.
0: Интересно, да. Шпаргалки теперь, хотя и раньше их было нельзя, но теперь их...
1: Ну, еще хуже стало.
0: Еще не хуже.
1: Лучше.
0: Лучше стало. В общем, о чем идет речь, очень скоро вы сами все услышите, а пока действительно классная музыка вам в уши для легкого подъема.
1: Слушай, я хочу прям отдельный трек сейчас поставить.
0: Отдельный?
1: Да, я принес его на аудиокассете с наклейкой, где русскими буквами написано «Gold Collection».
0: На крайний случай, да?
1: Да, вот сейчас.
0: Ну, push the button, запускайте.
1: Поехали.
2: Поехали. Драйв-шоу.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте nars.dom.rf.

0: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку Авторадио, которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока.

0: Драйв-шоу. Поехали.
1: Ну что, ребята, пришло время дать слово тому человеку, который сделал ту самую легендарную спортивную подборку новостей. Мы, правда, еще ее не слышали.
2: Но она уже стала легендой.
1: Да, и уже я заведомо ее полюбил. Итак, новости спорта, дамы и господа, для вас, если вдруг пропустили, в череде рабочих процессов отдыха от Ивана Броневого. Давайте узнаем.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали.
2: Итак, сразу с победы. Футбольный клуб ПСЖ пятый раз подряд стал чемпионом Франции. Парижане обеспечили себе титул за тур до финиша. Обыграли 2-0 Ланс, который старался создавать команде господина Энрике максимальную конкуренцию по ходу сезона, насколько это было возможно. Российский голкипер Матвей Сафонов стал лучшим игроком чемпионского матча, оформив 8 сейвов и не пропустив, как мы видим из счета, ни одного мяча. Это серьезно. В этом сезоне он играет в основе, я напоминаю. Он подвинул всех конкурентов. Один ушел, а другой, собственно, перестал выходить. Господин Шевалье, напомню. Всего за 2 года в Париже у нашего соотечественника уже накопилось 2 победы в чемпионате. Лига чемпионов обязательно, кубок и суперкубок Франции, суперкубок УЕФА и межконтинентальный кубок. Так что серьезный прогресс, серьезные достижения. Надеюсь, что дальше только больше. Это только-только самое начало карьеры Матвея Сафонова. Забавно, что перед матчем были интересные дискуссии в соцсетях. Российская актриса фильмов, будем говорить так, для взрослых.
1: Да, да.
2: Денис на этой фразе просыпается.
1: Чуть-чуть.
2: Обещала Матвею за каждый сейв, а их, я напомню, было 8, по жаркой ночи. Я в меру своей неиспорченности думаю, что ночь без кондиционера. Что-то такое.
1: Под хорошим таким пледом.
2: Возможно, теплым,
1: шерстяным. Но там вроде жена отреагировала.
2: Да, жена хорошо сказала, прям в соцсетях написала, говорит,

0: говорит, что идеальная ночь для Сафонова, а она-то знает, это решение кроссвордов, просмотр «Что, где, когда» и отбой в 23:30, потому что ему утром вставать, но очень рано на тренировку.
1: Ну, молодец.
0: Вот, достойно. Это все, что касается у нас футбола. Дальше переходим к хоккею. Капитан Вашингтон Кэпиталс, клуб в НХЛ, Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук. Спортсмен недавно защитил диссертацию по обучению молодых хоккеистов. Ну, основная суть, если не погружаться в подробности, он рассказал, как правильно воспитывать молодых хоккеистов, часть взять от российской школы, часть от североамериканской. То есть физику и скорость взять оттуда, из-за рубежа, ну а у нас владение шайбой обязательно должно бы превалировать. Короче, планирует в дальнейшем открывать свою школу хоккея человек. Вот подготовился. Хотя некоторые политики ему говорят, что очень бы хорошо смотрелся, например, где-нибудь в Нижней Палате для начала.
1: Ну, в принципе, он везде хорошо смотрится.
0: Ему просто в итоге органичный, харизматичный человек.
1: Из-за него даже индейку стал покупать.
0: Почему? Ах ты ж! Вот это надо было держать в голове. Столько ненужной информации. Ладно, хорошо. Да, это мы поставим многоточие новости. Ну и финальное. Величайший момент в истории женского автоспорта. Звучит как что-то невероятное, что произошло. Собственно, так и есть. Только не совсем в плюс, а скорее в минус. Пейскар, вы, надеюсь, знаете, что это такое, уехал в боксы для рестарта гонки. Но все гонщицы дружно поехали за ними. Объясняю. Для тех, кто, ну, может быть, не в курсе гонок, не увлекается, Пейскар — это машина безопасности. Специальная такая тачка выезжает, значит, на трассу в случае аварии или каких-то других проблем, когда надо весь поток притормозить, все автомобили выстраиваются. За ней едут с скоростью, собственно, этого вот специального автотранспорта. Когда он съезжает с трассы, это говорит о том, что все, можно двигаться дальше, гонка продолжается, и пилоты должны, собственно, включаться. Но в этот раз абсолютно все гонщицы просто свернули с ним туда, условно, в подтрибунное помещение. И, ну, так, чтобы вы понимали, такую ошибку даже не совершают новички. Это настолько очевидно, ну, как вот после свистка начать матч, ну, предположим. То же самое.
1: Но... Ну, это общественное, знаешь, массовое такое.
0: Помешательство?
1: Да, одна поехала, и все за ней. 100%.
0: Но это не сексизм же.
1: Нет, абсолютно. Нет,
0: просто, ну, так вышло.
1: Это бывает у всех.
0: Абсолютно, да. Ну, пока еще не было такого, но...
1: Даже если на дорогах смотреть, ну, подтупливают за рулем мужчины. Порой едешь, думаешь, ну, кто там едет-то? А там вот товарищ.
0: Он,
1: да. Поэтому здесь, возможно, просто какой-то был сбой.
0: Будем верить, что этого больше не повторится, потому что до этого, еще раз говорю, таких ситуаций, таких случаев история не знает. На этом о спорте у меня все. Дальше первая порция ваших сообщений в нашем драйв-чате. Пожалуйста, пишите 915-459-2020. Какой у вас график работы? Гибридный, смешанный, может быть, вахтовый? Или какой вы хотите себе в ближайшее время заполучить? 915-459-2020. Еще раз повторю. На этом о спорте все.
2: Поехали! Драйв!

0: только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Хавейл М6 механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
6: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoda.ru и JQ.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
9: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. Ашан – все выгодное тут.
10: Авторадио.

0: That's right.
1: Драйв-шоу «Поехали!» И вся страна на Авторадио.
2: Да, дамы и господа, зовем вас сюда, к нам, в драйв-чат по номеру 915-459-2020. Станьте частью нашего эфира. Ответьте нам на вопрос, какой у вас график работы. Пятидневка, фриланс. Отмечается, кстати, на этой неделе, еще раз напоминаем, да? Праздник этот прекрасный.
3: Международный, причем. Всемирный.
2: На пляже с ноутбуком. Чуть бесите. Но все равно молодцы, что работаете. Так вот, плюсы и минусы вот этих всех возможных вахтовых, гибридных графиков 2 через 2. Об этом, обо всем сейчас мы вместе с вами и почитаем, пообсуждаем, посмеем.
1: Драйв-чат. Поехали.
2: Итак, доброе утро, пишет Светлана. У меня график вторник и четверг. Такой график недавно. Вот, раньше был 2-2, стабильные дни. Конечно, больше нравится. Заранее планировать можно что-либо. Еще 2 дня отдаю детям, помогаю и им с детьми. Ну, а оставшиеся дни для себя. То есть, видишь, прекрасно, достаточно большое количество свободного времени.
3: Ну да, тут еще интересный график от Таты прилетел. У меня прекрасный график, успеваю и своей семье время уделять, и работать. Работаю 4 дня, из них в один день 4 часа утром с 7 до 11, в другой день вечером с 17 до 20, 2 дня и утром, и вечером. При этом весь день я дома. Очень комфортно, работа рядом с домом.
2: Mm-hmm. Так, Павел написал, ему отдельно за это спасибо, говорит: «Доброе утро, Иван, Денис. С вами всегда весело, график с вами не скучный, и по пятидневке работать».
3: Ну, вот это комплимент!
2: Вот это да, это большое спасибо. А еще есть одно, классное, говорит: «Доброе утро, страна, моя работа замечательная, сфера ЖКХ. Всегда весела и бодра. График мой 5-2, но один раз в месяц есть рабочая суббота с последующим выходным в понедельник, но не всегда его можно брать, особенно когда идет выставление квитанции».
3: Mm-hmm.
2: Всем хорошего настроения, замечательного дня. Маргарита из «Электростали».
3: И своевременно оплаченных платежей, видимо.
2: Кстати, надо проверить.
3: Там,
2: а то нет, сейчас за 2 рубля там отключат все и пум.
3: И все, и да. Смотри, ты говорил про ИП. Вот тут как раз пишет нам Александр, индивидуальный предприниматель. Пишет он следующее: «Мой день начинается в 4 часа утра, заканчивается в 23 часа. Работаю практически без выходных, так как один воспитываю дочь. Но это не мешает мне жить полноценной жизнью, уделять время любимой дочери. Работа занимает порядка 12 часов в сутки. С перерывом, конечно. Но очень бы хотелось перейти на график 5-2, как у всех».
2: Угу. Угу. Ну, слушай, он ИП, от него самого все зависит, поэтому что поделать?
3: Но он же не может сам себе отпуск выписать.
2: Может.
3: Хотя, наверное, может.
2: Может, но, правда, потом кто деньги и сам себе
3: будет зарабатывать, да.
2: Да, пишите еще, ребята, какой у вас график работы, пятидневка, возможно, гибридный, вахтовый вариант 2 через 2, плюсы и минусы, нравится или нет. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК.
1: Драйв-шоу. Поехали.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Погода.
4: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 20 градусов тепла. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до плюс 15, днем также до 20 градусов тепла.
5: «Авторадио. Движение только вперед».
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
6: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку, квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
7: Застройщик АОСа за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
8: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
9: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
7: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В «Автограде» вас ждет «Солярис» с майской выгодой до 400 тысяч рублей. «Солярис» — это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. «Автоград», Тульское шоссе 14А, телефон 8-49-42, 5 семерок, единица. «Автоград» — автомобильное сердце Калуги.
11: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.

0: Авторадио. Это драйв-шоу «Поехали» с вами, и настало время сольного выступления человека, который после отпуска набрал 6 килограммов и теперь перешел в категорию большегрузов. Встречайте, Денис Курочкин и его автоновости.
1: Автоновости. Поехали.
2: Про большие грузы тоже будет новость, но прежде с 12 мая, что у нас стартовало в России 26 года. Вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на водительское удостоверение. Основное изменение – это практически экзамен, который нужно сдать в течение 60 дней после теории, а не 180, как это было ранее. Также запрещено использовать технику и справочный материал во время экзамена. Нарушение, штрафы и пересдача через год. С марта 27 года также бумажная медсправка станет необязательной, если данные есть в информационной системе в сфере здравоохранения. Это что касается нововведения, и для тех, кто сейчас готовится к сдаче экзамена, ребята, будьте, пожалуйста, в курсе. Тем временем, когда вы сдадите экзамен, наверное, подумаете, а какую же машинку выбрать? Так вот, на российский рынок вышел новый компактный кроссовер X50 Plus от компании BLG. По данным производителя, он оснащен гораздо интереснее предыдущего X50. Под капотом 4 цилиндра, турбо, 147 сил, робот с двойным мокрым сцеплением. Внешность — это крупная такая решетка радиатора, динамичные линии и выбор из 6 цветов. В салоне двухцветная кокожа, а в топ-версии мультимедия 14,6 дюйма, панорамная крыша, беспроводная зарядка и атмосферная подсветка.
0: Я помню, у меня монитор был 15 дюймов компьютерный, я считал, что это самое гигантское, что могло быть. И что может транслировать изображение?
2: Так вот, теперь можно вообще не выходить из авто и смотреть фильмы. Ну, а, пожалуй, главное, в максимальной комплектации появились электронные ассистенты второго уровня, тем более как раз для молодого, мне кажется, поколения, кто только выехал на дорогу. Это будет вообще прям бонус. Это автоторможение с распознаванием пешеходов, интеллектуальный круиз-контроль, ассистент и удержание в полосе. В общем, будем следить, как новинка покажет себя на российских дорогах, а пока звучит достаточно убедительно. Так же, как и новости из-за бугра. Там киновселенную «Форсажей» хотят расширить за счет сериала. Об этом заявил сыгравший одну из главных ролей в этой эпопее Вин, 78 рублей за дизель, литр. Вин Дизель. Да, который выступит исполнительным продюсером проекта. И по версии вот некоторых изданий, которые эту информацию сейчас очень сильно распространяют, сериал может оказаться... Их может даже, вот так скажу, несколько их может оказаться. Не один.
0: Несколько сезонов.
2: Нет, разные сериалы. Так как съемочная команда хочет показать поклонникам, которые тоже просят, и рассказать истории нескольких второстепенных персонажей. То есть ты можешь, например, в понедельник смотреть про Вин Дизеля, а во вторник ты можешь смотреть про Пола Уокера, грубо говоря, да? И вот каждый из них, из персонажей, будет отдельный сериал. Ну, надо же как-то деньги зарабатывать, подумал Вин Дизель, поэтому эту историю сейчас и пытаются реализовать.
0: Мощно.
2: Ну, а
0: мощно.
2: Теперь про тех, кто очень сильно любит автомобили и очень хочет быть прям автоботом. Коллекцию наручных часов «БелАЗ» выпустили и раскупили их за один день. Ребята, в конце прошлой недели Минский часовой завод представил модель наручных часов, которые создали вместе с заводом тяжелых самосвалов «БелАЗ». Стилизованные часы оказались самыми массивными и тяжелыми в линейке. Имеют одну общую деталь с машинами. Это шестерня, которая реально используется на производственном, вообще линейке.
0: Но выглядят они очень брутально. Прям крутые. Я думаю, что
2: девочки вообще руку не поднимут. Это такой утяжелитель.
0: Но выглядит очень мощно.
2: 100 экземпляров всего выпустили, все они были распроданы за один день. Официальная стоимость, если переводить на русский, 29 тысяч рублей. Правда, перекупщики предлагают часы сейчас втрое дороже.
0: Ожидаемо.
2: Ну да, но это прям действительно такое, можно идти и качать руку. АвтоВАЗ, ждем ответ. Я тоже хочу такие часы с отечественным автопромом. На этом, кстати, все. Автомобильные новости на день сегодняшний завершены. Спасибо, что послушали. Это все самое интересное. Но не в нашем эфире. В нашем эфире, естественно, будет еще больше интересных актуальных событий. Далее, в следующем часе. Так что никуда не расходимся. Там у нас и встречи с участником большой дискотеки Авторадио. Там у нас и игра. Там у нас и драйв-чат. В общем, и музыка, и новости. И пошли уже. Давайте все вместе туда.
1: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
4: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГН 101-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. В России могут ввести самозапрет на крупные онлайн-покупки. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Госдуме предлагают расширить практику добровольных самозапретов на финансовые операции. Об этом ТАСС рассказал зампред профильного комитета Амир Хамитов. По его словам, уже действующий самозапрет на кредиты показал свою эффективность. Он помогает избегать импульсивных решений и снижает риски. Теперь этот механизм планируют распространить на крупные онлайн-покупки и высоко рискованные финансовые инструменты. Еще одно направление – добровольное ограничение времени и расходов в интернете, прежде всего для несовершеннолетних. Парламентарий подчеркнул, самозапрет останется исключительно личным выбором гражданина. Инициативу готовят к дальнейшему обсуждению в профильных комитетах. В перспективе это может повысить финансовую безопасность миллионов россиян.
3: Про зарплату.
2: Средняя заработная плата в России к концу этого года достигнет 108 300 рублей. Это почти на 8% выше показателей прошлого года. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на прогнозы властей. Напомню, в прошлом году средняя зарплата впервые в истории превысила отметку в 100 000 рублей. В дальнейшем тенденция сохранится. В 2028 году ожидается рост до 115 000, а к концу 2028 до 123 300 рублей. Эксперты связывают динамику с сохранением низкого уровня безработицы и конкуренции за кадры. При этом реальные доходы граждан будут зависеть от уровня инфляции и ситуации в конкретных отраслях экономики. Прогноз носит предварительный характер.
3: Про инициативы.
2: Комитет Госдумы по охране здоровья поддержит законопроект, отменяющий дублирующие процедуры для медиков. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Сергей Леонов. Сейчас врач обязан каждые 5 лет подтверждать право на работу через аккредитацию. Даже успешная сдача экзамена на квалификационную категорию от этой процедуры не освобождает. Новые поправки устраняют двойную нагрузку. Получение или подтверждение категории автоматически продлит аккредитацию еще на 5 лет. Кроме того, весь учет переведут в цифровой формат. Выдача бумажных свидетельств будет прекращена, однако у специалистов сохранится право запросить официальную выписку в традиционном виде.
3: Про предупреждение.
2: Букет или даже одна веточка сирени опасна для дома, особенно если поставить ее в спальне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов. Все дело в веществе под названием сиренгин. Оно содержится в листьях и соцветиях. Это сердечные гликозиды, способные вызвать аритмию, нарушение сна и сильную головную боль. В редких случаях длительное вдыхание аромата в закрытой комнате может привести к ухудшению зрения и снижению уровня тромбоцитов в крови. Эксперты подчеркивают, на свежем воздухе сирень угрозы не представляют, поэтому лучше ей любоваться на улице или на балконе. Официальный курс доллара сегодня 73 рубля 34 копейки, а курс евро 85 рублей 90 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон, сейчас 23 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, это значит, очень скоро мы сыграем на 46 тысяч рублей. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
4: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
4: Утром ранним
0: на Авторадио.
1: Ну что, дамы и господа, второй час нашего утреннего марафона на Авторадио официально стартовал. Это драйв-шоу «Поехали». Здесь Иван Броневой.
5: Денис Курочкин.
1: Да, привет всем, кто только что завел мотор и присоединился к нашей большой дружной компании. В этом часе мы вас порадуем тем, что, во-первых, окунемся в мир сообщений в нашем драйв-чате, где сегодня спросили вас, а какой график работы-то вам более-менее нравится? Пятидневка, может быть, вы вахтовым режимом работаете, может быть, гибридный, 2 через 2, удаленка. Все об этом. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК.
5: Кроме того, совсем скоро, я надеюсь, сможем раздать 23 тысячи рублей. В банке находится именно эта сумма. Партнер игры «Много денег» на Авторадио готов и удвоить эту сумму, так что слушайте песню внимательно.
0: Драйв-шоу. Поехали.
6: Каждое утро

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да, дамы и господа, это тот самый 13-й счастливый сезон нашей великолепной игры «Много денег на Авторадио», в которой каждый из вас может принять участие и выиграть, а также поймать свою удачу за хвост. Тем более с нами наш генеральный партнер игры «Озонбанк». В призовом фонде у нас 5 миллионов рублей и 5 заветных желаний, а под Новый год еще и 6-й подарок от партнера. Все очень серьезно и все рассчитано только для вас. Ну, кстати, как попасть в игру? Сайт Авторадио.ру, пожалуйста, запишите. А далее вот вам контурная карта, механика которой вам подскажет Иван.
2: Элементарная механика где-то на уровне первого или второго класса. Кликаете там на кнопочку, на клавишу виртуальную, вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио. Дальше в одном предложении, да можете буквально в двух словах, описываете свою мечту и слушаете внимательно наш эфир, ждете, когда ваш номер выберет радио «Рулетка наша». Мы вам позвоним и спросим, какая песня только что прозвучала в эфире.
1: Ну а теперь по механике действий наших дальнейших. 3000 рублей мы будем вручать, если услышим гимн Авторадио вместо гудков, и я на это очень надеюсь. Также, если назовете песню, которая звучала перед игровым эпизодом, сразу же 23 тысячи рублей достанутся вам. Именно такая сегодня сумма в банке. Но на этом мы, естественно, не остановимся, ведь Озонбанк эту сумму может удвоить и обязательно это сделает. И это будет уже 46 тысяч рублей. Давайте остановим нашу радиорулетку и узнаем, о чем мечтают наши сегодняшние слушатели.
2: И она остановилась на номере 2491. Это последние четыре его цифры. Принадлежит он Роману из Челябинской области. Мечтает купить квартиру ребенку в Уфе. Вот давайте позвоним. Я хочу сказать, что на самом деле в Уфе цены на квартиры, уж мне ли не знать, очень и очень
1: ты подскажи
2: существенные.
1: Другое. Хороший райончик.
2: Хороший? Ну, в центр надо брать. Надо брать куда-нибудь.
1: Название есть какое-то?
2: Ну, улица Ленина, Ленинский
1: район. Удивительно.
2: Улица Ленина, центральная улица, и там вот рядышком.
1: В каждом городе она есть.
2: Да, и, возможно, в каждом городе еще и пешеходная.
1: Ну, там прям шикарные, да, квартиры?
2: Ну, слушай, цены есть там элитные. Рядом с парком Якутова, берите.
3: Абонент сейчас не может ответить на ваш звонок.
2: Очень жаль.
3: Его телефон выключен.
2: Очень зря. Мог бы минимум 3000 рублей забрать.
1: Но зато он получил другую информацию, бесценную, в каком районе покупать квартиру.
2: Берите рядом с парком Якутова. У меня там родители живут.
1: Если что, мед передадут.
2: Ну, там, чтобы ты понимал, недостроенное парковочное место, которое сдастся только через год, стоит уже 2 миллиона рублей. Это московские практически цены.
1: Ну что ж, тогда действительно за эту мечту стоит побороться и в следующий раз все-таки телефон свой заряжать, потому что в наших игровых эпизодах достаточно много на протяжении дня, и для того, чтобы стать богаче, а уж тем более 4 июня, когда случится второй финал нашей суперигры, нашего счастливого 13-го сезона, тут, конечно, нужно быть начеку. Это я сейчас обращаюсь не только к Роману, но и ко всем ребятам. Для того, чтобы все-таки мечта стала реальностью, надо соблюдать правила.
2: Ну и шансы на выигрыш тоже можно увеличить, потому что есть у нас 6-й суперфинал дополнительный. В нем генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Ну а вот как раз удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
1: Тем временем в банке, как и было, остается по-прежнему 23 тысячи, поэтому желаем всем удачи, и пусть сегодня они окажутся именно в вашем кармане. Запускаем нашу радиорулетку.
2: Игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
4: Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условия программы лояльности озон-карта. Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
2: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
3: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
6: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75 77 88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
4: ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
14: Хочу, чтобы все было включено.
15: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
16: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
15: Колесо.ру. Переходи на лето.
17: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «САМ МБ». Блажиха. Шоссе Энтузиастов, 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
18: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
19: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: Чангам объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 200 000 рублей. Чангам. Время быть в плюсе.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
23: Указана минимальная цена на Чанган CS35+, с комплектацией комфорта 2024 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.

0: Авторадио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Ты готов? Поехали!
1: Наш марафон прямых включений со звездами дискотеки Авторадио продолжается. Друзья, напомню, 4 июля стадион ВТБ-арена превратится в главный танцпол страны. Более 30 тысяч зрителей, невероятное шоу и только 100% хиты. Я бы сказал, главные хиты страны, под которые просто невозможно усидеть на месте. И каждое утро мы общаемся и выходим на связь с участниками этого грандиозного события.
2: И сегодня у нас на связи певица, чей голос это, ну, просто абсолютный знак качества. А ее потрясающие форме и энергии завидует весь шоу-бизнес. Итак, встречайте, великолепная, неподражаемая Валерия.
1: Валерия, доброе утро!
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Я вас очень рада слышать. Рада приветствовать всех слушателей.
1: Ой, безумно рады слышать и вас. А, Валерия, скажите, для всей страны вы эталон здорового образа жизни, правильного режима. Вот честно, вот ваше утро сейчас с идеальной йоги началось? Или, как половина наших слушателей, вы в пробках, держитесь исключительно на кофе?
3: У меня утро начинается каждый день с тренировки. Ну, если позволяет рабочий график, если мне не нужно куда-то утром лететь. Я проснулась, у меня силовая тренировка. Так что я уже зарядилась энергией, хорошим настроением.
1: Мы сейчас даже немного завидуем. Когда у человека хватает времени на все, и на сцену, и на спорт, и на семью, это классно. Но возвращаясь опять же к сцене, на которой мы вас просто обожаем наблюдать и подпевать 4 июля.
2: На ВТБ-арене под ваши треки, возможно, под часики, но лично мы с Денисом мы ждем именно этот трек, будет танцевать огромный гигантский стадион московский. Ну а какая песня в вашем личном, собственном, персональном плейлисте работает как главный энергетик?
3: Ой, знаете, для меня, например, вот те песни, которые находят отклик у зрителей, у аудитории, когда песня просто взрывает зал, вот, конечно,

0: Она заряжает особым образом меня тоже. Ну, одна из таких песен — «Третий маленький самолет».
1: Вот
0: сейчас она как будто снова вернулась в жизнь такую активную. Вот как будто у нее какая-то вторая волна случилась. И зал всегда просто... Вот мне можно не петь. Поют от начала до конца.
1: Вот под песню «Самолет» я лично наблюдал в одном из аэропортов столицы, как люди улетают в отпуск. Я прям вместе с ним пританцовывал. Действительно классно.
2: Слушайте, ну, всем понятно, что историческое событие нам с вами предстоит. Уж совсем скоро больше 30 тысяч человек будут на одной площадке танцевать и подпевать. Валерия, давайте вот, знаете, прямо сейчас, вот прямо в эфире, пользуясь моментом, позовем всю нашу страну, всех слушателей Авторадио на это невероятное шоу 4 июля.
0: Конечно, друзья! Я не знаю, вы не должны пропустить это событие, потому что будет просто невероятно. Авторадио — это всегда про атмосферу. Уютную, очень добрую, светлую. Будет много любви, будет много классных песен. Все самое лучшее. И все артисты будут петь для вас, отдавать свои сердца. Поэтому вы просто должны быть вместе с нами.
1: Бросить все дела и забрать последние билеты.
0: Конечно. Какие могут быть дела 4 июля? Я не понимаю.
1: Только к нам на стадион. Валерия, огромное спасибо.
0: Только, конечно.
1: С нетерпением ждем вашего выступления 4 июля. Валерия готова зажигать вместе с нами на дискотеке Авторадио. Билет на стадион ВТБ разлетаются, конечно, с космической скоростью, так что не тяните, заходите на сайт Авторадио.ру прямо сейчас и бронируйте лучшие места. Категория 12+. Ну а имя следующего звездного гостя узнаем уже завтра в это же время.
3: Большая дискотека Авторадио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Зайди на сайт Авторадио.ру. Займи свое место на главном танцполе этого лета.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Каранда и Tivoli с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
2: Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах Фитсервис замена масла бесплатна. При покупке расходников. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене?
9: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
10: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
9: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
10: Каких 5000?
9: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
11: 8 800 350 16 16.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ОФЦ.
13: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
14: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
15: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
16: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 049 тысяч рублей.
17: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
18: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
19: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-дефисбанк.ру. ООО ВБ-банк.
20: Jack Т9. Пикап номер один. Полный привод. 8-ступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Jack Т9.
21: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
22: Авторадио.
23: Ветер в голове и в карманах

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, дамы и господа, смотрим на часики. 8:37. Время прочесть сообщение, которое вы нам уже успели написать. За это отдельное спасибо вам. Сегодня обсуждаем как раз ваш график работы. Очень приятно, что он позволяет нам встречаться чаще в нашем драйв-чате. Итак, что есть к этой минуте? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Парни, восхищают ваши приветствия, пишет Алексей.
2: Алексей, восхищают ваши комплименты.
1: Работаю 5-2 по 8 часов. Раньше мог остаться на продленку. Вот так вот. Я тоже. Пока из школы попросили не уйти. Так вот, сейчас воздерживаюсь от переработок. Всех денег не заработаешь. Это правильно, Леша. Надо о себе помнить.
2: Обязательно. Не забывайте. Так подольше ресурс хватит. Ларис написала. График у меня 5-2. С 7 до 15. Без обеда. И не важно, что это. 8 марта, 1 мая, 12 июня. Хорошо, чтоб 1 января всегда выходной, и на этом достаточно. Но, правда, если мне надо уйти пораньше или, наоборот, прийти попозже, то ни у кого никаких проблем не возникает. Спокойно отпрашиваюсь, ухожу. Угу. Ну, а то, что нет обеда, ну работаю ненапряженная. Захотела перекусить, взяла чайник, вскипятила и перекусила.
1: Молодец.
2: Вот это вот я понимаю, хозяйка жизни.
1: Так, у нас есть бухгалтер, который говорит: здравствуйте, 5-2 работы. Очень жду, когда бухгалтеров все-таки переведут, и мы начнем работать посменно. Ну или хотя бы 2 через 2. Это Юля, видимо, уже устала от этих цифр, от этих...
2: отчетов.
1: Да, а это на самом деле сложно всегда. Голова там просто перегружена. Полина, мне очень понравилось, как она поменяла кардинально свою жизнь. Она говорит: доброе утро, ушла из администрации, решил заняться выпечкой. Вот так вот. График остался 5-2, но работаю с 3 до 8. И, внимание, с 3 до 8, ночью. Потому что в 8 утра рабочий день уже заканчивается. И присылает свои... Ох ты ж, боже мой, какая углеводная вкуснота. Здесь прямо с картошечкой пирожки. И вот эта пицца, помнишь, как в школе раньше была?
2: Я хочу. Вот
1: да,
2: сейчас.
1: Я тоже хочу. Полина, где вы живете? Нам нужна эта выпечка.
2: Может быть, это Москва, может быть, как раз завтрак.
1: Очень хочется вот этого пригубить, конечно. Это вкусно выглядит. Так, ну, давайте тогда пока... поставим на паузу желание позавтракать, а вот поиграть и забрать у нас подарок, конечно, мы только за. Игра What the Fake у нас стартует в эфире через пару минут. Для тех, кто хочет забрать у нас подарок, да и просто сразиться в очередном задании, пожалуйста, звоните.
2: 258-33-00, код Москвы, 495. Звоните.
0: Драйв-шоу. Поехали.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня небольшой дождь, до 20 градусов тепла, ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до плюс 15, днем также до 20 градусов тепла.
2: Авторадио, движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Свежесть всегда?
4: Да, в магазинах да.
3: Бедро куриное, без крестцовой части. 1 килограмм за 249 рублей 90 копеек.
4: Да, за выгодой сюда.
3: Цена действительная по 20 мая 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
5: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это. Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
6: Застройщик АОСа закошлив проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
7: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
8: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В Автограде вас ждет Солярис с майской выгодой до 400 тысяч рублей. Солярис – это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. Автоград, Тульское шоссе 14А. Телефон 8-49-42, 5 семерок, единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
9: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
6: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
11: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Люся Чеботина, спасибо тебе большое за разогрев перед нашей игрой, в которой мы прямо сейчас встретимся с участницей, кстати, да?
1: Да, Настенькой.
0: Да, Настенькой в игре What the Fake. Давайте уже туда ворвемся. Поехали.
2: What the Fake.
3: Поехали.
0: Настя у нас из солнечного Санкт-Петербурга. Да, там вроде бы как обещали жару. Настя, доброе утро.
1: Настя, привет.
4: Доброе утро.
0: Действительно прям жарко в Санкт-Петербурге? Или это все пока?
4: К сожалению, сегодня уже дождик.
0: Уже?
4: А так была жара.
0: Видишь, чуть-чуть не успели мы. Но сейчас мы добавим ярких минут твою утреннее пробуждение благодаря игре. Хочешь подарок получить?
4: Конечно.
0: Пауэрбанк. Красный, синий? Какой цвет хочешь? В случае
4: красненький.
0: Победы? Красненький. Ну, конечно.
1: Кто бы сомневался.
0: Под маникюрчик яркий и синий. Тогда запоминай правила.
1: Правила элементарные. Сейчас я буду в быстром темпе озвучивать тебе 10 новостей. Часть из них правдивая, часть мы придумали сами. Тебе после каждой новости незамедлительно нужно говорить, правда это или фейк. Другие слова мы не используем, только правда и фейк. Попадешь в 5 или больше новостей, все, обещанный красненький пауэрбанк достанется тебе.
0: Все ясно?
4: Все ясно.
0: Я буду следить. А, может быть, даже специально мимо. Итак, 3, 2, 1. Поехали.
2: What the fake?
3: Поехали.
1: В китайских компаниях сотрудников теперь заставляют спать на рабочем месте.
4: Правда.
2: Правда?
1: В Санкт-Петербурге оштрафовали туриста за слишком хорошее настроение.
4: Фейк.
3: Fake.
1: Автомобильный бренд Volkswagen запустил производство высококачественной шаурмы.
4: Фейк.
3: Фейк.
1: Концерт группы Metallica вызвал несколько землетрясений в греческих Афинах.
4: Фейк.
2: Правда?
1: Россиянки начали массово нанимать мужчин для жарки шашлыка.
4: Правда?
2: Правда?
0: Есть такое. Ты же заказывала?
1: Очень уверенный ответ был. Так, дальше.
4: У меня муж есть.
1: Молодец. В Беларуси стартовал чемпионат мира по метанию картофеля.
4: Правда.
3: Фейк.
1: Водители...
0: Когда уже перестанут так думать, что... Ну ладно.
1: Водители такси обязали носить единую униформу.
4: Фейк.
3: Фейк.
1: В Южной Корее робот впервые стал буддийским монахом.
4: Фейк.
2: Правда.
1: Конструкторы Лего оказались выгоднее золота и биткоина для инвестиций.
4: Правда.
2: Правда?
1: Россиянам разрешили оформлять ипотеку на оплату ЖКХ.
0: Подумай.
4: Фейк.
3: Фейк.
0: Слушайте, ну так хорошо шли. Всего 3 ошибки. Но этого более чем достаточно, чтобы забрать у нас красненький, как и хотела. Красивый, мощный пауэрбанк Авторадио. Настенька, ты молодец, ты справилась. Особенно про Санкт-Петербург, когда оштрафовали туриста за слишком хорошее настроение. Он прям уверенно говорит, не,
1: мы поощряем.
4: Такого не бывает.
0: Такого, да. Пока.
1: Не зарекайся.
0: В любом случае, ты победила. Входишь в зал славы игры What the Fake. Мы тебя надолго запомним. Хорошего тебе дня.
4: Спасибо большое.
0: Вкусных шашлыков и тому подобное. Ну и солнечного настроения.
4: Спасибо.
0: Давай, пока-пока. Мы же движемся в новый час. Там нас ждет Николай Никулин, наш кинокритик и свежий киноподборка. А еще отправимся с вами в недалекое, но очень интересное путешествие. Готовьте чемоданы. Кстати, загранпаспорт не понадобится. Столько красивых мест на стране. Дождитесь, об одном из них расскажем.
2: What the fake?
3: Поехали. Реклама. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указана максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
5: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тэп-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Тэп-банк для бизнеса. Тэп-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Тэп-банк.
9: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
10: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановлены сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
12: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. Оформление пьяных водителей значительно упростили. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Госдума приняла закон, упрощающий процедуру оформления водителей в состоянии опьянения. Об этом пишет «Комсомольская правда». Сейчас при выявлении нарушителя сотрудники госавтоинспекции заполняют от 3 до 5 разных документов. Новый закон разрешает объединить часть этих бумаг. Отметку об отстранении теперь можно поставить прямо в акте освидетельствования, а запись о задержании автомобиля в протоколе о правонарушении. Авторы инициативы подсчитали, это сэкономит около 33 500 рабочих часов инспекторов в год, а также сократит расходы на бланки. При этом сама процедура освидетельствования и наказания за пьяную езду остаются прежними.
2: Про переговоры.
1: В Пекине завершились переговоры Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. Беседа длилась более 2 часов. Перед началом встречи состоялась официальная церемония приветствия с почетным караулом и военным оркестром. Китайский лидер отметил, что общие интересы двух стран перевешивают разногласия, а текущий год должен стать знаменательным для двусторонних отношений. Глава Белого дома находится в Китае с государственным визитом до 15 мая. Ранее Трамп заявлял, что планирует обсудить ситуацию вокруг Ирана, вопросы энергетики и поставок оружия Тайваню. В МИД КНР также сообщалось, что лидеры затронут тему глобального мира и развития, передает РИА Новости.
2: Про нововведение.
1: В России с 1 июня стартует эксперимент по посадке в самолет по биометрии. Какие плюсы несет новая технология, в беседе с Авторадио рассказал главный редактор портала Авиару Роман Гусаров.
3: Москвичи уже пользуются, например, проходом через границу по биометрии. В том же аэропорту Шереметьево, например, можно не показывать свое лицо пограничнику и предъявлять паспорт, а пройти эту процедуру самостоятельно, без контакта с человеком, через специальные турникеты. Сейчас мы делаем следующий шаг. Теперь уже идентификация при посадке в самолет. И, в принципе, все то же самое. Паспорт, лицо, отпечаток пальцев, возможно. Во всяком случае, сейчас уже этот сервис запущен в 2 аэропортах в качестве эксперимента. Как только он закончится, во всяком случае, я уверен, что он закончится успешно. Здесь технологически никаких вопросов нет. Просто эксперимент нужен для отработки технологий, для того, чтобы выявить все, как говорится, там узкие места, чтобы не было сбоев, чтобы потом уже полноценно распространить этот сервис на аэропорты страны, уже, как говорится, готовое решение под ключ.
1: Добавлю, услуга посадки на рейс с использованием биометрии требует предварительной регистрации своих биометрических данных в специальной системе.
2: Про Авторадио.
1: Этим летом слушатели нашей радиостанции ждет грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена соберутся 30 тысяч зрителей. Главные звезды исполнят свои главные хиты. «Елка», «Дискотека Авария», «Валерия», «Галибри» и «Мавик», группа «Агата Кристи», «Юлиана Караулова», «Денис Клявер» и многие другие. 50 артистов, 300 минут непрерывной музыки и драйва на главном танцполе. Успейте занять свое место. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара сегодня 73 рубля 34 копейки. Курс евро 85 рублей 90 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Всем привет, дамы и господа, леди и джентльмены. Продолжаем наше вещание в эфире радиостанции номер один в России Авторадио. По-прежнему драйв-шоу, поехали. Иван Броневой,
1: Денис Курочкин.
0: Скоро нас станет больше, во-первых, благодаря вам, потому что у нас намечается финал драйв-чата, где мы вас сегодня спросили, а какой график у вас работы? Пятидневка, может быть, гибридный, вахтовый? Вот об этом, обо всем. Нравится, не нравится, там плюсы-минусы. Может быть, что-то поменять. Может быть, кому-то позвонить, договориться. Об этом, обо всем, да. 915-459-2020. СМС, мессенджер Макс и группа ВК, пишите.
1: И человек с очень гибким графиком, наш кинокритик Николай Никулин, совсем скоро окажется в студии и расскажет о том, что посмотреть на экранах, когда вы находитесь вне этого графика и вне работы.
0: Конечно, два раза в неделю всего.
1: Ну, удобно.
0: Вот это супер график.
1: По-моему, тоже.
0: Да.
1: И то на 3 минутки.
0: Ну и, конечно, я напомню, что чемодан нам не нужен, а вот рюкзак и большое количество свободной памяти в телефоне, но что мы с вами кое-куда отправимся, это тоже будет необходимо. Готовьтесь, в путешествие вместе с тревел-блогером Кириллом Комаровым мы тоже полетим, а вот куда? О-хо! Ну, это как сюрприз в соцсетях. Закройте глазки, потом красота. Да, это будет интересно. Все в этом часе, и также классная музыка, с нее и начнем.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Действительно, никогда-никогда. Это, пожалуй, знаешь, фразу, к чему можно отнести к списку фильмов, которые ты все время планируешь посмотреть на выходных. А потом на первой минуте засыпаешь. Ну так вот, чтобы такого не было, и чтобы не тратить попусту время на картины, которые не стоят нашего внимания, у нас есть в эфире драйв-шоу «Поехали» специальный человек, главный по кинопремьерам. Ну, в нашем тандеме. Это Николай Никулин, кинокритик. Давайте с ним и пообщаемся.
0: А может, в кино? Поехали!
1: Николай, доброе утро.
2: Привет.
3: Денис Иван, доброе утро. И в самом деле я к вам с премьерами свежими, которые можно будет посмотреть на больших экранах. И хочу начать с картины зарубежной. Называется «Опасные отношения». Там в главных ролях Джейсон Сигел и Самара Уивинг. Если вы не знаете, кто это такие, я сейчас коротко расскажу. Джейсон Сигел появлялся недавно в сериале «Терапия». И вот он стал, кстати, довольно известным, поскольку этот сериал рассказывал про то, как вдруг психолог решил просто людям говорить правду. Это стал его такой экспериментальный психологический метод. А Самара Уивинг известна тем, что снялась в фильме «Я иду искать», «Я иду искать 2», в свадебном платье она ходила с дробовиком и отстреливалась от всяких злодеев. Вот, вот они вместе встретились в этой картине «Опасные отношения». А почему они, собственно говоря, опасные? Но играют они двух супругов, которые решили вместе провести время в загородном домике, но потом выясняется, что они так друг другу надоели, что вообще-то хотят расквитаться, поквитаться друг с другом. Один на другого точит зуб. И казалось бы, ну и что? Что такого? Как будто бы мы не знаем и не видели семейных ссор, семейных драм. Да и видели даже и такие семейные ссоры, когда супруги хотят друг друга убить. Да, это триллер. Но в какой-то момент появляются вообще незваные гости. И тогда уже парочке нужно как-то объединиться, объединить свои усилия в борьбе против незваных гостей. И это тоже своего рода терапия, поскольку кино про семейные ценности. В общем, в результате, конечно, они должны не просто объединиться, но и почувствовать друг друга, ощутить то, что давно уже друг другу не ощущали. Вот такое кино, я бы даже сказал, философское, если угодно. Смотрите. А другое кино тоже триллер, отечественный триллер, называется «Аэропорт», и действие разворачивается в аэропорту, поскольку в какой-то момент 9 людей оказываются там закрыты. И главную роль там играет Роман Курцин. Кстати, я просто посмотрел, обратите внимание, вот сейчас с Романом Курциным выходит фильм «Аэропорт».
1: Вообще отдыхает, я понимаю.
3: Да, как будто бы не отдыхает. На следующей неделе, не уверен, что я про эти фильмы буду говорить, но выходит «Богатыри» с ним, выходит «Не одна дома 3» тоже с ним. И, в общем, как будто действительно весь экран только вот с Романом Курциным.
2: Но он же еще и продюсером выступает часто.
3: Безусловно, еще и креативным продюсером, главное, да. А нет, здесь он еще и в этой картине играет главную роль и выступает в роль детектива. Если вам нравится достать ножи, все Шерлоки, все что угодно, здесь он, ну, не с усами, конечно, и не обладает особой эрудицией, но так получается, что когда люди оказались закрытыми в аэропорту, только герой Романа Курцина сказал: это все неспроста, и связь пропала, и, наверное, все события не случайны. И он начинает играть действительно в детектива, хотя вообще выглядит он, ну, вы сами можете видеть, вот у нас, кстати, показывают трейлер, в маечке такой, в кардигане, простой парень, но он просто очень любит тру-краймы. И поскольку их много смотрел, разбирается в этих делах, в расследованиях.
1: Спасибо большое, Николай. Ну, тут прям выбор. А в кино, да, на что посмотреть? Ну, я так понимаю, последний фильм все-таки семейный.
3: Ну, по большей части. Ну, да, да. И там есть детективная составляющая, и там есть триллер. Просто если вам нравятся отечественные актеры, смотрите «Аэропорт». Ну, а если зарубежные, так сказать, там Самара Уивинг, да?
2: Вот что с языком? Русским у тебя случилось?
1: Немножко. Сломался наш кинокритик. Спасибо, это был Николай Никулин. Благодарим тебя.
2: Пока.
0: Поехали.

0: Радио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. «Чанган». Время быть в плюсе.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Подробные условия в «Чанган Центр Автопрестиж» на Зерновой 52.
6: Указана минимальная цена на «Чанган CS35+» с комплектацией «Комфорта» 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
7: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
8: Рассрочка предоставляется застройщиком, предложение ограничено. ЭЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
10: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
11: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
12: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
13: Альпийские, баварские, французские.
14: Сережа, что ты делаешь?
13: Путешествую.
14: С открытым ртом и причмокивая.
13: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
15: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
16: «Мясной гурман».
17: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
18: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
19: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: Хочу, чтобы все было включено.
21: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому потому что в колесо.ру все включено.
22: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
21: Колесо.ру. Переходи на лето.
23: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Лошака. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Леди и джентльмены, дамы и господа, готовьте свои чемоданы. Прямо сейчас мы вместе с вами выясним, куда можно поехать и отдохнуть в конце весны. Ну вот прямо сейчас. Тем более у нас в гостях тревел-журналист, автор канала «Идеи для путешествий» Кирилл Комаров.
2: Большое путешествие. Поехали!
1: И сегодня давайте поговорим про место, где встречаются Европа и Азия. Четвертый по величине город в России – Екатеринбург, который еще называют столицей Урала.
3: Кирилл, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Насколько я знаю, все, что я знаю, хотя мы были в Екатеринбурге, там придумали майонез.
1: Мощные познания.
3: Вкусняшка. Ну да ладно. Город-то классный, да, независимо от этого факта. Но от Москвы далековато. На чем туда добираться, Кирилл?
4: Вариантов множество. Расстояние от Москвы, если на машине, 1700 километров, так что поездкой на уикенд вы точно не обойдетесь. Но можно налететь до самолета, 2 часа, и вы там.
3: Да.
4: Кстати, когда будете возвращаться обратно, время практически не потеряете, с учетом разницы во времени.
3: А поезд? Долго их?
4: Поезд почти сутки в дороге проведете.
3: Понятно.
1: Слушай, ну это же Урал, уральский хребет фактически. В какое время туда лучше отправляться?
4: Я как человек родился на Урале.
1: Я тоже.
4: Да, вот. Не совсем советовал бы ехать туда зимой, потому что зимы там, надо сказать, суровые. А вот в конце мая, в начале лета самое то.
3: Что посмотреть тогда, если приехал в город вот как раз сейчас вот в это время?
4: Начнем с культурной программы.
3: Угу.
4: Екатеринбург у нас занимает 3 место в России по количеству театров, так что культурная программа вам точно обеспечена. Вот. Также в городе находится Свердловская киностудия, одна из старейших в стране. Так что советую сходить на экскурсию. Экскурсию проходит практически каждый день. Билет стоит 450 рублей, но записываться лучше на сайте.
3: Заранее?
4: Заранее, да. Также студия в центре города расположена, оттуда недалеко до Исетского пруда. Главное, можно сказать, центр города. Вот лучшие виды на набережных, отличное место для прогулки. С одной стороны будут небоскребы Екатеринбург-Сити, с другой — купола храма на крови, дом Тарасова, дом Семастьянова. Кстати, вот насчет последнего, дом Семастьянова считается самым красивым зданием города. Собственно, когда-то в конце 19 века чиновник Севастьянов его именно таким и задумывал. Правда, в дом не попадете, это резиденция главы государства, но хватит просто посмотреть снаружи.
3: Рядышком походить.
4: Рядышком
3: походить. Дадут?
4: Дадут, дадут.
3: Хорошо.
4: Да. Также советую посетить музей истории и археологии Урала, посмотреть на большое шагирского идола. Считается, что это древнейшее из известных человечеству деревянных фигурок. Музей Высоцкого можно посетить. И советую так называемый квартал чекистов, такой мини-городок из 13 зданий в стиле советского конструктивизма. А если еще время останется, то можно съездить в 20 километрах от города. Находится стелла, где проходит граница между Европой и Азией.
3: Культурная программа окей, но гуляли аппетиты вот к майонезу, про который говорил.
1: Вообще к еде.
3: Что в него можно окунуть?
4: Окунать в майонез мы, конечно же, будем уральские пельмени, самые знаменитые. Самый знаменитый бренд Урала. Попробовать можно, по сути, где угодно, в любом заведении. И пельмени самые разнообразные из мяса.
3: Перебью, Кирилл, прошу прощения. Везде они вкусные?
4: Практически везде.
3: Какие они бывают? Ну, может быть, там есть какие-то локальные, которые до нас, вот до Москвы, например, не доехали.
1: И сколько стоят они?
3: Да.
4: На самом деле, когда я был...

0: У меня предложили сет из пельменей, там даже были пельмени из медведя.
1: Да. А мы из косули только делали в свое время.
2: И пробовали.
1: Да.
2: Окей. Ну, а цены-то, кстати, почем там все?
0: Цены самые разнообразные, зависит, конечно, от заведения, но, в принципе, там порция будет от 300 рублей, а дальше уже зависит от величины.
2: От хозяина. Ну, понятно. Погуляли, поели, значит, пельмешков, надо где-то остановиться. Где может заночевать?
0: Есть масса вариантов, где остановиться. Бронировать жилье советую на суточно.ру. Там комфортные квартиры, апартаменты, множество вариантов гостевых домов, коттеджей. Конечно, отели, гостиницы, все в нужном вам районе. Из всего многообразия можно подобрать то, что подходит вам. Цены самые разнообразные, от 2-3 тысяч рублей в сутки и до бесконечности.
1: Традиционно. Это мы любим. Понятно, друзья. Ну, вот такой вот быстрый пробег у нас был совершен по Екатеринбургу. Благодаря тревел-журналисту Кириллу Комарову. Надеюсь, что вы поставите тоже галочку в контурных картах России, где будет Екатеринбург.
3: Поехали! Драйв-шоу! На Авторадио.

0: Реклама. Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
1: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли – Револгин.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
4: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
14: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
15: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
17: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
18: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
19: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
20: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
21: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Хабиб.
22: Привет, любимые слушатели «Авторадио». На связи Хабиб. Я с нетерпением жду встречи с вами на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где я исполнил самые лучшие песни для вас. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Ваш Хабиб.

0: Авторадио.
1: Так, ребятки, давайте вернемся к рабочим задачам, а именно вспомним свой график. Сегодня именно в драйв-чате мы вас об этом и спросили. Какой у вас график работы? Гибридный, вахтовый, 2 через 2, пятидневка, может быть, вы ИП? И многие, кстати, это пишут нам об этом и очень даже сильно рады. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Пришло время подвести итог и все-таки, наверное, как-то выбрать лучший график работы, не?
2: Ну, хотя бы наше мнение сформировать до конца. Поехали.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Алексей Николаевич пишет: парни, у меня график свободный. Сам себе хозяин, но стараюсь работать по 12 часов. 5-2, с 7 до 7. А вот вы, ребятки, Денис и Ваня, расскажите ваш график. Вы же не с 7 до 10 работаете.
2: Ну, нет, конечно.
1: Нет, естественно.
2: Ну, в 6 часов я уже здесь.
1: Угу.
2: Ну и, собственно, дальше.
1: А дальше как? Вот.
2: Пойдет.
1: От зари до зари.
2: Понимаете, насколько давно мы здесь уже.
1: Да. Следующее. Доброе утро. Работа 2, пишет Марина. Первое — семейный бизнес. Занимаемся парфюмом. Вроде как все хорошо у них. Организовали себе воскресенье выходным. Но приходится выходить иногда, то товар получить, то срочный заказ и так далее. 24 часа на 7 отвечаю, консультирую клиента. Все праздники работаем до последнего клиента. А вторая — это репетитор. Каждый год планирую себе по 2 выходных. Вот, это Марина. Но пишет, что устала. 2 работы, понимаешь? И в голове надо крутить свой собственный бизнес, да, все эти счеты, почеты. И еще и к тому же детей обучать. Кстати, правда, чему? Пишите, репетитор по какому предмету?
2: Александр пишет: я ИП как раз-таки работаю, ну, как работаю, кайфую. 7-0 по 12 часов в день. Ну, то есть 7 дней по 12 часов в день. От того, что людям помогаю, вообще работа моя мне нравится. Вот. Так что хорошо. Вот вообще, мне кажется, когда тебе работа нравится и нравится то, чем ты занимаешься...
1: Не замечаешь, как время прилетает, да?
2: Да, и можно без отпуска, без выходных, ну, в разумных пределах, конечно.
1: Я очень хочу узнать график, точнее, не график, каким работает Руслан. Он пишет: работаю 5 через 10.
2: Неплохо.
1: Очень удобный график он продолжает. И, в принципе, времени хватает на все. Работаю недалеко от дома, в 50 километрах. Ну, ты явно где-то вот местный человек, потому что 50 километров в Москве — это норм.
2: Вообще
1: почти
2: соседний район.
1: Близко. Прям вышел и сразу офис. Но не написал кем. У меня тоже отличный график, пишет Олеся. Сутки через 3. И есть возможность поспать. При необходимости можно поменяться сменами, освободить всю неделю для поездки куда-либо. Вот, работаю 8 дней в месяц. Красота. И вы трудитесь все.
2: Ну как-то же вам хватает этих денег, которые вы успеваете вот за эти 5 дней, потом 10 отдыхая, потратить, как-то заработать. Удивительно.
1: Русь, колесь, напишите.
2: Мы не то что завидуем, нет, просто восхищаемся.
1: Александр писал: я ИП. Я не работаю, я кайфую.
2: Молодец. Молодец,
1: понимаешь? Слушайте, спасибо за утренний позитив от Васильича. День начинается в 6, заканчивается в 20:30. Работаю 5-2. Вот уже 28 лет, все устраивает. Ну, а как иначе? Выходные провожу в огороде. Вот это уже ближе к нам.
2: Выходные в огороде?
1: Ну, ближе ко мне.
2: Согласен, ближе к тебе.
1: Не, ребят, главное, что... Спасибо большое, что вы, во-первых, написали. Мало сегодня было сообщений тем, кто недоволен тем, где он находится и его график, да. Хотелось бы, конечно, чуть больше выходных, но в основном жаловались те, кто связан с цифрами. Потому что голова перегружена.
2: А те, кто работает в удовольствии, работает даже 7 дней в неделю, прекрасно себя чувствуют и кайфуют.
1: Ну, давайте по-честному. Главное, чтобы эта работа не только удовольствие приносила, но и финансовое благополучие и вознаграждение. Ну, а если что, всегда есть игра «Много денег» на Авторадио. Ребята, участвуйте, выигрывайте.
2: Там исполняйте только мечту свою.
1: Да, не только деньги, но и мечты. Кстати, Марина ответила: репетитор по математике.
2: Да. Ну, тогда это многое объясняет. Умный человек имеет право так жить.
1: Спасибо большое, ребят. На сегодня драйв-чат завершен. Желаем, чтобы у каждого сегодня... Ну, начальник пришел и сказал: я до конца недели выходной.
2: Буквально. Я просто визуализирую сейчас. Так, надо время.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 20 градусов тепла. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до плюс 15, днем также до 20 градусов тепла.
4: «Авторадио. Движение только вперед».
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
5: Выгода и вкус?
6: Да, в магазинах да.
5: Креветка королевская Ванамэй. Сыромороженое 50 на 70. 1 килограмм за 499 рублей 90 копеек.
6: Да, за выгодой сюда.
5: Цена действительная по 20 мая 2026 года. Подробности на marketifizda.ru.
7: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В Автограде вас ждет Солярис с майской выгодой до 400 тысяч рублей. Солярис – это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. Автоград, Тульское шоссе 14А. Телефон 8-49-42, 5 семерок, единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
8: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 900 000 рублей с отделкой на выбор. И все это. Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
9: Застройщик АОСа за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: шоу «Поехали!» Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Танцпол везде. Отличный трек. Но давайте честно, в салоне вашего авто или в офисе, ну или, может быть, на улице, конечно, это классно, но не такой грандиозный, не такой настоящий. Вот там вот, ребята, а именно 4 июля, на стадионе настоящем большом, который вмещает в себя более 30 тысяч человек, ВТБ-арена, вот это да, вот это, еще и в едином порыве будем с вами двигаться. Сумасшедший масштаб, еще раз, стадиона! Была ли где-нибудь еще такая дискотека в мире? Да нет, она случится 4 июля, и такое событие пропускать ни в коем случае нельзя.
2: Кстати, сама Анна Немченко, которая про танцпол пела, тоже там будет выступать и петь, и это точно факт. Кроме того, будет там и Владимир Пресняков, и Мари Краймбери, и Егор Крид, Филипп Киркоров и многие-многие другие артисты. Главное, успеть зайти на сайт Авторадио.ру и, конечно же, внимательно следить за тем, сколько там билетов осталось. Осталось мало, лучше всего выбрать нужные места и за собой их застолбить и закрепить. По категории 12+.
1: На сегодня мы с вами после этого прощаемся, ребята. 3 часа нашего утреннего драйв-шоу «Поехали!» пролетели. Завтра, естественно, в эфире радиостанции номер 1 в России, которая продолжает вещать на полную мощность, мы встретимся вновь. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем пока, ребят.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу «Поехали!» Поехали! Каждое утро на Авторадио. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на 1000 товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное тут. Акция действует до 15 июня.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. Льготные авиабилеты предложили сделать постоянные меры поддержки. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Мартин». Попробуй новинку. Конфетные семечки от «Мартина». Любит и семья, и вся страна. Конфетные семечки от «Мартина». Яркий вкус, новые впечатления.
3: Про главное.
2: Депутаты Госдумы предложили продлить и закрепить эксперимент с субсидируемыми авиабилетами для льготников. Обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину, пишет «Комсомольская правда». Эксперимент действует с января прошлого года и завершается в ноябре текущего. Государство компенсирует авиакомпаниям часть стоимости билетов для молодежи до 23 лет, пенсионеров, инвалидов, членов многодетных семей, а также жителей Дальнего Востока и Калининградской области. По словам авторов инициативы, программа доказала свою эффективность. Если инициативу одобрят, льготные перелеты продолжат действовать и после завершения эксперимента.
3: Про предупреждение.
2: Россиянам рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут временно прекратить. Во-первых, это может произойти из-за отсутствия постоянной регистрации у получателя социальной пенсии. Таким гражданам нужно ежегодно лично подтверждать, что они находятся в России, обращаясь в социальный фонд. Вторая причина – это просроченная доверенность. Если пенсию получает другой человек, документ необходимо вовремя продлевать. И третье – это смена места жительства. При переезде региональные доплаты к пенсиям аннулируются, и выплаты могут приостановиться до уточнения данных, пишет «Комсомольская правда».
3: Про инициативы.
2: Росмолодежь планирует создать единый ресурс для общения с молодежью и поддержки ее в решении жизненных ситуаций, который по задумке ведомства должен будет способствовать всестороннему нравственному и духовному развитию подростков. Своим мнением по поводу этой инициативы в беседе с Авторадио поделилась психолог Софья Сулим.
5: Надо точно понимать, что никакими ценностями чат-боты не будут обогащать, потому что обогащать ценностями это может только среда и пример живых людей вокруг, и долгосрочное погружение в эту социальную реальность, где есть конкретные поступки, слова и действия. Но подростки очень уязвимая категория, и молодежь тоже. До 30 лет они также находятся в возрастном периоде, в котором сложно еще справиться с этим миром. Поэтому мысль здесь есть здравая, но почему будет обучен этот чат-бот, это большой вопрос. Дать какое-то понимание, что происходит, возможно, снять эмоциональные острые состояния в моменте, этот чат-бот могут.
2: В рамках нового ресурса будет вестись сбор и анализ актуальных запросов и поведенческих паттернов у молодежи, чтобы выявить наиболее частые проблемные жизненные ситуации у молодых людей. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 85 рублей 90 копеек. Анастасия Романова, служба информации.

странное, но мы с вами такое любим. Иногда поработать не 5 дней, а 4. Мы не успели начать, а уже завершаем эту рабочую неделю. Батарейка даже не успела замигать желтым. Настроение супер, денег много. Наша фирменная суперигра продолжается. В счастливом сезоне разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 заветных желаний. Кстати, 4 июня у нас второй суперфинал. Исполним вторую вашу мечту. Меняйте гудки в мобильном, на гейм на авторадио. Делитесь мечтой на нашем сайте, и пусть вам повезет. А сейчас в банке 23 тысячи рублей, и я, Олеся Соболева, хочу, чтобы они стали вашими.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21 81 81. 21 81 81.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. В Бодайбо, Иркутской области, восстановили холодное водоснабжение после аварии. Как пишет Интерфакс, запущены 5 из 12 котельных. Проведены восстановительные работы на водозаборной станции «Роса», но пока возможны перебои с водоснабжением. В город продолжают завозить питьевую воду, поскольку в системе централизованного водоснабжения вода техническая и непригодна для питья и приготовления пищи. Также в городе сформировали запас бутилированной воды. Ее доставляют инвалидам, многодетным семьям, пенсионерам и социально значимые учреждения. Напомню, 10 мая в Бодайбо ледоход вытолкнул водозаборную станцию на реке Вити. Город остался без централизованного водоснабжения. Российские компании массово сокращают полностью удаленную работу, пишет газета.ру. В условиях снижения ВВП и повышенной ключевой ставки предприятия повышают эффективность взаимодействия сотрудников. К осени 2024 года основную часть команды в офисный или гибридный формат вернули 77% компаний. Доля полностью удаленной работы сократилась до 7%. К концу этого года число работающих дистанционно россиян снизится почти вдвое. Социологи составили портрет идеальных соседей. По мнению большинства россиян, это приличные люди без вредных привычек. Семейное положение и возраст роли не играют. Среди качеств респонденты выделили дружелюбие и чистоплотность. В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
9: Ваше масло в двигателе намекнуло, что его уже пора менять. В автосервисах «Фитсервис» замена масла бесплатна при покупке расходников. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
10: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. «Эксландикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
14: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
15: Категория 16+.
16: Скоро артиста Басту посадят в жюри шоу «Соль. Легенда», чтобы он проверил поп-звезд на рок-пригодность. «Колесо сансары» закрутится завтра на РАН-ТВ.
17: Для лиц старше 16 лет.
18: Мы нашли милый жирный одуванчик.
19: Кулок мне в бок. Это нерпа. Они живут в озере под названием Байкал.
20: «Лео и Тиг. Дорога на Байкал». Уже в кино. 0+.
21: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.
22: Авторадио.

Ну, мы сегодня утром сделали то же самое, убежали из дома, и теперь вот бродим по сказочным мирам. Это я сейчас о любимой работе. Любимым коллегам привет большой и вашим, и нашим. Авторадио звучит в вашем приемнике. Меня зовут Олеся Соболева, и в нашем распоряжении четверг. Продолжается май, но мы с вами вовсю готовимся к лету, потому что встречаемся на главном танцполе этого лета, 4 июля, на большой дискотеке Авторадио. Собираем целый стадион. ВТБ-арена ждет наших танцев. 30 тысяч зрителей, только представьте, сольются. Не знаю уж в чем, в хороводе, танго, вальсе, кто что умеет. Самое главное, что наши любимые звезды споют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа Добро, Татьяна Куртукова и многие-многие другие. Ну нельзя пропустить это событие. Так что 4 июля обводите красным в календаре, ставьте миллиард напоминаний и самое главное, занимайте лучшие места. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру, категория 12+. И до встречи на большой дискотеке Авторадио. Мы возвращаемся в стадионный формат.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня небольшой дождь, до 20 градусов тепла, ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, ночью до плюс 15, днем также до 20 градусов тепла.
2: Авторадио, движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Будет меньше трат?
4: Да, в магазинах да.
3: Майонез сливочный, я люблю готовить. 67%, 390 миллилитров, за 109 рублей 90 копеек.
4: Да, за выгодой сюда.
3: Цена действительная по 27 мая 2026 года. Подробности на marketfizda.ru.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
5: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
6: В Кари огромный выбор обуви и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
5: Я иду в Каре. А вы?
6: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
9: Нет.
8: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В СМИ узнали, что Москва и Киев больше не верят в мирные переговоры.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: В СМИ узнали, что Москва и Киев больше не верят в мирные переговоры. Вероятность возобновления дипломатии при участии США мала даже после окончания конфликта на Ближнем Востоке. Источники говорят, что Владимир Путин настроен продолжать боевые действия. Его цель – полностью взять Донбасс к осени. В Киеве чувствуют себя увереннее из-за успешных ударов дронов вглубь России. Отмечается, что Владимир Зеленский считает, что Украина теперь меньше зависит от давления США и поэтому не спешит соглашаться на условия Москвы или Трампа.
1: Про газ.
4: Индия отказалась покупать российский газ. Об этом решении индийская сторона сообщила замминистру энергетики России Павлу Сорокину во время его визита в конце апреля. Отмечается, что из-за позиции Нью-Дели оказалась невозможной выгрузка СПГ с завода «Газпрома», который попал под американские санкции. Официальных комментариев от властей двух стран пока нет. Ранее сообщалось, что Индия остается одним из крупнейших покупателей российской нефти. В марте там приобретали по 2 миллиона баррелей в сутки.
1: Про ипотеку.
4: Средний чек по ипотеке в России за 2025 год подорожал на 23%, достигнув почти 5 миллионов рублей. Доля сделок с использованием госпрограмм в общем объеме выдач по итогам прошлого года составила 71%. Главной причиной увеличения чека по ипотеке стал рост цен на новостройки. За последний год они прибавили в стоимости 9% в регионах, а в Москве квадратный метр жилплощади в новостройках подорожал в среднем почти на 15%.
1: Проголосование.
4: Более 70 тысяч человек уже проголосовали за объекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды. Высокую активность демонстрируют жители Борятинского, Медынского и Мещовского районов. Калуга представила на выбор 7 территорий. Футбольное поле на улице Привокзальная, Театральная улица, участок на улице Маршала Жукова, Алешкин пруд в деревне Верховая, территории на улице Гвардейской, бульвар Энтузиастов и улице Луговой. Пока в явных лидерах театралка. Голосование продлится до 12 июня.
1: Про детские сады.
4: Программу профилактики кариеса внедряют в калужских детсадах. Образовательный курс «Зубная фея» в игровой форме помогает детям выработать привычку ухаживать за зубами. Программу уже запустили в группах калужского детсада «Цветочный город». В программе 4 модуля, 8 занятий в год для каждой возрастной группы, сюжетно-ролевые дидактические игры, ежедневная практика чистки зубов в режиме дня и просвещение родителей. Программа рассчитана на 3 года, а ранее курс прошли более 30 тысяч детей в других регионах страны. Официальный курс доллара 73 рубля 79 копеек, курс евро 87 рублей 39 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Авторадио».
1: Без возрастных ограничений.
0: Авторадио. Номер один.

Знаете, иногда и без слов все понятно. Посмотришь на человека, а у него глаза аж светятся. И понимаешь, счастлив. А вот каковы причины, это уже загадка. Ну, давайте разгадывать вместе, от чего счастливы вы. Рассказывайте, делитесь отличным настроением. Делайте громче авторадио, ловите привет. У микрофона Олеся Соболева. Да и не только привет, и приглашение личное каждому персональное на большую дискотеку авторадио. Мы с вами встретимся на стадионе на ВТБ-арене 4 июля. Будем танцевать, а главные звезды будут петь свои главные хиты. Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие-многие другие 50 наших любимых артистов на ВТБ-арене. Ура! Совсем скоро случится это масштабное событие 4 июля. Надо занять лучшее место, пока есть из чего выбрать. Подробности и билеты на сайте авторадио.ру. Категория 12+. Лучше не откладывать в долгий ящик покупку билетов, потому что раз и нет билетов. 30 тысяч зрителей на одном стадионе на большой дискотеке авторадио 4 июля.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
3: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
2: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
3: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
4: 0 плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ева Польна.
1: Дорогие друзья, с вами Ева Польна. Я с нетерпением всех жду 4

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Геннадий Онищенко заявил о мутации хантавируса Андес. Этот тип инфекции постепенно приспосабливается к человеку. Академик РАН заверил, что России она не угрожает. По его словам, хантавирусы маловирулентны и малоконтагиозны. Об этом пишет ТАСС. Напомню, вспышка Андеса в 2018 году в Аргентине показала высокую смертность до 35%. Ранее стало известно, что на создание вакцины от хантавируса может уйти несколько лет. В России начали дорожать морепродукты, пишут «Известия». На фоне роста логистических издержек и снижения объемов вылова рестораны стали закупать креветки, кальмары, мидии и лососевые рыбы по более высоким ценам. Дополнительное давление на рынок оказывает экспорт. Отечественным рыбопромышленникам выгоднее поставлять продукцию за рубеж, из-за этого на внутреннем рынке возникает дефицит морепродуктов. В результате ресторанные сети начали искать более дешевые аналоги и повышать цены в меню в отдельных случаях до 25%. При этом участники рынка опасаются снижения спроса на фоне замедления потребительской активности населения. В Шанхае построят самое большое в мире колесо обозрения без спиц. Его высота составит 228 метров. Возводить конструкцию начнут уже в этом году, а вот дата открытия пока что не называется. Известно, что в проект вложат больше 2 миллиардов юаней. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: ты дома, и, слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
2: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
1: Я иду в Кари, а вы?
3: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Взять в оборот.
7: Все просчитать.
6: Первыми бить.
7: Пленных не брать.
8: Фильм Гая Ричи. Эти джентльмены не боятся правил. «Грязные деньги» в кино с 21 мая. 18+.
9: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
10: Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 20 градусов тепла. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до плюс 15, днем также до 20 градусов тепла.
2: «Авторадио. Движение только вперед».
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21 81 81. 21 81 81.

Реклама. Внимание, предприниматели! Конкурс «Знай наших» выводит локальные бренды на уровень всей страны. Победителям все, о чем мечтает каждый предприниматель. Новые каналы продаж, экспорт, доступ к торговым сетям, медийная поддержка. Особое внимание технологическим решениям. Заявите о себе до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. Организаторы Агентства стратегических инициатив, Фонд Росконгресс и ВПРФ. 16+. Авторадио.

0: след чинов.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В столице полдень.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная тема к этому часу. Финансовые самозапреты могут распространить на дорогие онлайн-покупки. Подробности через несколько секунд.
1: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
1: Про главное.
2: В Госдуме хотят распространить механизм добровольных самозапретов на новые финансовые сферы. Как рассказал зампред профильного комитета Амир Хамитов, уже работающий самозапрет на оформление кредитов хорошо себя показал. Он помогает людям избегать спонтанных трат и снижает риски. Теперь такую же практику предлагают ввести для дорогих онлайн-покупок и вложений в высокорисковые инструменты. Отдельное внимание хотят уделить детям и подросткам. Родители смогут добровольно ограничить им время и расходы в интернете. Парламентарий особенно отметил, что все ограничения останутся строго добровольными. Как пишет ТАСС, сейчас предложение готовят к обсуждению в профильных комитетах. Если инициативу поддержат, миллионы россиян получат удобный способ контролировать свои финансы и цифровые привычки.
1: Про образование.
2: В России появится новая гражданская специальность – инженер-конструктор подводных беспилотников. Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что новые аппараты лягут в основу охраны мостов, газопроводов, нефтепроводов и линий связи. Их будут применять для подводного инспектирования и предотвращения террористических угроз. Раньше в вузах проектирование подводных и воздушных беспилотников велось раздельно. Теперь студентов будут готовить в едином пространстве – земля, вода, воздух, космос. Это позволит создавать двухсредные и трехсредные аппараты. Новая модель образования даст студентам гибкие траектории, а срок подготовки инженера-конструктора составит около 5 лет. Первые наборы начнутся в рамках пилотного проекта Минобрнауки.
1: Про рекомендации.
2: Россиянам посоветовали не молчать при получении спам-звонков и сообщать о них операторам связи. С таким призывом выступил глава Думского комитета по труду Ярослав Нилов. По его словам, активность граждан – это эффективный инструмент борьбы с нежелательными звонками. Как пишет парламентская газета, важно передавать номер с точной датой и временем звонка. Если поступит 20 жалоб на один номер, нарушителя 20 раз привлекут к ответственности. Штрафы пойдут в региональный бюджет, а коммерческие структуры перестанут докучать людям. Депутат подчеркнул, иногда блокировать все незнакомые номера невыгодно, ведь среди них могут быть и полезные звонки.
1: Про исследование.
2: Электронная почта остается одним из самых долгоживущих цифровых инструментов у россиян. Как пишет Москва-24 со ссылкой на исследование, 36% опрошенных до сих пор пользуются первым почтовым ящиком. Официальный курс доллара по данным Центробанка на сегодня 73 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты 85 рублей 90 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
4: Реклама спонсора.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Авторадио. Номер один.

0: Земля настроена на авторадио. Делайте громче свои приемники, потому что прямо сейчас лица рекою будут деньги. Можем себе позволить. Вы уж там, пожалуйста, не сопротивляйтесь. Присоединяйтесь к нашему счастливому сезону, и будет вам и счастье, и деньги, и исполнение желаний.
1: Много денег на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Вот так мы придумали в этом сезоне исполнять ваши мечты. 5 заветных желаний станут реальностью в счастливом сезоне. 5 миллионов рублей тоже станут вашими. И вместе с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Этой командой мечты мы тут такое творим в эфире главного автомобильного радио страны. Делайте громче, присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на гимн авторадио, указывайте мечту на нашем сайте и слушайте внимательно эфир. В любой момент позвоним и спросим, что за песня играла. В случае верного ответа от дадим все то, что в банке. Там сейчас приятная сумма 23 тысячи рублей, которые генеральный партнер игры удвоит. 46 тысяч рублей прямо сейчас кто-то из вас заберет. А вот кто, давайте узнаем у нашей авторадио-рулетки. Так, выбор сделан. Номер заканчивается на 8469, префикс 913. Зовут ее Татьяна. Живет она в Новосибирской области и мечтает о двухкомнатной квартире в Сочи в элитном ЖК. Вот так вот четко, по делу, конкретно. Спасибо, Татьяна, за вашу мечту. Будем исполнять с удовольствием большим, но это в одном из суперфиналов. Пока же заберите деньги. У нас тут 23 тысячи рублей. Давайте, что ли, позвоним Татьяне, все у нее спросим. И про песню, и про мечту. Набран номер. Ждем мы теперь гимн авторадио. Нам гудки не нужны. За гимн 3 тысячи рублей сразу же вручаем. Ну и продолжаем ждать ответа, продолжаем ждать Татьяну нашу, но сначала гимн автора. Заставил нас понервничать. Есть первые деньги у нашей Татьяны. Берите трубку, будем делать вас богаче. Кажется, Татьяна сама сейчас...
2: Продолжаем, да?
0: Да-да-да, работает, зарабатывает, делает себя богаче. Сильная, независимая женщина. Но это все мои догадки, мы не знаем, как она на самом деле. В любом случае, Татьяне из Новосибирской области мы желаем удачи сегодня, завтра и всегда. Номер-то остается в игре. Может быть, рулетка снова и выберет вас, Татьяна, и вашу мечту. И будет у вас двухкомнатная квартира в Сочи, в элитном ЖК. Пока же заберите 3000 рублей за гимн авторадио. Генеральный партнер игры Озонбанк ваш выигрыш удваивает. Совсем скоро вы получите 6 тысяч рублей на вашу карту Озонбанка, с чем я вас и поздравляю. Запускаю авторадио-рулетку. Счастливый сезон продолжается. С этой секунды в банке 25 тысяч рублей, а мы стали еще ближе ко второму суперфиналу. Меньше месяца остается до исполнения вашего желания. 4 июня случится настоящее чудо в эфире. Так что скорее делитесь своими мечтами на нашем сайте, меняйте гудки в мобильном на гимн авторадио и слушайте внимательно эфир. А 4 июня уж, пожалуйста, освободите от своих важных дел, от рабочих дел, возьмите отгул, отпуск. Потому что будет сбываться ваша мечта, чего вам я, Олеся Соболева, и желаю.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Алексей Скрипин из Тамбовской области мечтает о собственном доме с камином.
2: Полет на воздушном шаре. Такая мечта у Альбины Лагутенко из Татарстана.
1: А Дмитрий Катин из Ростовской области мечтает о собственном небольшом стаде коров симментальской породы.
2: Думаю, всем интересно, чья именно мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
3: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В Автограде вас ждет Солярис с майской выгодой до 400 тысяч рублей. Солярис – это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. Автоград, Тульское шоссе 14А. Телефон 8-49-42, 5 семерок, единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
6: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
7: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. В Башкирии 4 человека пропали без вести при возгорании на нефтебазе. Их ищут спасатели. Как пишет московский комсомолец, в селе Нурлина под Уфой уже сутки бушует пожар на нефтебазе. Отмечается, что полностью ликвидировать огонь пока не удалось. На данный момент 3 человека госпитализированы с разными степенями ожогов и травм. По словам руководства организации, это не все пострадавшие, остальные пока не обнаружены. Средний размер социальной пенсии как для работающих, так и для неработающих российских пенсионеров в апреле этого года превысил 16,5 тысяч рублей. За год эта сумма увеличилась примерно на 1000, что подтверждается данными Социального фонда России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост пенсионного обеспечения граждан составил чуть больше 6%. Об этом пишет московский комсомолец. Синоптики спрогнозировали грозы в московском регионе до пятницы. По словам метеорологов, в субботу их не ожидается, однако позже они вернутся. Для теплого времени года такое явление считается очень частым. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, завтра в российской столице и области будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможен кратковременный дождь. Ночь ожидается теплой, как и накануне. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.
1: Переводы Corona Pay доступны в офисах Билайна по Уимбилком. Адреса пунктов обслуживания на сайте coronapay.com. Оператор по переводу денежных средств РНКО Платежный центр ООО. Лицензия Банк России номер 3166К от 14 апреля 2014 года.
0: Отправляйте переводы Corona Pay тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Жук на картофеле — есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
3: Там, где каждый звучит на своей волне. Экслантикс ЕТ – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Экслантикс ЕТ. Слушайте музыку.
4: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
5: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
4: Я иду в «Кари», а вы?
5: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
8: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
9: 6+. Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
11: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
12: Категория 16+.
13: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торос, Каранда и Тиволи с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
14: На край света за мечтой.
15: Лео, как ты смотришь на небольшие каникулы?
16: Мы согласны.
14: Смотри на большом экране. Лео и Тик. Дорога на Байкал. Уже в кино. 0+.
17: Авторадио.

Но вот это вот абстрактное «там» — это где вообще? Мы любим конкретику, мы любим ясность, поэтому назначаем вам свидание в Москве 4 июля на главном танцполе лета, на большой дискотеке «Авторадио». Мы возвращаемся в стадионный формат на ВТБ-арене. Ждем вас и мы, и наши любимые артисты. На одной сцене выступят главные звезды, споют свои главные хиты. «Елка», «Дискотека Авария», «Валерия», «Галибри и Мави», группа «Агата Кристи», Юлианна Караулова, Денис Клявер и многие-многие другие. Не пропустите это масштабное событие. Мы к нему вовсю готовимся, и вы тоже не стойте в стороне. Заходите на сайт Авторадио.ру, там и подробности, и билеты, категория М12+. Ну а здесь с вами я, Олеся Соболева. Итак, мы с вами встречаемся 4 июля на большой дискотеке Авторадио на стадионе ВТБ-арена и танцуем. Все, мы вас пригласили, вы все поняли, вы все сделали, так что остается ждать.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 20 градусов тепла. Ветер восточных направлений до 5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до плюс 15, днем также до 20 градусов тепла.
4: «Авторадио. Движение только вперед».
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
5: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
6: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
10: Указана минимальная цена на Чанган CS35+ с комплектацией комфорта 2024 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
11: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку, квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
12: Застройщик АОСа закушили в проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
13: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
14: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
15: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
16: «Мясной гурман».
17: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительства работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
18: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Хочу, чтобы все было включено.
20: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
21: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
20: Колесо.ру. Переходи на лето.
22: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Блажиха. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
23: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер. Доставка. Металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
24: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
25: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама на Авторадио.
0: 58-88-88.
2: Музыка

0: Реклама. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Внимание, предприниматели! Конкурс «Знай наших» выводит локальные бренды на уровень всей страны. Победителям все, о чем мечтает каждый предприниматель. Новые каналы продаж, экспорт, доступ к торговым сетям, медийная поддержка. Особое внимание технологическим решениям. Заявите о себе до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. Организаторы Агентства стратегических инициатив, Фонд Росконгресс и ВПРФ. 16+.
5: Мюзик. «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
3: Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Минэкономразвитие анонсировало подорожание коммунальных услуг.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: Минэкономразвитие анонсировало подорожание коммунальных услуг. По обновленным прогнозам ведомства, к 2029 году тарифы вырастут на 36%. Повышение будет поэтапным. С этого октября коммуналку поднимут еще на 10%, в следующем году на 8%, в 2028 на 7%, а в 2029 еще на 6%. Сильнее всего подорожает электроэнергия. За ближайшие годы тарифы вырастут примерно на 60%. В министерстве объясняют это крупными инвестициями в энергетику. Газ для населения тоже продолжит дорожать. Власти говорят, что деньги нужны на развитие газовой инфраструктуры. По данным Счетной палаты, в прошлом году россияне тратили на коммунальные услуги около 10% своих расходов.
1: Про политику.
4: Иран подал против США иск в арбитражный суд в Гааге. Тегеран обвиняет Вашингтон в военной агрессии против ядерных объектов, введении санкций и угрозах применения силы. Основанием для иска стала Алжирская декларация 1981 года, по которой США обязались не вмешиваться во внутренние дела Ирана. Власти республики считают, что Америка нарушила эти обязательства. Тегеран требует дать гарантии невмешательства в будущем и компенсировать ущерб. Алжирская декларация была подписана после захвата американских дипломатов в Тегеране в 1979 году. В обмен на их освобождение США согласились разморозить иранские активы и уважать суверенитет страны.
1: Про развитие.
4: Юридический городок появится на правобережье Калуги. По сообщению депутата этого округа, в районе первого кольца улицы Фомушина планируется строительство одного или нескольких зданий Министерства юстиции. Они появятся на территории рядом с домами по улицам Туликова и 65 лет Победы. Таким образом, будет продолжен переезд административных органов на правый берег. Подробности проекта обещали сообщить позже.
1: Про марафон.
4: Зеленый марафон пройдет в Калуге 30 мая. Территорией проведения традиционно станет набережная Ячинского водохранилища. Для любителей бега проложат два маршрута – 420 метров для детей и 4,2 километра для взрослых. Также в программе «Северная ходьба». К участию приглашаются калужане всех возрастов. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте марафона, а также предоставить медсправку о допуске к стартам. Город ожидает порядка 1500 участников. Для гостей также подготовят концертную программу, экологические и благотворительные акции, физкультурные активности и подарки. Официальный курс доллара 73 рубля 79 копеек, курс евро 87 рублей 39 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
2: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один.

Сергей Лазарев попадает каждой своей песнею, этой в том числе. Делайте громче авторадио и ловите большой привет у микрофона Олеся Соболева. И не стоит медлить с этим решением, все правильно же поется в этой песне. Нужно прямо сейчас позаботиться о главном событии этого лета. Я сейчас про большую дискотеку авторадио, на которую вас и приглашаю. Встречаемся на стадионе. 30 тысяч зрителей на ВТБ-арене танцуют под главные хиты, которые исполняют главные звезды. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа Добро, Татьяна Куртукова и многие-многие другие могу перечислять до бесконечности. 50 наших любимых артистов. 4 июля на стадионе ВТБ-арена поют, а мы с вами на танцполе, конечно же, танцуем. 30 тысяч зрительских мест успеете занять свое самое лучшее. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Вот прямо сейчас отложите в сторону рабочие дела и займитесь планированием своего лета. Берите билеты и до встречи на стадионе на большой дискотеке Авторадио 4 июля.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
3: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок «Формула-1».
4: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
2: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями.
6: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Реклама.
7: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
8: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
9: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
10: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В «Автограде» вас ждет «Солярис» с майской выгодой до 400 тысяч рублей. «Солярис» — это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. «Автоград», Тульское шоссе 14А. Телефон 8-49-42-5-7-1. «Автоград» — автомобильное сердце Калуги.
11: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. На Кубанском магистральном водоводе случилась авария, что привело к отключению водоснабжения для 400 абонентов в Железноводске. Об этом пишет Московский комсомолец. В перечне объектов, оставшихся без воды, числятся 16 санаториев, лицей и гостиница. До момента устранения повреждений в курортной зоне города будет временно прекращена подача воды. Восстановительные работы начнутся сегодня. Африка набирает популярность среди российских путешественников. Континент может стать востребованным для отдыха на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Как отметили в Ассоциации туроператоров России, увеличивается количество рейсов в Кению, ЮАР и другие страны континента. Там активно продвигается гастротуризм, пляжный отдых, городские путешествия, а также деловой туризм. Россияне подходят к вопросу сезона холодных кранов со смекалкой. Например, в период отключения горячей воды берут отпуск или отправляются в командировки. Об этом сообщает телеканал 360. Врачи тем временем напомнили, что мыться в холодной воде не стоит. Даже если человек решил совместить начало закаливания с отключением горячего водоснабжения, делать это следует мягко и аккуратно, начиная только с ног. По словам медиков, даже для здорового человека велик риск заболевания при мытье холодной водой. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Еламед».
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
7: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
12: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
13: Дорогой, сначала я обошла всю компанию в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
14: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
13: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
14: Каких 5000?
13: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь же деньгам. Росбанкрот.
15: 8-800-350-16-16.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
17: Jack T9. Пикап номер 1. Полный привод. 8-ступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
18: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
19: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтобы желудок не страдал.
20: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
21: Бесконечно можно смотреть на 3 вещи.
22: Нет.
21: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премиум Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ.
1: Категория 16+.
15: Авторадио.

0: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Дискотека Авария».
1: Всем привет, это группа «Дискотека Авария». Мы вас ждем на Авторадио.
2: Большая дискотека Авторадио. ВТБ-арена, 4 июля.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Погода.
1: В Калуге завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду, давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама. Позаботились и выбрали лучшее?
3: Да, в магазинах «Да».
0: Напиток сильногазированный «Черноголовка». 2 литра в ассортименте за 139 рублей 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 27 мая 2026 года. Подробности на marketfizda.ru.
4: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это. Коршелев парк на левом берегу. 909-600.
5: Застройщик АУСа «Закошлив проект». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
6: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
7: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
8: Хочу, чтобы все было включено.
9: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
10: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
9: Колесо.ру. Переходи на лето.
11: Акция действительно до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «САМ МБ». Блажиха. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
12: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. Московский квартал. Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
13: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Альпийские, баварские, французские.
15: Сережа, что ты делаешь?
14: Путешествую.
15: С открытым ртом и причмокивая?
14: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
16: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
17: «Мясной гурман».
18: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
19: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
20: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
21: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
22: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
0: Реклама на Авторадио.
23: 58-88-88. Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты. Я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя.

Реклама. Внимание, предприниматели! Конкурс «Знай наших» выводит локальные бренды на уровень всей страны. Победителям все, о чем мечтает каждый предприниматель. Новые каналы продаж, экспорт, доступ к торговым сетям, медийная поддержка. Особое внимание технологическим решениям. Заявите о себе до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. Организаторы – Агентство стратегических инициатив, Фонд Росконгресс и ВЭБ РФ. 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Анастасия Романова. Главная новость к этому часу. Россияне массово начали получать уведомления о лжебилетах на популярные спектакли. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Россиян предупредили о новой волне мошенничества с театральными билетами. Как сообщает «Комсомольская правда», аферисты пользуются ажиотажем вокруг популярных спектаклей, когда билеты покупают за считанные минуты. Схема работает через фейковые сайты и сообщения в мессенджерах. Жертве пишут якобы от имени театра и предлагают выкупить отказные билеты по ссылке. После оплаты билеты не приходят, а мошенники под предлогом сбоя списывают деньги повторно. Полицейские советуют внимательно проверять адреса сайтов. Подделка может отличаться всего на один символ. Если вы попались, нужно немедленно обратиться в полицию и в банк, через который проходила оплата.
3: Про заявление.
2: В визовом центре Италии заявили, что не располагают данными об изменении правил выдачи виз россиянам. Там порекомендовали обращаться за разъяснениями напрямую в генконсульство. Об этом пишет российская газета. Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что итальянские визовые центры с сегодняшнего дня прекратили прием документов через третьих лиц. По данным АТОРа, теперь заявители обязаны лично приходить в назначенное время с паспортом. Туроператоры предупредили, что нововведение может серьезно увеличить сроки ожидания. Эксперты связывают ужесточение с коррупционным скандалом вокруг бывшего итальянского посла в Узбекистане. Официального подтверждения от визового центра пока нет.
3: Про природу.
2: Россияне смогут наблюдать редкое солнечное затмение. Лучше всего его будет видно в Мурманске. Об этом пишут «Вести», ссылаясь на астронома Александра Камышникова. В этом городе 12 августа Луна закроет Солнце на 80%. В Петербурге только на 10%, а в Москве и вовсе на 1%. Полную фазу увидят лишь полярники на мысе Челюскин. Это самая северная точка Таймыра. Ученые объясняют, что полное затмение выглядит впечатляюще. Днем резко темнеет, на небе появляются звезды, а вокруг черного лунного диска вспыхивает жемчужная корона. Астрономы предупреждают, смотреть на Солнце без специальных светофильтров опасно для глаз. Нужно заранее позаботиться о защите. Следующее такое затмение в России будет еще не скоро. Специалисты советуют не пропустить момент.
3: Про работу.
2: Опрос показал, от чего молодежь испытывает стресс на работе. 45% опрошенных жалуются на доходы, 44% на выгорание. Еще треть страдает от бюрократии и нехватки премии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ВЦИОМ и Росмолодежи. Особенно тяжело тем, кому от 25 до 29 лет. В этом возрасте люди активно строят карьеру и впервые сталкиваются с реальными трудностями на работе. При этом молодые сотрудники не готовы терпеть, они скорее уволятся и найдут другое место. Но компания пока слабо помогает новичкам. Только каждый пятый работодатель внедряет специальные программы для молодежи. Официальный курс доллара по данным Центробанка на сегодня 73 рубля 34 копейки. Курс европейской валюты по данным регулятора 85 рублей 90 копеек. Анастасия Романова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Невозможно знать всех про каждого, но я уверен, что мы с вами очень круто провели выходные, потому что у нас была большая премьера. В эфире Авторадио отгремела большая дискотека Авторадио. Понятно, мы готовимся встречать ее на стадионе ВТБ-арена 4 июля, но все-таки кто-то уже приобрел билеты, кто-то еще в процессе. Но так или иначе, готовиться к этому, репетировать и как следует танцевать каждые выходные нам никто не запрещает. Поэтому каждый уикенд в 18 часов включаем Авторадио на максимальную громкость и отдыхает как следует. Нам ждет крутой микс, действительно, наши любимые хиты. И, конечно же, в предстоящие выходные, также и в субботу и в воскресенье, танцуем по 3 часа после этой коротенькой рабочей недели. Марс.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио. Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете, и все, что мы исполним. До встречи!

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Норвежские военные планируют провести переговоры с представителями России для обсуждения вопросов безопасности в арктическом регионе. Об этом пишут «Известия». Переговоры запланированы как на оперативном, так и на стратегическом уровне. Отмечается, что обеспечение безопасности российского и норвежского персонала, работающего на Крайнем Севере, помогает поддерживать стабильность и безопасность самого региона. В Роскачестве призывают быть внимательными при покупке разливного кваса из бочек, поскольку не все продавцы соблюдают санитарные нормы при разливе, транспортировке и хранении напитка. Как рассказали эксперты, квас – это живой продукт, в котором продолжаются процессы брожения. При нарушении температурного режима или использовании грязного оборудования в бочке могут начать размножаться нежелательные микроорганизмы, включая дрожжи и плесень. В жаркую погоду, если бочка стоит на солнце, риск порчи напитка многократно возрастает. Немецкий турист получил компенсацию за занятые лежаки в отеле. Он приехал на отдых, но расслабиться полностью не смог. Все потому, что другие постояльцы гостиницы постоянно брали в заложники свободные шезлонги. В итоге мужчина подал в суд и выиграл. За неудобство ему заплатили 1000 евро. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косит, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
1: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» — это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
9: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели – люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
10: 8 800 350 16 16.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 30.
13: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Завтра на РАН-ТВ.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: Фильм Гая Ричи.
16: Есть два варианта развития сюжета.
17: Джентльменский или пацанский.
18: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
19: Они работают на грани закона и беспредела.
20: «Грязные деньги». В кино с 21 мая. 18+.
21: Любовь здесь проходит проверку.
22: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
23: 16+.
24: Авторадио.

Ну, до января нам далековато, наслаждаться маем имеем право, но планировать лето, вот что также важно. И, конечно, планируйте лето таким образом, чтобы 4 июля оказаться на стадионе ВТБ-арена, как иначе. Владимир Пресняков, Мэри Краймбери, Егор Крид, Анасти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, главные звезды, главные хиты, 30 тысяч на стадионе, возвращение авторадио в стадионный формат. И все это, конечно же, про большую дискотеку авторадио. Так что 4 день июля, стадион ВТБ-арена, встречай каждого из нас, билеты с легкостью можно приобретать сейчас на нашем официальном сайте, категория 12+. Поэтому наслаждаемся моментом, но действительно 4 июля ждем всех и каждого из всех абсолютно городов. Будем танцевать, зажигать на все 100% и, конечно же, запомним этот вечер абсолютно навсегда.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
4: В Калуге завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду, давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20.
5: Авторадио. Движение только вперед.
3: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
3: Реклама.
6: Стоит своих денег?
7: Да, в магазинах да.
6: Сыр творожный «Хохланд», сливочный, с зеленью, 220 грамм за 159 рублей 90 копеек.
7: Да, за выгодой сюда.
6: Цена действительная по 27 мая 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
8: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Реклама. Внимание, предприниматели! Конкурс «Знай наших» выводит локальные бренды на уровень всей страны. Победителям все, о чем мечтает каждый предприниматель. Новые каналы продаж, экспорт, доступ к торговым сетям, медийная поддержка. Особое внимание технологическим решениям. Заявите о себе до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. Организаторы – Агентство стратегических инициатив, Фонд Росконгресс и ВПРФ. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1.5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
5: Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 15:00 в столице.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России сменился уполномоченный по правам человека. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Госдума назначила депутата Яну Лантратову уполномоченным по правам человека. Об этом сообщает РИА Новости. Сразу после голосования она принесла присягу и официально вступила в должность. На этом посту Лантратова сменила Татьяну Москалькову. Она была федеральным омбудсменом с 2016 года. По закону один человек не может занимать эту должность больше двух сроков подряд. Яна Лантратова работала в Госдуме с 2021 года. До этого она занималась правозащитной деятельностью, а также входила в Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Теперь она будет рассматривать жалобы граждан, проверять работу госучреждений, участвовать в защите прав россиян за рубежом, а также в вопросах, связанных с обменом пленными.
2: Про деньги.
1: Банки могут приостанавливать операции, даже если человек переводит деньги между своими счетами. По словам юристов, сами по себе такие переводы не нарушают правил. Однако вопросы могут появиться, если операция выглядит необычно. Например, когда речь идет о крупной сумме, ночном переводе или если деньги сразу уходят третьему лицу. О том, почему стоит быть внимательнее с переводами другим людям, в эфире вечернего шоу «Мурзилки Лайф» рассказала эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Бабкова.
3: Пришли девочки сделать ноготочки, и тут же, ой, я тебе переведу. На самом деле мы забываем, что оплата таких услуг – это нарушение закона. Если вы оплачиваете какую-то услугу, человек должен быть зарегистрирован или как самозанятый, или как индивидуальный предприниматель, ну, про юрлица мы с вами не говорим. И, соответственно, за ноготочки, за огуречки, за все что угодно, он вам должен выбить чек самозанятый через мой налог. Когда вы так человеку сбрасываете, для него это не задекларированный доход, но это, как говорится, проблема же человека. Теперь в чем проблема ваша? Если номер этого человека каким-то образом появится в реестре Росфинмониторинга, а у Росфинмониторинга есть два открытых реестра, их можно почитать, ну, скажем так, о плохих людях, то, соответственно, вы становитесь контрагентом того самого плохого человека. И тут к вам придут уже абсолютно другие люди.
1: Специалисты также советуют осторожнее проводить крупные переводы. Если деньги пришли после продажи квартиры, машины или другого дорогого имущества, то банк может попросить подтвердить их происхождение. В таком случае лучше заранее сохранить договор, выписку со счета или другие документы. Если карту уже заблокировали, то нужно связаться с банком, объяснить ситуацию и не игнорировать его запросы. Как правило, после проверки ограничения снимают.
2: Про эксперименты.
1: Пассажиров начнут пускать на посадку в самолет по биометрии. Эксперимент стартует 1 июня в аэропортах Шереметьево и Пулково, пишет РИА Новости, ссылаясь на документы правительства. Эксперимент продлится до 1 апреля следующего года и коснется рейсов Аэрофлота. Биометрию будут использовать сразу на нескольких этапах. При регистрации на рейс, проходя в зону транспортной безопасности и выходе на посадку. Данные пассажиров будут сверять через государственную единую биометрическую систему. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 73 рубля 34 копейки, курс европейской валюты 85 рублей 90 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Так мы и даем всей стране эмоцию, яркое настроение, да, даем стране энергию. И вы знаете, конечно, мы продолжаем всю страну приглашать на главный танцпол надвигающегося лета. До лета-то совсем чуть-чуть остается, ну а 4 июля в разгар сезона нас и вовсе ждет большая дискотека «Авторадио». Мы с вами соберемся на стадионе ВТБ-арена и будем по-настоящему веселиться. Мэри Крайбер, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа «Ума Турман», Валерий Сюткин, 50 звезд, главные звезды, главные хиты и 30 тысяч нас с вами. Заполненный стадион, красота самая настоящая. Что ж остается делать? Остается приобретать билет. Прямо сейчас это можно сделать на сайте «Авторадио», приобретать билеты для себя, для своих близких, конечно же, категория 12+. Так что 4 день июля, стадион ВТБ-арена. Встречай 30 тысяч прекрасных поющих, танцующих людей. Ждем всех и каждого. Иван Прудников, страна, еще раз приветствую и по возможности чуть-чуть, но все-таки погромче.
1: Осталось никаких сомнений.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
2: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
3: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
1: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: нервы суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной, бережно храня нашу любовь.
1: Ты включай.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Казаки делают хиты.
1: Привет всем слушателям Авторадио. Друзья, мы музыкальный проект «Казаки делают хиты». С нетерпением ждем встречи с вами на новом грандиозном музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где мы споем свой главный хит. Увидимся 4 июля на ВТБ-арене. Ваши «Казаки делают хиты».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Вячеслав Володин предупредил о судебных разбирательствах для оскорблявших Россию релокантов. Спикер Думы отметил, что отвечать придется

0: тем, кто занимался дискредитацией солдат и офицеров. Судебное разбирательство ждет тех, кто уехал, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя ВСУ. Правоохранительные органы будут реагировать на приезд таких граждан. В России растет интерес к дистанционной занятости. По данным одного из сервисов по поиску работы, только за последний месяц более 2 миллионов человек указали в резюме, что ищут удаленку. Эксперты связывают это с приближением лета и желанием сотрудников совмещать деятельность с поездками и гибким графиком. Юристы напомнили, что формат удаленной работы должен быть официально прописан в трудовом договоре. Эксперты рассказали, как выбрать клубнику. Главное, на что нужно обратить внимание – запах. Аромат говорит о свежести ягоды и о ее спелости. Об этом сообщает телеканал 360. Кроме того, хвостик клубники должен быть не желтым. Если он сухой и вялый, ягода, скорее всего, достаточно долго хранилась. Нужно также обратить внимание на поверхность товара. Свежая клубника выглядит красиво, блестит. Также она упругая. Что касается цвета, то белые и зеленые пятна говорят о незрелости. Ягода должна быть равномерная, ярко-красные или темно-красные, в зависимости от сорта. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио. Реклама. Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна. Переводы,

0: 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
10: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» — это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
11: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее Liquimoli.
12: Мы нашли милый жирный одуванчик.
13: Клок мне в бок. Это нерпа. Они живут в озере под названием Байкал.
14: Лео и Тик. Дорога на Байкал. Уже в кино. 0+.
15: Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду, давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
2: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-дефисбанк.ру. ООО ВБ-банк.
2: Внимание, предприниматели! Конкурс «Знай наших» выводит локальные бренды на уровень всей страны. Победителям все, о чем мечтает каждый предприниматель. Новые каналы продаж, экспорт, доступ к торговым сетям, медийная поддержка. Особое внимание технологическим решениям. Заявите о себе до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. Организаторы Агентства стратегических инициатив, Фонд Росконгресс и ВПРФ. 16+.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
5: 16+.
6: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Иран подал против США иск в арбитражный суд в Гааге.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
5: Про главное.
4: Иран подал против США иск в арбитражный суд в Гааге. Тегеран обвиняет Вашингтон в военной агрессии против ядерных объектов, введении санкций и угрозах применения силы. Основанием для иска стала Алжирская декларация 1981 года, по которой США обязались не вмешиваться во внутренние дела Ирана. Власти республики считают, что Америка нарушила эти обязательства. Тегеран требует дать гарантии невмешательства в будущем и компенсировать ущерб. Алжирская декларация была подписана после захвата американских дипломатов в Тегеране в 1979 году. В обмен на их освобождение США согласились разморозить иранские активы и уважать суверенитет страны.
5: Про газ.
4: Индия отказалась покупать российский газ. Об этом решении индийская сторона сообщила замминистру энергетики России Павлу Сорокину во время его визита в конце апреля. Отмечается, что из-за позиции Нью-Дели оказалась невозможной выгрузка СПГ с завода «Газпрома», который попал под американские санкции. Официальных комментариев от властей двух стран пока нет. Ранее сообщалось, что Индия остается одним из крупнейших покупателей российской нефти. В марте там приобретали по 2 миллиона баррелей в сутки.
5: Про зарплату.
4: Вопрос зарплаты обсудили в правительстве Калужской области. Согласно поручению президента от 2012 года, оплата труда бюджетников в ряде сфер должна быть выше средней по региону. Так, в Калужской области в 2025 году зарплата врачей выросла почти на 4%. В целом же за прошедшие 13 лет у педагогов и медиков зарплаты увеличились в несколько раз. Ведется работа и с теми, кто допускает задержки выплат. В прошлом году проведено порядка 60 проверок, установлено 36 нарушений в оплате труда. В результате погашены задолженности на сумму более 10 миллионов рублей. Ответственные за это выплатили штрафы в сумме свыше 500 000. В настоящий момент госинспекция по труду работает с тремя крупными организациями для решения этого вопроса.
5: Про голосование.
4: Более 70 тысяч человек уже проголосовали за объекты благоустройства в рамках программы формирования комфортной городской среды. Высокую активность демонстрируют жители Борятинского, Медынского и Мещовского районов. Калуга представила на выбор 7 территорий. Футбольное поле на улице Привокзальной, Театральная улица, участок на улице Маршала Жукова, Алешкин пруд в деревне Верховая, территории на улице Гвардейской, бульвар Энтузиастов и улице Луговой. Пока в явных лидерах театралка. Голосование продлится до 12 июня. Официальный курс доллара 73 рубля 79 копеек, курс евро 87 рублей 39 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один.

Остаемся вместе с эфиром Авторадио. Давайте по возможности сделаем капельку погромче. Движение только вперед. Все, как мы любим и умеем. И, разумеется, в данный момент. Да, давайте также будем все вместе. Естественно, будем двигаться вперед к нашим планам. Будем двигаться к 4 дню июля. Будем двигаться к нашей встрече на стадионе ВТБ-арена, которая обязательно случится. Главные звезды, главные хиты. Это группа Агата Кристи. Это Мэри Краймери. Это группа Добро. Это огромный список артистов. И, конечно же, 30 тысяч счастливых нас. Поэтому, дамы и господа, леди и джентльмены, ВТБ-арена, стадион ВТБ-арена. Встречай нас 4 июля на главном танцполе предстоящего лета. Это возвращение Авторадио в стадионный формат, который пропускать не представляется возможным. 12+ категория, билеты в любой момент, в любое мгновение можно найти на нашем официальном сайте Авторадио.ру. Поэтому приглашаем всю страну. И, поверьте, этот вечер мы запомним навсегда. Ну, а в данный момент в студии Иван Прудников. Страна, здравствуй.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
2: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
3: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
1: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама. Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
5: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Махачкале проведут внеплановую проверку всех детских садов. Специалисты управления образования придут с инспекцией после того, как в одном из дошкольных учреждений трехлетняя девочка лишилась пальца на ноге. Ранее трех сотрудников детсада арестовали на 2 месяца после того, как ребенок получил травму. По версии следствия, девочка пострадала при неустановленных обстоятельствах, находясь под присмотром воспитателей. Стало известно о распространении поддельных мессенджеров. Вместо предложений скачать альтернативные сборки Telegram, злоумышленники продвигают безопасные ресурсы нового поколения. За последние 3 месяца мошенники зарегистрировали больше 13 тысяч данных.

0: Менов. Как пишут «Известия», количество подобных инцидентов выросло примерно на 20%. Под видом защищенных и децентрализованных платформ аферисты распространяют вредоносное программное обеспечение, программы для удаленного доступа к устройствам и инструменты для кражи пользовательских данных. Жители российской столицы предупредили о грозе и усилении ветра до 15 метров в секунду. Ухудшение погоды ожидается в ближайшие часы. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. На фоне ожидающейся непогоды автомобилистов просят быть предельно внимательными на дорогах. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: 14 апреля 2014 года.
1: Отправляйте переводы Корона Пэй тем, кто дорог, в офисах Билайна.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
9: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
9: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 11-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
11: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
13: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
14: Квартиру сниму на суточно.ру.
15: Сергей Бурунов больше не официальный голос Леонардо Ди Каприо в России. Теперь он в жюри нового музыкального шоу «Соль. Легенда». Смотри завтра на РЕН-ТВ.
16: Для лиц старше 16 лет.
17: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
18: Авторадио.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей, поют

0: Анна Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Погода.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду, давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20.
3: Авторадио. Движение только вперед.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
2: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Там, где каждый пытается что-то сказать. Экслантикс ЕТ – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Экслантикс ЕТ. Слушайте тишину.
4: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда Кари.
5: В Кари огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
4: Я иду в Кари. А вы?
5: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Минэкономразвитие анонсировало подорожание коммунальных услуг.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: Минэкономразвитие анонсировало подорожание коммунальных услуг. По обновленным прогнозам ведомства, к 2029 году тарифы вырастут на 36%. Повышение будет поэтапным. С этого октября коммуналку поднимут еще на 10%, в следующем году на 8%, в 2028 на 7%, а в 2029 еще на 6%. Сильнее всего подорожает электроэнергия. За ближайшие годы тарифы вырастут примерно на 60%. В министерстве объясняют это крупными инвестициями в энергетику. Газ для населения тоже продолжит дорожать. Власти говорят, что деньги нужны на развитие газовой инфраструктуры. По данным Счетной палаты, в прошлом году россияне тратили на коммунальные услуги около 10% своих расходов.
1: Про медицину.
4: Минздрав снизит нагрузку на врачей с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко. По его словам, нейросети смогут быстро анализировать электронные медкарты и выдавать врачу нужную информацию всего за несколько секунд. Уже внедряются программы для распознавания и перевода речи в текст, а также для автоматического составления кратких отчетов. Ранее президент распорядился до конца лета сократить бумажную работу в здравоохранении и образовании, чтобы специалисты могли больше времени уделять пациентам и ученикам.
1: Про развитие.
4: Юридический городок появится на правобережье Калуги. По сообщению депутата этого округа, в районе первого кольца улицы Фомушина планируется строительство одного или нескольких зданий Министерства юстиции. Они появятся на территории рядом с домами по улицам Туликова и 65 лет Победы. Таким образом, будет продолжен переезд административных органов на правый берег. Подробности проекта обещали сообщить позже.
1: Про город.
4: В Калуге снесут здание «Колту». В перечень объектов, подлежащих сносу на улице Курсантов, вошли здания складов, бани, аккумуляторно-зарядной станции, учебно-производственных мастерских и клуба Калужского авиационно-летного технического училища, а также четырехэтажный учебный корпус, столовые, медпункты, пятиэтажный жилой дом. Подрядчику, который займется демонтажом, предстоит до конца сентября представить проект. Напомню, Калужское авиационно-летное техническое училище готовило летчиков, авиатехников, пилотов, инструкторов для ВВС, гражданской авиации и различных спортивных обществ, занимающихся авиационным спортом с 1949 по 2010 год. Вот уже более 15 лет часть здания «Калту» не используется и постепенно разрушается. Областной Минобр ранее сообщил, что возможность восстановления «Калту» не рассматривается. Официальный курс доллара – 73 рубля 79 копеек, курс евро – 87 рублей 39 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Номер один.

Ярко, легко, пританцовывая, продолжается прямой эфир Авторадио. Почему нет? С майским настроением, с мыслями о лете. Конечно же, с подготовкой к главному летнему танцполу. 4 июля, Москва, стадион ВТБ-арена, большая дискотека Авторадио. Все дышит именно этим, но ведь огромное количество людей, которые уже купили билеты на главный танцпол, может быть, кто-то собирается приобретать в ближайшем будущем. Надо подготовиться к нашей встрече на прекрасном стадионе, потренироваться, если удобно, и, в общем, каждый уикенд проводить на 10 из 10. Да, действительно, страна с удовольствием. Хочется напомнить, что теперь по выходным ровно в 18 часов каждый в этой стране может включить Авторадио, включить на максимальную просто громкость и зажигать, потому что это большая дискотека Авторадио уже в нашем эфире. Нас ждет действительно крутой микс абсолютно любимых хитов, положительные эмоции. Уже мы стартовали, пожалуйста, 10 и 11 мая, но вот, пожалуйста, суббота и воскресенье не за горами, а значит, в 18 часов танцуем, подпеваем и отрываемся по полной. Ну а уже потом, 4 июля на ВТБ-арене, обязательно с вами встретимся. Вы знаете, что делать. В целом и каждый день хорош вместе с Авторадио, ну а каждый выходной, тем более теперь в такой танцующей атмосфере, это и вовсе отдельный праздник. Меня все так же зовут Иван Прудников. Страна, большущий привет всем и каждому. Спасибо, что везде и всегда остаетесь вместе с нами. Ну, соответственно, и будем продолжать в том же духе. Искусство сложения семинот — это нечто круглосуточное. Значит, вперед, дорогие, только вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
3: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
2: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
3: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
4: 0+.
0: Реклама.
5: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В Автограде вас ждет Солярис с майской выгодой до 400 тысяч рублей. Солярис – это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. Автоград, Тульское шоссе 14А. Телефон 8-49-42, 5 семерок, единица. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
6: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75-77-88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
7: СЗ-Комета-21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: «Чанган» объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS-35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS-75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. «Чанган». Время быть в плюсе.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Подробные условия в «Чанган Центр Автопрестиж» на Зерновой 52.
11: Указана минимальная цена на «Чанган CS-35+» с комплектацией «Комфорта» 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в прайд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
12: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
13: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлиана Караулова.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Юлиана Караулова. И я очень жду нашей с вами встречи на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», которая пройдет 4 июля на ВТБ-арене. Я спою ваши любимые хиты. Будет много артистов. Приходите.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Средняя зарплата россиян в этом году составит примерно 108 тысяч рублей. Она вырастет почти на 8%. Об этом пишет РИА Новости. Отмечается, что рост доходов граждан продолжится и в последующие годы. Например, в 2028 ожидается зарплата около 120 тысяч. В прошлом году средняя заработная плата в России впервые за историю наблюдений превысила планку в 100 тысяч рублей. Аэрофлот объявила о возобновлении регулярных прямых рейсов в Арабские Эмираты с 1 июня. Речь о перелетах по маршруту Москва-Дубай. На воздушной линии будут использовать лайнеры с двухклассной компоновкой, классами эконом и бизнес. Представители перевозчика отметили, что полеты в течение первого месяца лета будут выполняться один раз в сутки, а с 1 июля дважды в день. Продажа билетов открыта. Ранее российские авиавласти ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в регионе. Российские ученые изобрели сыр, продлевающий молодость. Рецептуры и технологии уже запатентованы. Об этом пишет Уральский Меридиан. В состав чеддера и сыра с белой плесенью добавили специальные вещества, которые помогают организму бороться со старением, снимают воспаление и снижают риск деменции. Для лечебного эффекта достаточно

0: Достаточно съесть около 30 граммов продукта. Килограмм обойдется примерно в 700 рублей. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на fit.fitauto.ru.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Жук на картофеле – есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
10: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Torres, Каранда и Tivoli. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
11: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное тут.
13: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
14: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели – люди с твердыми принципами, и они твердо выбирают Росбанкрот.
15: 8-800-350-16-16.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
18: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
1: Авторадио.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
3: Погода.
4: В Калуге завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду, давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20.
5: Авторадио. Движение только вперед.
3: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
6: Свежесть всегда?
7: Да, в магазинах да.
6: Бедро куриное, без крестцовой части. 1 килограмм за 249 рублей 90 копеек.
7: Да, за выгодой сюда.
6: Цена действительная по 20 мая 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
8: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
9: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-30.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
12: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
13: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
14: «Мясной гурман».
15: Хочу, чтобы все было включено.
16: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
17: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
16: Колесо.ру. Переходи на лето.
18: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «Сам МБ». Глашиха. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
19: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку, квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
20: Застройщик АУСА Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
21: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
22: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
20: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
23: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
24: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
20: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
25: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
3: Реклама на Авторадио.
0: 58-88-88.
3: Музыка

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах Amoda.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
6: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Указан максимальный выбор с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице России 6 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Банки предотвратили хищение почти 2 триллионов рублей. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Российские банки в первом квартале этого года отразили почти 16 миллионов 800 тысяч попыток мошеннических операций. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка. По данным регулятора, банки смогли предотвратить хищение 1 триллиона 800 миллиардов рублей. При этом часть операций мошенникам все же удалось провести. Клиенты сообщили банкам почти о 500 тысячах таких случаев. Общая сумма похищенных средств составила 7 миллиардов 400 миллионов рублей. ЦБ также отметили рост компьютерных атак на компании. Злоумышленники рассылают сотрудникам письма с вредоносными файлами. После их открытия мошенники получают удаленный доступ к корпоративным системам и переводят деньги на свои счета.
3: Про такси.
2: В такси все чаще возникают сложности с перевозкой пассажиров с детьми. По данным аналитиков, с начала года жалоб на отказы от таких заказов стало заметно больше. Причина в дополнительных требованиях безопасности и в расходах для самих водителей. Для детских поездок нужны специальные удерживающие устройства, а их нужно покупать, хранить и устанавливать, а доплата за такой заказ часто остается небольшой. Подробнее о проблеме авторадио рассказал председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
4: Детские кресла всегда были неудобны, они занимают огромное место в багажнике, да, то есть и тот же самый водитель положил детское кресло в багажник одно, я не говорю про два. А у него проходит заказ в аэропорт, трое человек с чемоданами, куда? Никуда. Один чемодан еще кое-как, бочком как-то там запихнуть можно, детское кресло чуть ли не на головах у пассажиров, больше ничего не лезет. При этом ввели ограничения, то есть теперь у нас только отечественные сборки автомобилей. А у каких отечественной сборки автомобилей, которые в этом перечне, большой багажник? Нет таких. Сделали так, что детский тариф во многом в сегменте, например, там с бустером или еще с чем-то, с одним детским креслом, дороже всего на 30-35 рублей стал обычного тарифа. Раньше в этом сегменте очень нравилось многим водителям работать, потому что они берут автомобиль эконом-класса, детские кресла и цена уже как у комфорта. А при этом аренда-то как у эконома. Мотивация водителя только финансовая.
2: Кроме того, с начала года в России действуют повышенные штрафы за неправильную перевозку детей. Обычным автомобилистам грозит 5000 рублей, профессиональным водителям 50 тысяч, а юридическим лицам 200 тысяч рублей. Представители отрасли уже направили в Министерство транспорта предложения, которые должны помочь решить проблему с детскими перевозками.
3: Про туризм.
2: Россия снова разрешила детям до 14 лет въезжать в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на МИД. Такой порядок будет действовать до конца следующего года. Ранее правила ужесточили. Детям для поездки требовался заграничный паспорт. В ведомстве объясняли это борьбой с незаконным вывозом несовершеннолетних по чужим или поддельным документам. Туротрасль просила вернуть прежний порядок, в том числе для поездок в Абхазию. Теперь пересекать границу снова можно по свидетельству о рождении. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 73 рубля 14 копеек, курс европейской валюты 86 рублей 29 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Та-дам. Добрый вечер, друзья.
5: Здравствуй, страна.
6: Привет.
1: Давайте, пионеры, дети рабочих. На первый, второй, третий. Рассчитайся. Ну, как будто я первый. Ну, вот так.
5: Ну,
1: вот.
5: Второй, вторая.
6: Третий.
1: Так. Первый, второй, третий. Так.
6: Третий, потому что третий – это для меня обязательная часть. Мы уж 25 лет соображаем на первый, второй, и вот на третий обязательно. Да, поэтому третий обязательно. Вообще, что ты решил считать?
1: Потому что все любит счет, понимаешь? И знаешь, ведущий авторадио тоже.
6: Не все, а деньги любят счет, и они улетают на раз-два.
5: Захар, объясни, почему ты всегда сворачиваешь на эту дорожку?
6: Потому что это суровая правда жизни, и ничего ты не попишешь.
1: Кто у нас отвечает за банк? В игре много денег.
5: Вот именно.
1: Кто лучше всех считает? Да, нам, собственно, ничего писать не надо. Мы артисты разговорного жанра, и нам пора уже начинать. Тогда мы, господа, товарищи и сотоварищи, вечернее шоу «Мурзилки Лайф» начинается. Как всегда, подготовили для вас самые интересные горячие темы. В преддверии отпуска хочется поговорить, конечно, о путешествиях с нашими домашними питомцами. Собственно, этим мы сегодня и будем заниматься. Так что приглашаем к приемникам не только Homo habilis, но и наших друзей четвероногих бобиков, жучек, шариков,
6: и других Васек,
1: мурзиков, мурок и так далее. В общем, всем добрый вечер. Это шоу «Мурзилки Лайф». Мы дадите вместе с вами Брагин, Гордеева, Захар. Погнали!
0: Вечернее шоу

0: Да, в жизни бывают такие виражи. Вот в соцфонде раскрыли, где чаще всего в России рождаются двойняшки и даже тройняшки. А наибольшее количество двойняшек в первом квартале 26 года появилось на свет, понятно, в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Ростовской области. В столице было зарегистрировано более 400 многоплодных беременностей, что вдвое превышает показатели других регионов. Об этом сообщается на сайте соцфонда, как я сказал. Ну, собственно, и понятно, нас просто
1: население
0: больше. А тройни за этот же период были отмечены в Кировской, Ивановской, Запорожской и Самарской областях. И, кстати, совсем недавно, в апреле, в Петербурге родились однополые четверняшки. Это вообще первый...
1: квартет, получается.
0: Да, такой. Первый такой случай в России, сообщили в роддоме номер 17. На сроке 32 недели на свет появились 4 очаровательных сестренки. По расчетной статистике, вообще четверня — это один случай на 15,5 миллионов родов. Представляете? Поздравляем счастливых родителей, сразу четверо.
2: Сразу счастье.
1: Каждый быстро экстраполировал эту историю на себя.
2: Семейные пары с одинаковым отношением к алкоголю дольше живут вместе и реже расводятся. Это я не просто так сказала, это я вам рассказываю об исследовании.
1: То есть не про опыт, на самом деле.
2: Да, согласно новому анализу, проведенному учеными из университета штата Нью-Йорк, в алкогольных привычках, вернее, совместимость в алкогольных привычках является одним из ключевых факторов устойчивости брака.
0: Можем же алкогольные вычеркнуть, просто так, совместимость привычек семейных является залогом счастливого брака.
2: Анализ десятков ранее опубликованных исследований показал, что пары, которые полностью воздерживаются от употребления напитков, или наоборот, которые регулярно вместе понемножку, сообщают о более высоком уровне благополучия в отношениях, чем пары, где только один партнер, например, оказывается в состоянии вот этого легкого или нелегкого изумления.
0: Да.
2: Или когда там резко расходятся во вкусах, например,
0: в количестве. Обидно, конечно. Потому что один получает удовольствие, другой нет.
2: Ну, ничто не мешает одному отказаться или другому примкнуть.
0: А я не говорил, что отказаться – это не удовольствие. Ладно.
2: Данная информация появилась в эфире не с целью пропаганды, а ради поднятия настроения по чуть-чуть.
1: Настроение ты подняла. Ну, а я его сейчас могу, в принципе, испортить, потому что в государственной ветеринарной службе напомнили россиянам о подготовке к путешествию с питомцем. Имейте в виду, готовиться необходимо минимум за месяц, а если предстоит перелет за границу, срок может увеличиться, причем увеличится прилично. Причем путешествие по России с кошками и собаками не требует оформления дополнительных справок, нужно только получить отметку ветеринарный паспорт. А вот что делать дальше, если вы, соответственно, едете не на машине, а на других видах транспорта, я предлагаю об этом поговорить.
0: Ну, поговорить со специалистом, а...
1: И с вами тоже.
0: С нашими уважаемыми радиослушателями хотелось бы продолжить, поскольку лайфчат у нас называется «Картина, корзина, картонка и маленькая собачонка».
2: Рассказывайте, берете ли вы с собой животных в путешествие? Как часто это получается? На чем перемещаетесь? Нам очень интересно получить вот этот опыт, да, если еще есть разные виды транспорта, прямо прекрасно. С какими сложностями вы сталкивались? И делитесь, конечно же, самыми забавными историями из поездок вместе со своими...
1: Питомцами. Да. Плюс 7-915-459-2020. Это единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс. Ну и официальная страничка Авторадио ВК.
3: Вечернее шоу.

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие.
2: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо».
1: Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
3: Авторадио. Реклама.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
7: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
8: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В «Автограде» вас ждет «Солярис» с майской выгодой до 400 тысяч рублей. «Солярис» — это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. «Автоград», Тульское шоссе 14А, телефон 8-49-42, 5 семерок, единица. «Автоград», автомобильное сердце Калуги.
10: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75-77-88.
11: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ Комета-21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
13: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
14: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52.
17: Указана минимальная цена на Чанган CS35+. С комплектацией комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в кредит и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте ВТБ.ру в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ БАО.

0: Итак, друзья, летний сезон отпусков не за горами, и специалисты напоминают, что если вы решили отправиться в путешествие с домашними животными, то готовиться нужно минимум за месяц до начала. Для поездки животные должны быть здоровыми, вакцинированными, поэтому важно предварительно посетить ветеринарную клинику. А вот что еще надо предпринять, чтобы путешествие с питомцем было комфортным и не доставило особых хлопот и проблем? Давайте спросим у специалиста. На связи с нами Михаил Шеляков, ветеринарный врач высшей категории, главный врач сети клиник «Мартовский кот». Михаил, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: А я предлагаю разговор о путешествиях с домашними питомцами ограничить самолетом и поездом. И давайте начнем с более сложного, с самолета. Как правильно подготовить любимца и какие документы должны быть в наличии?
1: Ну, прежде всего, конечно, все профилактические мероприятия у вас должны быть выполнены. Это мы говорим о блохогонках, глистогонках, вакцинациях. Справка нужна, конечно, для путешествия. И здесь важный момент. Разные авиакомпании, они могут допускать нахождение с питомцем в салоне, либо допускается транспортировка только в багажном отделении. Вот это важный момент, который надо сразу будет узнавать, правила авиакомпании.
3: Да, это нормально вообще в багажном отделении? Я не знаю.
0: Даже маленький собачек.
2: Овчарку как-то в салоне?
0: Нет, ну подожди, овчарка это овчарка. А вот маленький собачек, там йорк какой-нибудь, кто там?
2: Нет, с ними можно в самолете. Ну...
0: Разные авиакомпании.
1: Не у всех авиакомпаний, потому что вот многие, опять же, опасаются, что у вашего соседа, например, может быть аллергия на животных, и вот что делать? Вот началась вот такая вот реакция бурная у человека, вашего соседа, замкнутое пространство, самолет, уже его, как говорится, не выйдешь и не проветришь.
3: Ну и все-таки, если в салоне перевозят животных, какие там есть правила по перевозке? Животное же не может сидеть просто отдельно, на отдельно взятом кресле.
1: Если у вас животное с собой, тем более вы маленькое, то окружите его заботой, вниманием, лаской, возьмите на ручки, не перекармливайте, конечно, разговаривайте с ним, сохраняйте контакт.
3: То есть можно даже без перевозки, без переноски?
1: Ну, если животное маленькое, то да. Если у нас переноска и животное большое, ну, вы говорите, овчарка, к примеру, да, вот, то мы сразу, что в первую очередь должны там немедленно сделать с переноской, открутить у ней...
0: колесики.
1: Все колесики, да, обязательно.
2: Это мы уже с вами, Партон, переместились в багажное отделение, где уже действительно животные летят отдельно. И вот какие там вообще условия? Как животные переносят... В принципе, самолет и путешествие вот в этом, вот, скажем так, ну, там, в клетках какой-то...
0: Без хозяина.
2: И в этом багажном отделении.
1: Все, конечно, по-разному переносят, но нельзя сказать, чтобы это было в удовольствие. То есть в большей или меньшей степени это, конечно, стресс.
0: Так,
2: а как-то, может быть, там успокоительно? Я знаю, успокоительные многие дают собакам для того, чтобы они легче как-то относились. Или это тоже не лучший вариант?
1: Успокоительные могут применяться. Важно, чтобы, опять же, переноска была такая, чтобы ваш питомец мог принять любое удобное для себя положение, потому что может быть рвота, например, при взлете-посадке, паника какая-то, и чтобы вот невозможно было там захлебнуться или как-то получить травму. То есть переноска достаточно свободная, доступ к воде и, конечно же, какие-то вещи от хозяина, скажем, ну, положите там перчатку, миску, там, что-то привычное, чтобы было понятно, что выглядит рядом.
3: Хозяин.
0: Так,

0: мир на земле, хозяин был рядом. Вот и все.
1: А пассажир не обязан выкупать, если животное крупное, отдельное место?
0: Опять же, в зависимости от правил перевозчика, ну вообще-то рекомендуется, конечно, тем более, если вы говорите, например, с овчаркой, да, путешествовать, то, конечно, как правило, укупается все купе для того, чтобы вы не доставили действительно хлопот или... Ну, все по-разному относятся просто к животным, тут бывает, ведь и не любят.
1: Ну, давайте еще, так сказать, подведение итогов, да, общие рекомендации по подготовке животного к поездке. Вот мы говорили, что месяц нужен, да, для этого. Что делать в этот месяц?
0: Вы, в общем-то, все сказали, все профилактические мероприятия должны быть выполнены. Это вот блохогонки, глистогонки, посетить ветеринарного врача нужно, вакцинироваться. И, конечно, нужно неплохое, так сказать, правило, чтобы у нас для нашего питомца была отдельная аптечка. Потому что в дороге мало ли что может случиться, кроме профильных привычных средств. Это антисептики, противорвотные, антиаллергические препараты. Еще и ветеринарный врач по профилю ваших возможных проблем добавит туда какие-то средства, которые должны быть постоянно у вас под рукой, потому что дорога длительная, мало ли что случится, есть будет ли аптека рядом, или тем более ветеринарный врач.
2: Да, но в любом случае мы понимаем прекрасно, что здесь без ветеринара, который действительно напишет список этих самых лекарств, не обойтись. Спасибо вам огромное. Михаил Шеляков, ветеринарный врач высшей категории, главный врач сети клиник «Мартовский кот» был на связи. До свидания.
1: До новых встреч.
3: Счастливо.

0: жук на картофеле, есть решение. Коллайдер уничтожит колорадского жука и его личинок за 3 дня. Коллайдер – научный подход в борьбе с жуком. Гарантия качества фирмы «Август».
1: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
2: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте.

0: сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте Havail. Возрастное ограничение 12+.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Ток-ток. Слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента.
7: Авторадио.

0: Ой, ну птицы сейчас, конечно, заливаются. Ну, не знаю, замокнут они или нет к июлю месяцу, но я знаю, что точно петь будут Галибри и Мавик, такие известные птицы шоу-бизнеса, под которых, ну, просто
1: орлы
0: невозможно устоять, потому что, да, как начнется этот Федерико Феллини, так ноги сами просятся в пляс. А уж если начнут петь такие известные исполнители, как группа Агата Кристи, которую мы все знаем уже не первый десяток лет, и под хиты которых отрывались на дискотеках, да
1: и продолжаем. А Денис Клявер, а Григорий Лепс, а Мари Краймбрери.
0: И многие-многие другие, друзья. И представьте себе, что все это на одном большом стадионном танцполе, главном танцполе этого лета. Это большая дискотека Авторадио.
1: Стадион друзья. Наш, друзья, надо будет хорошенечко подготовиться к этому действию.
2: Прокачать. Имейте в виду, сделайте себе зарубочку, отметьте в календаре 4 июля. Место ВТБ-арена. Там будут главные звезды страны, но вы уже слышали практически, там будут все. И вы сами понимаете, что это шоу пропустить просто нельзя, поэтому срочно приобретайте билеты для себя и для своих друзей на сайте Авторадио.ру, на сайте авторадиодиско.ру, во всех кассах не только города, но и страны.
0: Планеты.
2: Имейте в виду, категория 12+.
3: На Авторадио.
1: Картина, картонка, маленькая собачонка. Про это мы сегодня говорим. На сегодня это главная тема. Ждем по-прежнему ваших сообщений. Берете ли вы с собой животных в путешествие? Какие виды транспорта предпочитаете? Какие опробовали? Что находите оптимальным каким-то вариантом? Какие трудности были при организации этого самого путешествия?
0: Да я тут послушал сейчас ветеринар, думаю, ну, с одной стороны, плохо, что у меня нет животного, очень хочется. С другой стороны, как подумаешь, сколько с этим связано, подготовок.
2: И
0: там,
2: поверь мне, с этим связано не только подготовка во время путешествия, вообще если, это как дополнительный ребенок появляется.
0: Да, если животное не можешь с собой взять, ну, собственно, об этом лучше наша коллега расскажет.
1: Да, у меня же в недавнем прошлом довольно большой опыт путешествий с животными. Если говорить о самом большом опыте, то это собака больших размеров, это Golden Retriever, это большая собачка. Но собака, правда, у меня вот, я с ней путешествовала только в автомобиле. То есть ни разу ни в поезд с собой не брала, не могу тут ничего не посоветовать, не рассказать.
0: Ну и ты сутками же не ехала.
1: Сутками не ехала, но по 10, по 12, по 13 часов это было, безусловно. Так как в салоне автомобиля был полный аншлаг, места не было для пса самым комфортным образом.
2: Багажник.
1: Да, оборудовался багажник. Понимаю, что я сейчас рискую нарваться на очень серьезную критику со стороны
2: сотрудников госавтоинспекции, не забывай.
1: Зоозащитников тех же самых.
2: Само собой.
1: Потому что это, конечно, для собаки небезопасно в багажник, с одной стороны. И есть, оборудуются специальные сетки для животных, которые, ну как удерживают устройство для собак тоже, чтобы в случае ничего, не дай бог, какого-то происшествия в дороге, чтобы собака тоже, ну, каким-то минимальным образом была, ну, имела какие-то средства защиты.
0: Закреплена.
1: Да, вот, ну, пес у меня путешествовал в багажнике, еще потому, что в салоне автомобиля были люди, а еще черепаха, а еще морская свинка.
0: Ну, все, не, ну, если черепаха, морская свинка, то все,
1: ну, черепаха,
0: пиши пропало.
1: Ладно, там практически вот
0: да
1: такую
0: нет, черепаха
1: коробочку.
0: Как раз такая, что мне скучно, ну-ка, дайте
1: нет,
0: на планшет.
1: Ну, морскую свинку, для нее же нужно было тоже большую переноску ставить. Мы ехали как зоопарк на колесах. Да, это действительно.
0: Зачем для свинки переноска такая большая?
1: А как же?
2: А где ее вести-то?
0: Ну, она же маленькая, свинка-то.
1: Она, во-первых, не маленькая. Во-вторых, что ты ее в руках повезешь?
0: Ну нет, ну,
1: а
0: ну во всяком случае, это же небольшая какая-то переноска.
1: Ну я тебе могу сказать, вот я не могу сказать, какие.
2: Ты путаешь с тушканчиком.
1: Или с хомяком. Нет, не надо. Морская свинка, это тут нужно уважать морских свинок.
0: Простите, защитники морских свинок.
1: Вот именно, думаешь, что говоришь. Вот, кстати, с морской свинкой, с черепахой я путешествовала еще и в поезде.
2: Но ты выкупала купе, я надеюсь?
0: Конечно, для черепахи отдельное место.
1: Да, и плюс еще нужно было, правда, зачем-то с собой двух дочерей взять. То есть у нас так и так купе уже было в любом случае. То есть мы никому не мешали, и звуки, мурлыканье нашей морской свинки никого не раздражало, никого не вызывало аллергических реакций.
2: В общем, друзья, в любом случае, если вы собираетесь путешествовать с питомцами, обязательно самолет, понятное дело, вы узнавайте, ну, правила перевозки
1: это
2: авиакомпании.
1: Сложно, это самая
2: да,
1: сложная история.
2: Ну, а поезд, ну, тут уж как ни крути, но придется выкупать купе.
0: Да, есть передержка для черепашек?
1: Есть, конечно.
2: А
1: для
2: да?
1: всех есть передержки.
0: Ничего
1: для
0: себе.
1: Для черепашек и для
2: рыбок.
1: Вот для морских свинок я сама пробовала, оставляла несколько раз на передержку. Для собак, само собой, все есть. В этом мире все уже предусмотрено.
0: Вау.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду, давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Выгода и вкус?
3: Да, в магазинах да.
0: Креветка королевская Ванамэй. Сыр мороженое 50 на 70. 1 килограмм за 499 рублей 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 20 мая 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
4: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-335. 3.
5: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Хочу, чтобы все было включено.
7: Тогда покупаем шины в колесо.ру. Решено, потому что в колесо.ру все включено.
8: Колесо.ру – это грамотный подбор шин и дисков, гарантия выгодной цены, бесплатный шиномонтаж и хранение до сезона в подарок.
7: Колесо.ру. Переходи на лето.
9: Акция действительна до 31 мая. Подробности на сайте колесо.ру. ООО «САМ МБ». Блажиха. Шоссе энтузиастов 84. Помещение 5. ОГРН 104-5719-961.
10: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
12: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
13: Готовы к новой жизни? Городская динамика, семейный комфорт, высотные дома в окружении зелени с видом на Аку. Квартиры от 3 миллионов 900 тысяч рублей с отделкой на выбор. И все это Кошелев парк на левом берегу. 909-600.
14: Кауса закошли в проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Информация носит ознакомительный характер, не является публичной офертой. Подробности по телефону.
15: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
16: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода. Комфорт плюс. Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
17: Альпийские, баварские, французские.
18: Сережа, что ты делаешь?
17: Путешествую.
18: С открытым ртом и причмокивая.
17: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
19: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: У нас сегодня лай-чат.
1: Лай-чат, да, и тра-та-та, мы везем с собой кота. Вот мне, кстати, кажется, иногда с котами сложнее путешествовать, они меньше любят дорогу.
2: Не знаю, никогда не путешествовал.
1: Я один раз привозила просто кота по городу, не в путешествии, просто привозила.
0: Везу кота по городу.
2: По незнакомой улице.
0: Ну, коты такие, да, а кошки...
1: Ну, хотя, конечно, тут сейчас на меня кошатник скажет, все, вы выдумываете, может быть, это ваш кот был там какой-то такой.
0: А мой вон сел на шею, да, и спокойно с ним хожу.
1: Спокойно рулит машина.
0: Много таких роликов, да.
1: Да, картина, картонка, маленькая собачонка. Берете ли вы с собой животных в путешествиях? Какие выводы сделали, с какими сложностями сталкивались? Делитесь забавными историями и советами. Вот давайте почитаем различные сообщения. Очень много сообщений, очень много фотографий, конечно.
0: Естественно.
1: Эти очаровательные морды.
0: Путешествующие животные, да. Димон говорит, ну всегда у нас очаровательная с собой девушка Кимберли, йоркширский терьер. Так вот, мы всегда ее таскаем с собой. Часто ездим в Беларусь на автомобиле. Сложностей никаких, мы делаем только справку в ветклинике на вывоз животного. Единственный минус, справка действует всего 5 суток. А вот дальше как хочешь. Собака в дороге ведет себя хорошо, но если едем очень далеко, то покупаем ей такой препарат, называется успокоин для животных. И она в течение 10 часов максимально затихает. Так что не пугайтесь брать с собой животных в отпуск, естественно, чтобы были все пометки в паспорте, вакцинация, чтобы действующая была. Ну и будет все хорошо.
1: Хорошо, спасибо. Дальше Борис. Постоянно свои поездки и путешествия, в отпуск, на дачу. У меня в машине собака породы русская псовая борзая. Так как член
0: большая.
1: Семьи и пользуется всеми правами члена семьи уже 7 лет.
0: И уже пользуется правами 7 лет.
1: Автомобильными.
0: В ОСАГО только дорого вписывать.
1: Так и в майские праздники Даша с нами отдыхала в Крыму. Борис, ну прекрасно. Вы бы рассказали. То есть все спокойно, все, никаких эксцессов. И собака тоже любит эти путешествия. Как у нее оборудованы посадки. Пассажирское место, опять-таки, интересно.
2: Светлана из Краснодара пишет, что брали толстенькую корги на море. Взяли ее поплавать на сапе, она упала, еле затащили ее обратно, потому что весит больше 18 кило. А вот ехала на море она в старом чемодане.
1: А, ну как перенос?
2: Ибо сильно линяла. На море очень сильно испугалась, волн прям хотела сразу убежать. То есть это вот из эксцессов, все, падение сапа.
0: С сапом не возникает ни у кого, да, что собака на сапе катается. В принципе, это нормально.
1: Что-то море боится.
0: Да, да,
2: а вот чемодан в форме передоски никого не волнует.
0: Друзья, давайте продолжим слушать ваши истории. Очень интересно, как вы путешествуете с животными, какая практика была. Рассказывайте ваши истории. Плюс 7-915-459-2020. Пожалуйста, все аккаунты Авторадио в вашем распоряжении. Так что ждем с нетерпением.
3: Лайф чат. Мурзилки лайф. Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+. Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 049 тысяч рублей. Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail. Сидите и на сайте havail.ru.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби». И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
7: Револгин. Не дай боли себя остановить. При спазме и боли Револгин.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 часов ровно.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Продажа 92-го бензина перестала приносить прибыль. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Продажа бензина АИ-92 в России стала убыточной для автозаправок. По оценкам аналитиков, сейчас при продаже 1 литра такого бензина заправки теряют около 84 копеек. При этом литр АИ-95 приносит небольшую прибыль, около 47 копеек. Наиболее выгодным для АЗС остается дизельное топливо. Сильнее всего на ситуацию давит высокая закупочная цена топлива в мелком опте. При этом АИ-92 остается одним из самых востребованных видов бензина в стране. Подробнее об этом Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
4: Огромная армия автомобилей, которые используют 92-й бензин. У нас сегодня средний возраст транспортного средства, там 17 лет. Это значит, что большинство автомобилей, которые продолжают эксплуатироваться, на 92-м бензине. И в стране, в которой добывается нефть и, соответственно, перерабатывается потом на выходе, где появляется бензин, конечно, бензин должен быть доступным. Но это прерогатива государства, потому что мы знаем, что в каждом литре топлива существует достаточно внушительная доля акцизов на налогов и прочего. Фактически на сегодняшний день стоимость топлива – это отчасти социальный вопрос. На 92-м бензине ездят в большинстве своем, мягко говоря, не очень обеспеченные люди. Это могут быть «Жигули» там, какого-нибудь 2000-го там, или 95-го года выпуска, и по стране таких машин очень и очень много.
2: По данным исследования, с января по май АИ-92 в мелком опте подорожал почти на 9%. Аналитики считают, что до конца года розничные цены на бензин могут вырасти примерно на 1,5 рубля за литр.
3: Про форумы.
2: Северная столица готовится принимать гостей Петербургского международного экономического форума. В этом году он пройдет с 3 по 6 июня. Сейчас в городе решают вопросы транспорта, безопасности, логистики и связи. Власти Петербурга вместе с федеральными структурами работают над тем, чтобы в дни форума сохранить баланс между комфортом для горожан и гостей и необходимыми мерами безопасности. Информационное сопровождение форума обеспечивает «Газпром Медиа Холдинг». Он в пятый раз стал генеральным медиапартнером МЭФ. Представители холдинга примут участие в деловой программе и мероприятиях молодежного дня, где поделятся актуальными взглядами на развитие медиасферы и коммуникаций.
3: Про инициативы.
2: В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на свадебные расходы. Как пишет ТАСС, льгота может коснуться товаров и услуг, связанных с организацией свадьбы и официальной регистрацией брака. Если инициативу поддержат, то супруги смогут вернуть часть фактических расходов, но не более чем с 400 тысяч рублей на двоих. Такой вычет предлагают сделать отдельным от других социальных налоговых льгот. Получить его можно будет один раз. Затраты в течение года до регистрации брака и 3 месяца после нее. Если закон примут, то он вступит в силу с 1 января следующего года. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 73 рубля 14 копеек, курс евро 86 рублей 29 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 25 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 50 тысяч рублей. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Вечернее шоу
1: «Мурзилки Лайф».
0: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
2: Ну и здрасте еще раз всем.
3: Добрый вечер, друзья.
4: Привет.
2: Сейчас Бобик так. Хозяин, пора сделать приемник погромче. Ведь собаки
3: говорящий
2: же умные
3: Бобик,
2: животные,
3: да.
2: Говорящий Бобик.
3: Говорящий
2: Бобик. Мы же массу примеров знаем. Смотрим фильмы, насколько умными бывают собаки.
4: Да Бобик сам подойдет и включит приемник.
2: Да,
4: и сделает
2: более
4: погромче.
2: Такая сумма скопилась, что грех хозяину сейчас не слушать Авторадио.
4: 25 тысяч рублей в банке, но у нас есть генеральный партнер.
3: Умножить на 2 – это 50 тысяч рублей практически уже на кону, так что, друзья.
2: Сколько корма можно купить, а? На 50 тысяч рублей.
4: Да на 50 тысяч рублей можно вообще так разгуляться. Главное – назвать песню, которая прямо сейчас будет звучать в нашем эфире. Банк ваш.
1: Мурзилки Лайф.
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да, и хочется, чтобы в этом сезоне каждый из вас стал счастливым. Просто бывают такие случаи, когда, ну, мы слышали примеры, человек выигрывает миллион и почему-то не приходит за ним. Да, ну, боясь того или иного, там, не слыша, что он стал победителем. Ну, такие истории.
2: А ему не перезвонили, да?
1: Не перезвонили, да. У нас такого не бывает. Мы хотим, чтобы вы выигрывали деньги. Их действительно много на Авторадио в этом счастливом сезоне. Еще раз напомню, у нас
2: 5 миллионов рублей
1: и 5 заветных желаний, плюс еще одна мечта от Озонбанка, которую мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале ближе к Новому году. Ну, а пока мы играем. Играем каждый день, много раз в день играем на деньги, причем не очень маленький, скажем прямо.
3: Это точно. Но если вы хотите действительно оказаться в числе победителей в нашей игре «Много денег на Авторадио», не забудьте зайти на сайт Авторадио.ру, поменять гудки по мобильном телефоне на наш гимн, на гимн Авторадио, ну и, конечно же, рассказать о своей мечте. Там же, еще раз напомню, сайт Авторадио.ру.
1: Итак, про деньги.
2: 25 тысяч рублей.
1: На кону.
2: Хорошо. Но у нас генеральный партнер Озонбанк удваивает этот выигрыш. То есть, по сути, мы сейчас будем играть на 50 тысяч рублей.
1: Ой-ой-ой. Отлично. Нажимай на кнопку. Так. Телефон заканчивается на 7510. И мы сейчас будем разговаривать, я надеюсь, будем разговаривать с Сергеем из Московской области, который мечтает о двухкомнатной квартире в Москве на Западе. И, внимание, у воды. Вот такие вот приоритеты.
2: Хорошие.
1: Понимаешь, не просто двухкомнатная квартира в Москве, а именно Запад, и мы понимаем, Сергей, потому что Запад – это хорошо
3: у воды.
1: В Москве,
3: хорошо.
1: Да, а еще и у воды.
2: Может быть, есть такой ЖК у воды называется.
1: Вполне может быть. Ну, давайте позвоним Сергею и спросим о подробностях. Так, Запад у воды. Это где примерно?
3: Крылатская.
1: Крылатская, да, как Строгино, нет?
3: Ну, Строгино все-таки больше северо-запад, но Крылатская, да.
1: Так, гимн у Сергея есть, это уже хорошо. Сейчас узнаем. Надеюсь. Подробности от Сергея про его мечту. Но пока играем на деньги.
3: Причем на немалые деньги.
1: Да, суперфинал не за горами. Но сейчас мы скажем об этом подробнее. Но...
4: Продолжаем дозваниваться.
1: Все понятно.
3: А мы перестали с вами разговаривать. Ну, к сожалению, Сергей, действительно очень обидно, но мы гимн Авторадио услышали. 3000 рублей всего-навсего.
1: Да. Ну, что хочется...
2: Не всего-навсего, а генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро Сергей получит эти деньги на свою карту Озонбанка.
1: Но что хочется подчеркнуть. Если Сергей в следующий раз, когда, допустим, его номер, особенно в суперфинале, 4 июня, выпадет на радиорулетке, если он скажет, какая песня звучала, то он вполне может забрать свою двухкомнатную квартиру в Москве на Западе воды, поскольку у нас уже квартиры разыгрывались на Авторадио. И не раз, так что для нас нет ничего невозможного. Так что продолжайте мечтать и слушайте Авторадио.
2: Я напомню, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио. 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. А под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечта-бот. Он на сайте Авторадио.
3: Так, друзья, банк игры подрастает до 27 тысяч рублей.
1: Ох, ставки повышаются.
3: Запусти Авторадио-рулетку.
1: Игра продолжается.
0: «Много денег». Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил». You got it!

0: Авторадио представляет.
1: Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие.
2: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо».
1: Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
3: Авторадио. Реклама.
4: Май приносит новые планы и новый автомобиль. В Автограде вас ждет Солярис с майской выгодой до 400 тысяч рублей. Солярис – это комфорт на каждый день и уверенность в каждой поездке. Начните май за рулем автомобиля, который радует. Автоград, Тульское шоссе 14А. Телефон 8-49-42, 5 семерок, единица. Автоград – автомобильное сердце Калуги.

0: Есть у нас сейчас такое модное слово «выгорание». Человек сейчас не может просто там устать или сказать просто, что ему надоело. Нет, он выгорел. Да, красиво так, да? Причем выгорают не только на работе, но и в семье. И выяснилось, что около 6% работающих россиян в этом году не стали согласовывать даты отпуска с мужем или с женой, чтобы отдохнуть отдельно. При этом больше половины россиян, 54%, все-таки планируют совместный отпуск. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы «Суперджоб». Треть участников опроса хотели бы взять отпуск в одно время с супругом или супругой, но из-за различных обстоятельств не могут этого сделать. Вот в преддверии отпускного сезона хотелось бы поговорить об этом отдельно. У нас на связи профессор психологии Павел Раков. Павел Александрович, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
0: Слушайте, вот наш современник реально подвержен выгоранию или это такая модная тенденция, которая прикрывает обычную лень, скажите?
1: Обычно я говорю, это информационный вирус, который разносится по соцсетям и иногда преувеличивает вообще саму проблему, которая существует. Да. Коротко это все.
0: А что же все-таки такое выгорание, если, обычными словами?
1: Ну, как вы правильно сказали в подводке, это усталость, моральная усталость, которая накопилась вследствие отсутствия, скажем так, правильных навыков и профилактики этой моральной усталости.
2: Вот. Красиво как.
0: Да. Так.
1: Ну, красиво, да, конечно, потому что если человек психологически устойчив, морально устойчив и знает, как со своей семьей, допустим, не выгорать, мы говорим и про семью, и про работу,
0: да,
1: и про
0: конечно.
1: Здесь технологии одна и та же самая. Угу. А здесь, я бы сказал, надо выделить несколько основных вещей прям по пунктам, пусть слушатели прям записывают, может быть, будет полезно. Во-первых, нужно вместе создавать позитивные переживания. Вместе со своими сотрудниками это делается, когда, допустим, партнеры по бизнесу или сотрудники преодолевают сложности и испытывают эффект вау в процессе преодоления. Это как, знаете, спортивное состязание, вместе выиграть. Все, тогда выгорания не будет, тогда люди, которые вместе сопереживают позитивный эмоциональный момент в своей жизни, они становятся ближе. То же самое, естественно, касается супругов. То есть нужно вместе делать какие-то хорошие совместные прогулки, походы там, в театр, в кино, ну кому что нравится, у всех хобби могут быть разные, и совместно переживать радость. Это может быть поездка в преддвериях вот отпускного сезона отпусков. И тогда эти совместно пережитые радости, Фрейд об этом еще писал, перенос, да, такое вот ассоциативное мышление. То есть если мне рядом с тобой хорошо, если я рядом с тобой чувствую себя хорошо, значит, ты мне нравишься.
0: Это еще в Мимино было. Но, правда, наоборот. Это не семья, конечно. Если тебе будет хорошо, то и мне будет хорошо, да. И тогда я тебя так довезу, а?
1: Хорошо. И вот эти хорошие радости надо вместе переживать. А вот когда как раз негативные моменты, усталость, вот в этот момент нужно отдохнуть, возможно, даже в одиночестве. В одиночестве. Но здесь я хочу сказать, что чтобы не было такого, что люди, которые не умеют совместно переживать позитивные моменты, оказались в одиночестве и думали, что вот они сейчас все правильно делают. Нужно, наоборот, может быть, сосредоточиться на первой причине, как создать эти правильные, позитивные моменты. Даже совместное поедание еды, ужин обычный, семейный, это тоже позитив, потому что еда доставляет радость.
0: Понятно. Но все-таки.
2: Погуляли, сходили в театр, накопили положительных эмоций, наступает время отпуска. Потому что мы уже съездили, что называется, с семьей в предотпускной период. А вот отпуск порознь. Это хорошая, нормальная практика
0: просто
2: для семейного человека.
0: Да, у меня есть знакомый, у которого есть совместный семейный отпуск, но обязательно есть и отпуск мужской.
2: Ну, типа на рыбалку поехал.
0: Ну, по-разному.
1: Это, скорее всего, исключение из правил, потому что, как я уже сказал выше, желательно научить себя испытывать удовольствие вместе со своим близким человеком. Тогда мы становимся ближе. Потому что, возможно, со временем

0: собственное хобби, увлечение, интересы. Потому что хобби, увлечение, интересы мужчин, они могут в корне отличаться от женских интересов.
1: Естественно.
0: Допустим, тот же самый поход по магазинам, для мужчин это воспринимается как, ну, возможность что-то купить.
1: Угу.
0: А у женщин просто, ну, погулять, посмотреть, что вообще есть.
1: Угу. Вот, слушайте, ну, еще последний вопрос. Отпуск, допустим, отдохнуть без детей, это необходимость? Ну, вспомнить молодость. Или наоборот, другой коленкор. Брать в отпуск свекровь или тещу, чтобы она помогла с детьми. Ведь есть определенный период всегда у семей, да, вот когда вот дети маленькие, и, соответственно, они до определенного возраста, до 18 лет, допустим, с вами катаются везде.
0: Конечно, это подарок, когда есть такие родители, которые могут посидеть с нашими детьми. И спасибо им за это. Это прям такой большой вклад, потому что иногда молодым семейным парам требуется время для того, чтобы побыть, так скажем, только вдвоем. Однако, по моим вот исследованиям, многие семейные пары абсолютно комфортно чувствуют себя вместе с детьми, и без детей им, наоборот, ну, как будто что-то не хватает. Потому что они уже настолько привыкли срослись со своими любимыми цветочками жизни, что им, в общем-то, абсолютно комфортно отдыхается. Столько детских праздников, возможность побыть в этом детском празднике, встретить детство, песенки всякие. И вообще в любом отпуске дети, ну, как будто большим смыслом наполняют вот этот вот отпуск. А взрослые люди, которые хотят без детей отдыхать, они в большей степени хотят взять реванш. То есть, допустим, где-то кто-то не натанцевался на дискотеке, и вот ночью нужно потанцевать.
2: Пойду возьму реванш.
1: Да. Спасибо огромное за советы. Напомню, у нас на связи был профессор психологии Павел Раков. Павел, до новых встреч.
2: Спасибо.
3: Спасибо.
0: Всего вам доброго.
4: Вечернее шоу.

0: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Jack T9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки мой.

0: на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: KGM представляет. 70 лет мы создаем надежные корейские автомобили. Качество, проверенное временем и дорогами. Рамный внедорожник KGM Rexton. Кроссоверы Торес, Каранда и Тиволи. С гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. KGM – это ваш уверенный путь. Подробнее на kgm.ru.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Ток-ток, слышите? Так стучит ваша ходовая. Или так? А может и так. В автосервисах «Фит-сервис» услышим все и проведем диагностику ходовой бесплатно. А на ремонт еще и скидку 15% дадим. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
9: Дорогой, сначала я обошла всю компанию в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
10: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
9: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5 тысяч потратила.
10: Каких 5 тысяч?
9: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5 тысяч. 5 тысяч от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
11: 8-800-350-16-16.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
13: Забудь про септик. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, быстрый монтаж и простота эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37.
14: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
15: Подробнее на t2.ru.
16: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета.
17: Участник

0: Друзья, а вы знаете, что у нас грядет Всемирный день чая? Между
1: здорово.
0: Прочим, да, и поскольку русский человек любит почаевничать, я считаю, что праздник этот вообще всенародный, его нужно праздновать широко. Помимо других мероприятий, приуроченных к этому событию, мы хотим пригласить вас в субтропики аптекарского огорода, где чай будет литься нынче просто рекой. Вот подробнее об этом говорим с директором аптекарского огорода. У нас на связи Владимир Чуб. Владимир Викторович, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Но признавайтесь, вы чаеман?
2: Ну, в общем, да, я скорее чайный, чем кофейный человек.
0: Понятно. Так, а что общего у этого растения и напитка с аптекарским огородом?
2: Ну, вы знаете, в аптекарском огороде мы, конечно, стараемся представить чайное растение, чтобы люди знали, как выглядит тот самый знаменитый куст чая, с которого собирают урожай, и мы его завариваем. Кустик, конечно, очень маленький, но он у нас как бы для просветительских целей. Мы приглашаем на серию мероприятий, которые будут посвящены чаю. Среди этого у нас будет, например, лекция. Куратор нашей оранжереи Алексей Филин прочитает лекцию о культурах чайного дерева, о том, как его выращивают, об истории чая. Так что и будет выставка «Чай объединяет мир», «Чай и каллиграфия». Вот на каллиграфию милости прошу.
0: А вы давно дружите с чаем и с Китаем? Вот по поводу каллиграфии продолжая. И каким образом?
2: Да. С Китаем мы дружим достаточно давно, потому что мы регулярно устраиваем такой праздник, как Китайский Новый год. Вот он уже третий раз у нас проходит, нас поддерживает Китайский культурный центр, и они вот как раз иногда привозят какие-то вот такие художественные номера для того, чтобы познакомить с культурой Китая.
3: Понятно. А давайте все-таки уедем из Китая, переберемся непосредственно в аптекарский огород, поскольку у природы сейчас период цветения, один из самых ярких моментов года. Чем можете похвастаться?
2: Ну, в данный момент у нас расцвела сирень. То есть сирень в этом году как нельзя ранняя. Она вот должна, по идее, где-то числа 20 мая распускаться, но, видите, она где-то на неделю опережает график. Так что можно любоваться сиренью, вдыхать ее чарующий аромат. Ну, у нас представлены такие интересные современные сорта отечественной селекции от группы «Русская сирень». Так что вот можно посмотреть на такие вот цветущие растения.
0: Небось, еще и разного типа сирень у вас, да? Наверняка разных цветов.
2: Ну, она разных цветов. Ну, и вот для современной селекции характерно такие вот крупные, очень изогнутые лепестки, работают над махровостью. В общем, она такая вот необычная, действительно, шаг вперед по сравнению с сиренью, ну, скажем, середины 20 века. Ну, сейчас вовсю цветут тюльпаны. Тюльпаны у нас продолжают как бы выставку репетиции весны. То есть сначала мы перепетируем этими тюльпанами, а сейчас они у нас цветут в открытом грунте. Ну, одно дело в пространстве маленькой оранжереи, другое дело на просторе увидеть интересные сорта тюльпанов разных расцветок. Там и махровые тюльпаны есть, и от белых до почти черных тюльпанов, очень разнообразных. Да, так что, да, милости просим в аптекарский огород.
0: Да, видеть и фотографироваться. Спасибо огромное. У нас на связи был директор аптекарского огорода Владимир Чуб. Владимир Викторович, до новых встреч.
3: Спасибо.
0: До свидания.
1: До свидания.
2: Да. Всего доброго.
4: Вечернее шоу на Авторадио. Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
5: 16+.
6: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге завтра обещают дождь, ветер южный 3-5 метров в секунду, давление 735 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20. Авторадио. Движение только вперед.
4: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
5: Будет меньше трат?
7: Да, в магазинах да.
5: Майонез сливочный, я люблю готовить. 67%, 390 миллилитров, за 109 рублей 90 копеек.
7: Да, за выгодой сюда.
5: Цена действительная по 27 мая 2026 года. Подробности на marketfizda.ru.
8: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте эталон комфорта.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: сколько же позитивного настроения вы подарили нам сегодня, дорогие наши слушатели.
1: Участвуя, и продолжайте дарить.
0: Да, в лайв-чате «Картина, корзина, картонка» и «Маленькая собачонка». Так лайв-чат называется. Тема понятна. Берете ли вы с собой путешествие животных своих? То есть, ну, отпуск с домашними питомцами. Как часто такое получается? С какими трудностями сталкивались? Ну и какие забавные истории? И какие забавные кадры вы фиксировали во время этих путешествий?
1: Ну, пока ни одной игуаны, ни одной змеи, но, естественно, маленькие собачонки присутствуют. Это Алексей. Мой Тоша, фотография йоркширского терьера прилагается, очень любит путешествовать. Неважно, на каком транспорте. Летели в Ульяновск на Победе. Билет, кстати, стоил 50%, между прочим, от моего.
2: Для Тоши.
1: Да, туда летели, замечания стюардессы не делали, а вот обратно, ну, прям на принцип пошла. Уберите, говорит, переноску и все. Уберите все. Соседи уже говорят, да не мешает. И даже наоборот, позитивно влияет на перелет. Очень любит смотреть в окошко. Вот за границу пока брать не решаюсь. Ну да, там очень много...
2: Там правила.
1: Да, всяч... там... опять же, зависит от страны. Где-то чип надо, где-то куча справок лишних и так далее.
0: Ну и договориться, наверное, сложнее будет, в том числе и с соседями по самолету. Мы с женой, это пишет нам Юрий, каждое лето выбираемся на природу с палатками, с лодкой и всеми прочими походами-причиндалами. Всегда берем с собой нашего любимого кота. Вот вы представляете, в походы берут кота. Для меня вот это удивительно.
1: Ну, разные коты бывают.
0: Он отлично проводит время с нами, делит все тяготы погоды и очень ждет очередной поездки. Никаких проблем не создает вообще. С ним всегда весело, так что скоро снова отправимся в путешествие по сказочной Карелии с любимым рыжим. Путешествуем всегда на своем автомобиле.
1: Интересно, а как кот ждет очередной поездки? Ну, вот просто, не знаю, намекает.
0: В окно смотрит, лапкой вот так подопрет.
1: Включает канал какой-нибудь. Дискавери.
0: Блогеров смотрит, да, например. Так, Карелию мы в этот раз, да, ладно, давай.
2: А вот Михаил любит путешествовать со своим котом, взрослым котом, на такси. А вез он как-то этого кота в переноске из Москвы в Сергиев Посад. И вот в районе Мытищ замок молнии была выломана изнутри, соответственно, котом. Потом были попытки утихомирить. В итоге в районе Пушкина кот сел мне на колени, и мы спокойно доехали. Водителю пришлось заплатить двойную таксу за его терпение.
0: Наверное, водителю тоже досталось, так предполагаю.
1: Тут по поводу котов тоже есть сообщение, то, что кот лежит, прям фотография прилагается, кот лежит на торпеде. Впереди у водителя, закрывая вид. Как-то ехал с дачи, и ребенок сильно утомился, пишет Людмила, но чаще просто на коленках под рулем. Ну, ребенок имеется в виду тот самый кот. Да, и однажды остановил ГИБДДшник с вопросом: «Кот не мешает?» Я говорю: «Нет». Ну, в общем, он проел документы, отпустил.
2: Ну, а что, у него там кондей работает, все хорошо.
0: А прямо спит, прямо вот спит, он не позирует, он прям просто на торпеде спит.
1: Ну, а что там, тепло, хорошо, да. И хозяйка рядом. Друзья, продолжим уже в следующем часе. Ждем ваших историй по поводу путешествий с животными. Плюс 7-915-459-2020.
3: Лайф-чат. Мурзилки лайф! Реклама.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
9: Указан максимальный выезд с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
10: Отправляйте денежные переводы за рубеж в собственных офисах Билайна.
11: Переводы Corona Pay доступны в офисах Билайна, ПАО «Мобилком». Адреса пунктов обслуживания на сайте coronapay.com. Оператор по переводу денежных средств РНКО «Платежный центр ООО». Лицензия Банк России номер 3166К от 14 апреля 2014 года.
10: Отправляйте переводы Corona Pay тем, кто дорог, в офисах Билайна.
12: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практически практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
13: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 20.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Пострадавшим от паводка регионам помогут восстановить дороги. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Правительство направит почти 2 миллиарда рублей на восстановление дорог после паводков в Забайкальском крае, Омской и Оренбургской областях. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина. По его словам, из-за паводка пострадали региональные, межмуниципальные и местные трассы. Этими дорогами жители пользуются почти круглосуточно, поэтому их нужно как можно быстрее привести в порядок. Мишустин также отметил, что состояние транспортной инфраструктуры напрямую связано с безопасностью людей, удобством жителей и работой экономики. Министерство транспорта должно вовремя довести деньги до регионов, а также проследить, чтобы ремонт провели по всем требованиям. Ранее правительство уже направляло средства этим трем субъектам на восстановление и ремонт жилья после паводков.
3: Про транспорт.
2: В подмосковной Лобне запретили прокат электросамокатов. Постановление подписала глава городского округа. В документе говорится, что операторы больше не смогут предоставлять средства индивидуальной мобильности на территории муниципалитета. По данным СМИ, одной из причин стало отсутствие специальных полос для такого транспорта. Решение в беседе с Авторадио прокомментировал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
4: Конечно, решение максимально неудобное для жителей города Лобни, как и других подмосковных городов, которые скованы пробками, которые испытывают тяжелейшие проблемы с трафиком, и где подобные самокаты – это традиционно способ в условиях нехватки общественного транспорта добраться до метро, железной дороги и так далее. Поэтому мы считаем, что жители Лобни поступят очень просто. Они пойдут и купят частные самокаты, проблема не решится, они будут ездить там же, где ездили, и, естественно, выпадут из поля контроля вообще кого бы то ни было. Потому что если с прокатным самокатом понятно, кто едет, когда едет, где едет, какой карточкой заплачено. И все данные могут быть оперативно выданы правоохранительным органам, если что-то произошло нештатное. То в случае с частным самокатом ни контроля скорости, ничего ровным счетом нет. И, конечно, это приводит к росту аварийности и смертности. И раздражение граждан, которых бесит самокаты, оно никуда не исчезнет. А проблема станет только острее.
2: Ранее похожие ограничения уже ввели и в других округах Подмосковья. С 1 апреля прокат электросамокатов запретили в Люберцах. Чуть позднее запреты на такой транспорт ввели в Котельниках и Раменском.
3: Про Авторадио.
2: Грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио» все ближе. Уже 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Анна Асти, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие-многие другие. Дарить драйв и настроение на главном танцполе этого лета будут 50 артистов. Успейте занять свое место, чтобы «Большая дискотека Авторадио» стала для вас одним из самых ярких воспоминаний сезона. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра 73 рубля 14 копеек. Курс евро по данным регулятора 86 рублей 29 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио».
1: Помните, котам нельзя, с котами нельзя! Орала ошалевшая кондукторша в романе Булгакова. И вот так вот совместилась у нас сегодняшняя тема — путешествия с домашними животными с юбилеями известных писателей, которые грядут, кстати.
5: Ну да, один юбилей мы, собственно говоря, будем отмечать уже в самое ближайшее время. Минут через 15 уже, я так думаю, начнем.
1: Да, не только Булгаковым жив этот год, да, юбилеем Булгакова, но и юбилеем Федора Михайловича Достоевского.
5: 25 лет ему исполняется, и об этом мы в том числе будем говорить с Сергеем Тонышевым, режиссером спектакля «Идиот», премьера которого вот прямо буквально в эти дни состоялась в театре имени Пушкина.
1: Ну а про ваших котов-бегемотов мы призываем по-прежнему писать. Ну и пожалуйста, ну конечно же, ну как без фотографии не только коты-бегемоты, но и жучки, мурки
6: и другие
1: шарики,
6: Васьки
1: и прочие Васьки, да, которые
6: друзья,
1: у вас
6: пишите плюс 7-915-459-2020, мессенджер Макс, смс и, конечно, официальная страничка Авторадио в ВК.
1: Ждем сообщений, друзья. Ну и напомню, что до конца этого часа шоу «Мурзилки Лайв» в эфире Авторадио. Брагин, Гордеев, Захар здесь. Всем доброго вечера и приятной поездки домой.
0: Вечернее шоу.

0: Помните, вчера мы говорили про покупки, выбор подарков и так далее. Вот эта вот тема была, да?
1: Да, да, конечно.
0: Вот и так далее. И я еще рассказывал, как я выбираю подарки, да? И так думаю, слушайте, а что вот иногда возникает такая проблема, что подарить другу, да, хорошему? Ну,
1: подруге.
0: Которого там, или подруге, у которого,
2: да.
0: Ну, думаешь, ну, все есть у человека, да? И потом возникает мудрая мысля.
1: Мысль.
0: У меня мысля обычно, да.
2: Отметить день рождения где-то вот большой компании.
0: Большой компании, во-первых, подарить билеты на шикарное мероприятие. Понимаешь? И что самое главное, тут, как говорится, ну, бывает, на вкус и цвет товарищей нет, да, кто-то любит Григория Лепса, а кто-то Татьяну Буланову. А тут мы, можно сказать, просто...
1: Удовлетворим вообще самые различные запросы.
0: Абсолютно. Ну, посмотрите, какой выбор артистов. Тут и елка, да, для тех, кто любит вот такие вот, ну, эстетские произведения искусства, да. И Валерия со своими песнями легендарными, и Ева Польна, и группа «Добро», а уж под Татьяну Куртукову сам Бог велел
1: хороводами со всеми, да, этими историями. Ну, тут плюс еще Егор Крин, Стас Михайлов, Анастасия, Диана Арбенина.
0: Денис Клявер, кстати.
1: Абсолютно точно. То есть, действительно, это главные звезды, которые исполняют свои главные хиты, которые знают абсолютно все. А это значит, что а, подпеваем, б, обязательно танцуем всем стадионам, всем самым главным танцполом страны.
2: И есть еще «В». Называется все это «Большая дискотека Авторадио». И пройдет она 4 июля в ВТБ-арене. Именно там встретятся лицом к лицу зрители, порядка 30 тысяч, и лучшие артисты нашей страны. Ну и имейте в виду, что это шоу пропустить нельзя.
0: Успей занять свое место на танцполе, друзья. Действительно, билеты разлетаются, как горячие пирожки. Причем разлетаются во всех кассах страны.
2: Все подробности на сайте авторадио.ру, авторадиодиско.ру. Категория 12+.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Вячеслав Мысак из Краснодарского края мечтает о двухкомнатной квартире в самом центре Москвы.
3: Заветная мечта Алексея Земцова из Свердловской области – голливудская улыбка.
2: А вот Захарова Анна из Ханты-Мансийского автономного округа очень хочет попасть вместе с дочкой на балет «Щелкунчик».
3: Очень хочется узнать, чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
4: 0+.
0: Реклама.
5: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома. Мы создаем современную архитектуру, которой хочется гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественные материалы и архитектурная подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенно эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на годы вперед. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75-77-88.
10: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
12: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
13: Компания «Вилси» предлагает доступные по цене металл, трубы и профиль. Резко в размер, доставка, металлоконструкции любой сложности. Базы на Грабцевском шоссе и Ломстихино. Сайт «Вилси.ру». Теперь работаем для вас и в субботу с 9 до 13 часов.
14: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Реклама на Авторадио.
15: 58-88-88. Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал. Все свое спасибо.

мама тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Раз, как намек на нас два.

0: пальцев крепче прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: На Авторадио.
2: При всей своей серьезности Достоевский, конечно, хулиган. В этом уверен режиссер Сергей Тонышев, который в эти дни на сцене Московского драматического театра имени Пушкина представляет премьеру спектакля «Идиот». Вообще, в этом году Достоевского будет особенно много. Спектакли, фестивали, кино, чтение. В 26-м, в ноябре, исполняется 205 лет со дня рождения Федора Михайловича, «Горящего огня» по прозвищу домашних, русского «Данте» по рецензиям современников. Режиссер Сергей Тонышев с нами на связи. Сергей, добрый вечер.
3: Добрый.
4: Добрый вечер.
2: Сергей, поздравляем с премьерой. И давайте сразу сделаем важную пометку. Ваш спектакль «Идиот» в театре имени Пушкина, он по мотивам романа Достоевского. Сергей, какие мотивы вы добавили Федору Михайловичу?
3: Слушайте, ну у нас дело в том, что спектакль – это, ну как сказать, конечно, малая часть романа, потому что всю литературу, которая там в нем есть, это невозможно уместить на сцене в полном объеме, в полных смыслах. Вот, мы сосредоточились на истории безумия, на истории того, как Мышкин, собственно, приезжает здоровым человеком в Петербург и попадает в абсолютный, как бы, ад, кипяток из ситуации буквально в первый день. Вот, и дальше
2: всем
3: это
2: нужно,
3: все идет
2: всех нужно спасать. Да.
3: Угу. Да.
4: А скажите, Достоевского сложно ставить в современном театре?
3: Слушайте, тут такая двоякая ситуация, что его безумно сложно ставить, потому что это совершенно мышление другое, гораздо длиннее фразы, то есть мы сейчас мыслим все-таки достаточно быстро и весьма короткими фразами, а Достоевский предлагает такую даже текстовую структуру, даже, да, структуру того, как человек может говорить, очень сложную, и поэтому, конечно, это непросто, но с другой стороны, это безумно интересно, потому что он предлагает... ну, как сказать, это эксперимент все время. И над тобой, как над постановщиком, и над артистами.
2: И над зрителями.
3: Именно, и над зрителем, да, потому что это такой автор. Вот, поэтому здесь очень много интересного, но безумно сложного и любопытного.
4: Ну и актуальность Федора Михайловича, мне кажется, неоспорима, несмотря на то, что ему 205 лет, да, уже.
3: Да. Нет, абсолютно сегодняшние истории все. Это не только... касаемо «Идиота», это касаемо и всех остальных его романов, не менее сложных, не менее прекрасных.
4: Ну да.
3: Вот, но это все абсолютно сегодняшний день. Это, ну, как бы заблуждение, если мы думаем, что это какой-то старый дед, сидящий, смотрящий на нас. Ну, то есть
4: да
3: это
4: не,
3: все
4: ну слушайте, а сколько сейчас экранизаций, извините, на телевидении появляется, да, того же Достоевского.
5: Но для Достоевского Пушкин, известно, был кумиром с детства, и от этого премьера «Идиота» в театре Пушкина получается особенно символичный.
3: Ну да. Нет, для меня вообще это как бы очень какой-то интересный опыт, потому что я не работаю в театре Пушкина постоянно, да, то есть это моя первая работа в театре Пушкина, вот, и очень ценно, что театр, конечно, откликнулся на такой вызов, и для театра Пушкина мы сделали все с командой, с нашей, с постановочной, с художниками, с композитором, чтобы это стало таким для них, как бы помимо вызова, еще и каким-то событием важным в жизни театра, потому что это очень важно для, ну, для развития театра, чтобы он двигался вперед. Вот. И для зрителя, который приходит в театр и видит действительно, что ух ты, ничего себе, а вот такого в театре Пушкина еще не было. Давайте увидим, давайте разберемся.
2: Да, по поводу того, что еще такого не было. Какой у вас князь Мышкин? Я сейчас не про актеров, Сергей, а про образ. Что вот в его поведении, поступках, словах будет не каноничным Мышкиным, как мы привыкли, например, где-то его уже там видеть и понимать.
3: Слушайте, ну тут это неразрывно связано с распределением, на самом деле, и тут как бы образ, он неотделим от артиста в театре, то есть это не может сыграть любой человек. Поэтому здесь это Андрей Кузичев, и прекраснейший, и безумно умный, прекрасный, талантливейший человек. Вот, и хочется добавить, что у нас, ну, князь Мышкин, это все-таки... человек очень простой. Вот мне что очень нравится, как бы в нашей интерпретации или как бы в нашем спектакле, что это очень простой человек. Он хочет очень простых вещей. Ему, как сказать, он не натягивает на себя образ Христа или образ там какого-то мессии, который будет сейчас всех учить, как жить, а это абсолютно чистый, наивный в хорошем смысле этого слова человек, такой родом из детства.
2: Но вот. При этом вы говорите, что

0: Мышкин в этом смысле противопоставляется именно детством, простотой, чистотой. Mm-hmm. Вот, и это, мне кажется, самое интересное. То есть Федора Михайловича нельзя только в разрезе какой-то очень серьезной вещи смотреть. Он и хулиган, он и
1: вот, почему все-таки Достоевский ребенок. Хулиган?
0: Да, да.
1: Почему, ваша эта цитата, почему Достоевский хулиган, по-вашему?
0: Ну, потому что он, как сказать, он, во-первых, ну, это и в образе Настасьи Филипповны есть, да, которая, играя в это пятижо, тут же раскладывает все, как, ну, просто это очень стыдная ситуация, там, сегодня сказали, там, кринжовая какая-то ситуация абсолютно, да, оказаться в которой, как бы, стыдно, и тем нам, ну, людям из театра, которые ставят эту сцену, да, интереснее сделать так, чтобы мы почувствовали стыд, и зритель смог почувствовать этот стыд, передать этот стыд, да, и передать абсолютное несоответствие поведения князя в этой ситуации, потому что в следующий момент он ей признается в любви и говорит, что о ней будет заботиться и будет ее всю жизнь, как сказать, если надо будет работать, если надо будет там добывать деньги где-то, ну и так далее. Вот, то есть это какая-то, ну, как сказать, абсолютная невозможная ситуация, эклектичная. И он как бы в этом смысле не пытается быть правильным или быть каноничным каким-то.
1: Он хулиганит.
0: Да, он просто честный, да, он хулиганит от того, как бы, каких людей он сталкивает. И в этом, мне кажется, вообще вся прелесть Достоевского. И юмор огромный в этом.
1: Итак, на основной сцене Московского драматического театра имени Пушкина премьера спектакля «Идиот» по мотивам романа Достоевского. Не пропустите, друзья. К теме, к творчеству Достоевского мы вернемся в этом году еще не раз. Мы уже сказали, что год юбилейный, а сейчас благодарим режиссера Сергея Тонышева. Сергей, спасибо, удачи.
2: Спасибо.
1: Желаем вам хороших,
0: вам
1: умных,
0: спасибо.
1: Благосклонных зрителей в огромном количестве.
0: Спасибо.
1: Всего доброго.
0: Спасибо. До свидания. Спасибо.

0: только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Джейк Джилленхол, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес.
5: Они работают на грани закона и беспредела.
4: Фильм Гая Ричи. «Грязные деньги». В кино с 21 мая. 18+.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+.
9: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
10: Категория 16+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: На край света за мечтой.
2: Лео, как ты смотришь на небольшие каникулы?
3: Мы согласны.
1: Смотри на большом экране. «Лео и Тиг. Дорога на Байкал». Уже в кино. 0+.
4: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
5: Скоро артиста Басту посадят в жюри шоу «Соль. Легенда», чтобы он проверил поп-звезд на рок-пригодность. «Колесо сансары» закрутится завтра на РАН-ТВ.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
8: Нет.
7: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Лайф-арена. Премиум Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
9: Авторадио.

0: Картина, корзина, картонка и собачонка. Не обязательно маленькая, может, и большая.
1: И не обязательно собачонка.
0: И не обязательно котик.
2: Котейка.
0: Или котейка, или котище, или котяра. Всякие.
1: Или кошечка.
0: Да, да, да. На самом деле любят все путешествовать с своими хозяевами или приходится им это делать. У всех по-разному. Сегодня именно об этом мы и говорим. Рассказывать о своих путешествиях с питомцами, как они проходили, какие трудности и какое особое удовольствие это со своей милой зверушкой попадать в какие-то приключения.
1: Ой, какого рыжика прислали с зелеными глазами, ушастый, полосастый. Ездим в основном на машине, пишет Валентин, рассказывая о своем питомце. Большие расстояния, проблема. Ставим большую клетку в машины, там лежанка и лоток. Зато поехать погулять в парк и еще куда рядом. Это с удовольствием. Ну, то есть, вот недалеко, то да. Но вообще коты, они же, конечно, не любители вообще гулять
0: кот
1: на
0: красивый,
1: улице.
0: Кот красивый, конечно. На бенгальского очень похож, по-моему.
1: Да.
0: Хотя но я небольшой специалист. Валентин, если что, извините, да, если я вдруг как-то обидела вашего кота. Виктор пишет: поехали из Москвы на Черное море всей семьей, 5 человек. И, конечно, решили взять с собой котика белого и пушистого. Тут у меня, конечно, такая позиция очень радует, да, когда у человека не возникает вопросов, а куда же я животину свою? Конечно, конечно,
1: с собой,
0: да.
1: У меня есть такой друг, который летает сейчас на параплане, кум мой, и берет с собой собаку. Ну, не оставляйте же на земле. Вот вместе с ней летают, причем у нее есть шлем отдельный,
2: очки. Конечно.
1: Вот, выглядит шикарно.
2: В мультике мы видели таких собак.
0: Зачем? Меня сейчас выбило.
1: Я тебе сейчас покажу, у меня есть.
0: Подожди, пока не пока, то я не дочитаю. Сначала ехал спокойно, продолжает Виктор. А когда увидел море, то испугался. Наверное, подумал, что мы задумали что-то плохое. Кусался, царапался, мяукал, как злая собака. На море ходили без него, и когда стали собираться назад, то наш котик пропал. Пришлось даже продлить проживание на сутки. Искали везде. На вторые сутки нашли под кроватью у соседей. Они сказали, что вообще не видели его. Но я-то понял, что просто котик им очень понравился.
2: Не хотел уезжать, наверное.
0: Или соседям действительно очень понравилось. Непонятно.
2: Вы говорите, коты не очень любят путешествовать. Вот смотрите, Хелли пишет. Кстати, огромное спасибо всем, кто заходит на страничку Авторадио в ВК. Я сейчас как раз оттуда сообщение читаю. Отправляла двух котят, внимание, из Ростовской области в Якутск. Именно так. На поезде до Москвы ехали по условиям в переноске. Но по итоге лазили по всему вагону, а люди только умилялись. Никакой агрессии. На самолет передавали, и там, да, обязательные условия были, чтобы переноска помещалась под сиденье самолета. Добрались отлично. Самое паршивое – это была подготовка. Ветклиника, прививки, справка, форма номер 1 и так далее, и так далее, и так далее. В итоге ничего из этого ни разу не посмотрели. Ни в поезде, ни в самолете. Больше суеты. А в поезде, кстати, поездка обошлась 900 рублей, а на самолете 9 тысяч.
1: Вот так вот.
0: Такой подробный отчет, здорово.
1: А еще одно сообщение от Игоря. Раньше постоянно брал с собой любимую собаку Джесси. Жили мы с ней постоянно в отеле Измайлова. Ну, известный московский отель. И
2: до
1: такой степени она всем, Джессике, это понравилось, Джесси, что теперь меня без собаки буквально не пускают в отель. Вы же знаете, как мы ее полюбили. Пожалуйста, больше без Джесси не приезжайте. Вот такие правила. Хотя мне казалось, там наоборот, обычно отели против, когда ты приезжаешь с собакой.
2: Ну, есть pet-friendly, да, отели.
1: Вот. Спасибо огромное.
0: Спасибо,
1: слушайте,
0: очень здорово.
1: За фотки, конечно, мы просто получили огромное удовольствие. Ну, конечно же, на этом не остановимся, потому что у нас еще есть одна история, которую мы хотим воспеть в нашей фирменной пародии через 10 минут.

0: Да, и как же разрывается этот комочек счастья, да, или комочек...
1: Добра-комочек.
0: Ну, добра-комочек, да, сердце, да, когда ты оставляешь любимую животинку и уезжаешь в отпуск. Сегодня, собственно, мы и оговорили весь вечер на эту тему, друзья мои. И прошла пора подвести итоги.
2: На Авторадио.
3: Но говорили мы в основном с людьми, которые все-таки этот комочек добра и комочек счастья берут с собой. И напомню, что Государственная ветеринарная служба напомнила нам с вами о том, что готовиться к путешествию с животными, вне зависимости от того, куда вы едете, по стране, на поезде, на самолете, в машине, неважно, нужно соблюсти ряд определенных моментов, которые помогут вам, собственно говоря, без проблем перевозить животные. Ну и, конечно же, первым делом это визит к ветеринару, ну, который поможет вам полностью и заполнить вот этот вот паспорт животного, проставить нужные отметки о сделанных вакцинациях, провести все нужные анализы и, самое главное, как мы сегодня поняли из беседы с экспертом, собрать индивидуальную аптечку.
1: Угу. Я представляю, беспокойные мамаши, какие теперь могут брать с собой аптечку? Это же для детей нужно, для мужа нужно, и теперь
0: для
1: еще аптечку.
0: Собаки для этого паразита толстого. Я сейчас про конкретную животину, поскольку у нас сейчас прозвучит пародия, посвященная конкретному коту. Напомню, что история случилась с жителем Владивостока Михаилом, который, возвращаясь из Москвы в родной город, неожиданно столкнулся с трудностями. Его кот при регистрации на рейс не прошел весовой контроль. Аэрофлоту, как выяснилось, нравятся только коты, которые весят не больше 8 килограммов. А Виктор...
1: А Виктору нравятся коты покрупнее.
0: Нет, Виктор так
3: Виктор
0: зовут.
3: Виктор — это кот.
0: Кота зовут Виктор. Да, он был на 2 кило упитаннее. Михаил сказал, ну окей. И применил военную хитрость. Перед посадкой предъявил другого кота, более худого, а Виктора контрабандой пронес в салон. Ну и на самом деле, не мог же он сдавать друга в багаж, правильно? Все-таки лететь 8 часов. Так что вот именно этой истории посвящается наша пародия, которая зафиналит эфир.
2: Вечером. Вечером. Вечером. В куплете.
0: Итак, коту Виктору посвящается.

0: этом наше кошачье пение закончено. Пора нам тоже выгуливать своих питомцев. Вон у меня тараканы не кормлены.
1: Пройдите
2: совсем
1: уже.
2: Совсем брошены. Боже мой, домой, скоро.
0: Спасибо всем за внимание и людям, и братьям людей. Прощаемся с вами ненадолго. Как всегда, встречаемся на волнах авторадио-шоу Мурзилки Лайф.
2: Счастливо.
0: Пока.
3: Вечернее шоу Мурзилки Лайф на авторадио. Реклама. Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Xlantix ET. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома – поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Льва Невского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
10: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
9: Я иду в «Кари», а вы?
11: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 21 час.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Пособие по уходу за ребенком предложили увеличить. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО МК «Мосшоу». Международная выставка «Динозавры морских глубин». Впервые в ТРЦ «Мегабелая дача» до 19 июля. 0+.
3: Про главное.
2: В Госдуме предложили повысить пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Как пишет парламентская газета, законопроект уже внесли в Нижнюю палату парламента. Инициатива предполагает, что минимальный размер выплаты будет не ниже регионального прожиточного минимума на ребенка. Это позволит учитывать разницу в стоимости жизни в разных субъектах страны. Если законопроект примут, то размер пособия может составлять от 15 до 47 тысяч рублей в месяц. Итоговая сумма будет зависеть от конкретного региона.
3: Про туризм.
2: Рост цен на авиабилеты может повлиять на летний сезон перелетов. В Международном совете аэропортов считают, что билеты в ближайшее время вряд ли заметно подешевеют. Главная проблема, по оценке организации, не в нехватке топлива, а в его высокой стоимости. Из-за этого авиакомпании могут повышать тарифы и убирать с расписания рейсы, которые становятся нерентабельными. Особенно сильно ситуация отражается на рынках Азии и Ближнего Востока. Там на работу авиации повлияла напряженность вокруг Ормузского пролива. Подробнее о том, как это может сказаться на российских туристах, Авторадио рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
5: Сейчас нельзя сказать, что цены существенно выросли по сравнению с прошлым годом на авиаперелеты. И даже несмотря на геополитические события на Ближнем Востоке, это не коснулось внутренних перелетов внутри России. Международные перелеты на фоне укрепления курса рубля и увеличения объема предложения авиационной перевозки пока стабильны. Но стоимость увеличения топливного сбора на ряде международных рейсов повысилось от 5 до 15 тысяч рублей. Выгоднее путешествовать становится именно через туристические компании в рамках пакетных туров. Цена на перелет может быть на 20% ниже, чем обычная перевозка на регулярном рейсе.
2: При этом, по словам эксперта, самые популярные направления у российских туристов остаются прежними. Среди них Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд и Китай.
3: Про премии.
2: Стали известны финалисты национальной телевизионной премии ТЭФИ-2026. Списки опубликованы на сайте премии. Организатором выступает Академия российского телевидения. В этом году награды будут вручать в 52 номинациях. Их разделили на три категории. Информационное и общественно-политическое вещание, развлекательные программы и сериалы. Победители выберут представители медиаиндустрии из числа членов Академии. Голосование пройдет онлайн во время церемоний, а результаты сразу покажут на экране. Лауреаты получат бронзовую статуэтку «Орфей». Церемонии награждения состоятся 8 и 9 июня в Москве в технопарке НТВ. Официальный курс доллара на завтра 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек. Федор Никитин, служба информации.
6: Реклама. Меня зовут Николай Дроздов. Я приглашаю вас на выставку «Динозавры морских глубин».
7: С 25 марта в ТРЦ «Мега» «Белая дача». Подробности на сайте dinodefisworld.ru. Категория 0+. ООО «МК Мосшоу». УКН 111-74-640-5754.
0: Авторадио. Номер 1.

Вот по такие энергичные мотивы я, Марат Волошин, врываюсь в эфир, чтобы рассказать о месте, где вам понадобится вся ваша энергия. Друзья, 4 июля на стадионе ВТБ-арена пройдет долгожданная вечеринка «Большая дискотека Авторадио». На одной сцене соберутся 50 главных звезд Авторадио, которые исполнят для вас свои лучшие хиты. Среди них Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Егор Крид, Стас Михайлов, Диана Арбенина, группа Ума Турман, Валерий Сюткин и многие-многие другие. Хотите стать частью главного танцевального события этого года? Тогда приобретать билеты и занимать лучшие места для себя и своих близких нужно прямо сейчас. Сделать это можно на сайте Авторадио.ру или Авторадио.диско.ру. Ну а пока мы продолжаем наслаждаться плейлистом Авторадио через ваши приемники. Делайте их громче. Всем привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Наталья Колясникова из Свердловской области мечтает построить баню на своей даче.
2: Олег Никулин, Тамбовская область, хочет отдохнуть всей семьей на Сейшельских островах.
1: А Юлия Белова из Башкортостана мечтает о щенке далматинца.
2: Вопрос: чья же мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио.
3: 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Большая дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Агата Кристи».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это Вадим Самойлов из «Агаты Кристи». Все должны прийти на большую дискотеку Авторадио 4 июля на ВТБ-арену. И вы, конечно, там услышите все мои главные хиты.

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
5: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
4: Я иду в «Кари», а вы?
5: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com.
6: Внимание, предприниматели! Конкурс «Знай наших» выводит локальные бренды на уровень всей страны. Победителям все, о чем мечтает каждый предприниматель. Новые каналы продаж, экспорт, доступ к торговым сетям, медийная поддержка. Особое внимание технологическим решениям. Заявите о себе до 1 июня на сайте знайнаших.оси.рф. Организаторы – Агентство стратегических инициатив, Фонд Росконгресс и ВПРФ. 16+.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Авторадио.

уж не знаю, можно ли настроиться на нашу частоту в море, но знаю точно, что ежедневно нас слушают более 8 миллионов человек в 76 тысячах городах и населенных пунктах нашей страны. Поэтому, если вы только присоединились к нам, знайте, вы находитесь в большой семье Авторадио, и мы вам очень-очень рады. Ну а за микрофоном по-прежнему Марат Волошин. Я желаю вам отличного настроения, ну и, конечно, приятной дороги.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Реклама.
1: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем.
2: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4.
1: Присоединяйся к своим.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 22 часа.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Госдума приняла законопроект, который меняет правила сверхурочной работы. Годовой лимит переработок увеличит со 120 до 240 часов. При этом после 120 часов в год каждый следующий час должен оплачиваться в двойном объеме. Сейчас первые два часа переработки в день оплачиваются в полуторном размере, а следующие уже в двойном. Отдельные условия сохранят для пенсионеров, предпенсионеров и сотрудников, занятых на вредных работах. Привлечь их к сверхурочной работе можно будет только с письменного согласия и если это не навредит здоровью. Кроме того, сотрудники, у которых переработка превысит 120 часов в год, смогут взять один оплачиваемый день для диспансеризации.
3: Про назначение.
2: Госдума назначила Яну Лантратову уполномоченным по правам человека. Об этом сообщает РИА Новости. После голосования она принесла присягу и официально вступила в должность. На этом посту Лантратова сменила Татьяну Москалькову, которая была федеральным омбудсменом с 2016 года. По закону один человек не может занимать эту должность больше двух сроков подряд. Яна Лантратова работала в Госдуме с 2021 года. До этого она занималась правозащитной деятельностью. Теперь она будет рассматривать жалобы граждан, проверять работу госучреждений, а также участвовать в защите прав россиян за рубежом.
3: Про мошенников.
2: Аферисты адаптировали старые схемы под изменившийся рынок автомобилей. Мошенники покупают китайскую машину, завышают ее цену в документах и страхуют на крупную сумму. После этого они инсценируют ДТП, например, топят автомобиль. Страховая компания возмещает зафиксированную стоимость, а машину затем восстанавливают и перепродают. Кроме того, сохраняется схема с инсценировкой кражи. Владелец заявляет об угоне, получает компенсацию, а автомобиль тем временем тайно перегоняют и продают за рубеж. В полиции призывают страховщиков тщательнее проверять подозрительные случаи и обращать внимание на завышенную стоимость машин.
3: Про инициативы.
2: Депутаты предлагают расширить практику добровольных самозапретов на финансовые операции. Об этом ТАСС рассказал зампред профильного комитета Амир Хамитов. По его словам, уже действующий самозапрет на кредиты показал свою эффективность. Теперь похожий механизм хотят распространить на крупные онлайн-покупки и высокорисковые финансовые инструменты. Парламентарий подчеркнул, что самозапрет останется личным выбором гражданина. Инициативу готовят к дальнейшему обсуждению в профильных комитетах.
3: Про отдых.
2: До конца года россиян ждут еще три короткие рабочие недели. Как напоминает ТАСС, первая будет в июне. Она продлится 4 дня, с 8 по 11 число. Пятница, 12 июня, объявлена выходным в честь Дня России, поэтому отдых составит 3 дня подряд. Следующая сокращенная неделя придется на ноябрь. День народного единства 4 ноября выпадает на среду, поэтому рабочими будут понедельник и вторник, а затем четверг и пятница. Завершит год трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря. 31 число станет выходным, после чего начнутся новогодние праздники. Специалисты советуют уже сейчас планировать отдых и семейные поездки на эти даты. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра 73 рубля 14 копеек. Курс евро по данным регулятора 86 рублей 29 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: мимо.
1: Все мимо. Я никогда еще так сильно не любила.
2: Ну а мы еще никогда так сильно не хотели собраться нашей дружной семьей Авторадио на главном музыкальном событии этого года — большой дискотеке Авторадио. Друзья, это невероятное по своим масштабам шоу пройдет уже совсем скоро, именно 4 июля на стадионе ВТБ-Арена вас ждет невероятный звук, невероятная картинка и 50 лучших звезд страны, которые исполнят для вас свои главные хиты. Среди них Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, Хабиб, Ева Польна, группа Добро, Татьяна Куртукова и многие-многие другие. Хотите запомнить это лето надолго? Тогда прямо сейчас переходите на сайт Авторадио.ру или Авторадио.диско.ру и выбирайте лучшие места для себя и своих близких. Ну а с вами по-прежнему Марат Волошин. Продолжаем путешествовать по музыкальной дорожке с легендами отечественного рока.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
3: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
4: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
2: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.
5: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Взять в оборот.
4: Все просчитать.
3: Первыми бить.
4: Пленных не брать.
5: Фильм Гая Ричи. Эти джентльмены не боятся правил. «Грязные деньги» в кино с 21 мая. 18+.
6: Авторадио.

Что тут скажешь, сложно порой найти свою вторую половинку, поэтому если вы устали от этого занятия, предлагаю включить авторадио, потому что нас найти во много раз проще. Ведь мы есть и в приемнике вашего авто, и в умной колонке дома, и в мобильном приложении у вас в телефоне. Ну и в интернете мы, конечно, тоже есть. Наш адрес авторадио.ру, заходите, наши двери всегда для вас открыты. Ну а за микрофоном по-прежнему Марат Волошин. Поднимаем градус нашего эфира вместе с Юлианой Карауловой.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер 1.

Кстати, угадайте, почему вы будете испытывать приятное чувство ностальгии осенью? Конечно, по самому яркому событию этого лета – большой дискотеке «Авторадио», которая пройдет 4 июля на главном танцевальном стадионе страны ВТБ-арена. 30 тысяч зрителей и 50 лучших звезд страны, которые споют для вас свои главные хиты. А среди них – «Елка», «Дискотека Авария», «Валерия», «Галибри и Мавик», группа «Агата Кристи», «Юлиана Караулова», «Денис Клявер» и многие-многие другие. Хотите оттянуться этим летом по полной? Тогда прямо сейчас переходите на сайт «Авторадио.ру» или «Авторадио.диско.ру» и выбирайте лучшие места для себя и своих близких. Ну а с вами по-прежнему Марат Волошин. Всем отличного настроения. Ну и, конечно же, будьте осторожны за рулем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Елена Шурцева из Ростовской области мечтает построить асфальтовую дорогу до своего садового участка.
3: Антон Федосов из Краснодарского края очень хочет побывать на гран-при гонок Формулы-1.
4: А Альберту Фаткулину из Тюменской области нужен дом в Сочи, двухэтажный, на берегу моря.
2: Так чья же заветная мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
1: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке Авторадио. Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

Вот по такие позитивные и добрые мотивы я спешу с вами поделиться с замечательной новостью, друзья. Вам всем прекрасно известно, что уже очень скоро, 4 июля, в Москве на стадионе ВТБ-арена состоится грандиозное музыкальное событие – большая дискотека «Авторадио», где 50 главных звезд страны споют для вас свои главные хиты. Так вот, все, кто уже купил билеты на главный танцпол этого лета и все, кто собирается это сделать, мы приглашаем как следует подготовиться к нашей встрече, так сказать, потренироваться. По выходным ровно в 18:00 включаем «Авторадио» на максимальную громкость и отдыхаем как следует под крутой микс ваших любимых хитов. Танцуем, подпеваем, отрываемся по полной, чтобы 4 июля показать всему миру, как мы умеем отдыхать и веселиться. И не забывайте, ваш билет на большую дискотеку «Авторадио» ждет вас на сайте авторадио.ру. Ну а с вами Марат Волошин. Как и прежде, зажигайте вместе с нами, только, пожалуйста, будьте осторожны за рулем.

счастливых зрителей поют Иванушки, Валерия, Стас Михайлов, Юлианна Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Как вам этот трек, друзья, нравится? А хотите еще чаще и больше слушать такую музыку? Тогда напоминаем, что Авторадио можно слушать не только в вашем авто или общественном транспорте. Мы также прописались и в умных колонках у вас дома. А помимо этого, вы можете скачать наше мобильное приложение, чтобы наслаждаться волной Авторадио на прогулках или, к примеру, в спортзале. Ну и, конечно, напоминаем про наш адрес в сети на Авторадио.ру. Кстати, там можно подглядывать за тем, как мы работаем. Так что приглашаем. Меня зовут Марат Волошин. Всем добра!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Андрей Морозов из Томской области очень хочет закрыть ипотеку.
3: О новой квартире в Санкт-Петербурге мечтает Татьяна Федосеева из Мурманской области.
4: А Сергею Манойленко из Республики Саха нужна лодка на воздушной подушке.
2: Интересно, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры?
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

Но я скажу, слушай Москва, слушай Владивосток и все-все-все регионы. В эфире Авторадио продолжается 13-й сезон нашей фирменной игры «Много денег». И в этот раз мы подготовили для вас ну просто невероятный призовой фонд. Во-первых, это 5 миллионов рублей, которые мы разыгрываем по частям, а также 5 абсолютно любых ваших желаний. Хотите полететь к океану первым классом? Пожалуйста. Или вам нужно закрыть ипотеку? Легко. А может вам подарить квартиру в Москве? Для Авторадио нет ничего невозможного. Уже 4 июня у нас состоится второй суперфинал, в рамках которого мы исполним следующее желание одного из вас. Хотите, чтобы мечта стала реальностью? Тогда торопитесь. Переходите на сайт Авторадио.ру, меняйте гудок в своем телефоне на гимн Авторадио, делитесь с нами своей мечтой и ждите от нас звонка. Меня зовут Марат Полошин. Удачи!

счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

Есть мечтатели, есть оптимисты, есть реалисты. Они же, как многие говорят, пессимисты. Я же считаю, нужно сочетать в себе все эти качества. Нужно не терять связь с реальностью, но все же верить в то, что все будет хорошо, и стремиться к той цели, которая сделает вас невероятно счастливым. Чего я вам всем, наши дорогие слушатели, от всего сердца желаю. За микрофоном по-прежнему Марат Волошин. Продолжаем наслаждаться качественной музыкой от Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Егору Егорову из Томской области очень нужен новый большой семейный автомобиль.
3: Валерий Андронов, Иркутская область, мечтает о капитальном ремонте квартиры.
4: А Мария Борисова из Вологодской области хочет открыть свой салон красоты.
2: Прям не терпится узнать, чья мечта сбудется во втором суперфинале игры.
0: Узнаем уже очень скоро. 4 июня в прямом эфире Авторадио. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Второй суперфинал. 4 июня на Авторадио. 0+.

радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.